Если бы я описывал одним словом какое-то чувство, вроде одиночества, которому, кстати, досталась негативная такая характеристика, то, например, состояние рабочее такое, возвышенное, я бы назвал другом все-таки, потому что оно помогает и жить, и строить, и в финансовом, опять-таки, плане. Но сейчас время отдыхать, дорогие друзья, и делать это нужно, конечно же, под прекрасную музыку, под замечательные мелодии, звучащие на первом автомобильном страны. Движение только вперед. Зовут меня Олег Пивунов. Всем привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Захар, вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Все очень просто. Вы мечтаете? Авторадио исполняет вашу мечту. Любую. Даже самую фантастическую. Домик у моря? Легко. Побывать на Северном полюсе? Да без проблем. А уж про квартиру, машину, бассейн, баню даже не переживайте. С удовольствием подарим. Вот прямо 29 октября. Возьмем и подарим.
1: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
1: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк».

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер один.

и цветами Москвы, любимой нашей столицы, во все города, включение Авторадио. Большущий привет от меня лично, друзья. Олег Пивунов у микрофона. Прекрасно, если вы стартуете в этом часе вместе с нами. Продолжаем в том же духе. Приемники по возможности громче и наслаждаемся классными ритмами Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Татьяна Гордеева. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вот скажите, о чем вы мечтаете? Большой и уютный собственный дом? Новый автомобиль? Своими глазами увидеть балет «Щелкунчик» в Большом театре? Для Авторадио нет ничего невозможного. Мы готовы исполнить любую вашу мечту и обязательно сделаем это уже очень скоро, а именно 29 октября.
0: Суперигра! Много денег! Счастливый сезон! 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег.
1: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Четвертый суперфинал.
1: 29 октября на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк».
0: Авторадио. Реклама.
4: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

afraid of no ghosts.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Михаил Брагин. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вы только представьте, все, о чем бы вы ни мечтали. Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем исполнит уже очень скоро, 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Захар, вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Все очень просто. Вы мечтаете? Авторадио исполняет вашу мечту. Любую. Даже самую фантастическую. Домик у моря? Легко. Побывать на Северном полюсе? Да без проблем. А уж про квартиру, машину, бассейн, баню даже не переживайте. С удовольствием подарим. Вот прямо 29 октября. Возьмем и подарим.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег.
1: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. 4-й суперфинал.
1: 29 октября на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
4: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
1: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.

0: счастливых.
1: Заберите карту от Эльчин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
3: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
4: 18+. Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
5: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
2: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
3: За кулисами успеха легендарной группы. О любви, о мечте.
4: Еще одна история у нас есть.
3: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь. В кино с 15 октября. 16+.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», 5-й сезон. Это новый вызов.
6: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Авторадио.

0: Реклама.
1: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
4: Маша, внучка писала?
5: Велозабег предлагает в парке.
4: А, реванш за гонки на сапах.
5: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
6: Аппарат Алмак Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмак Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Еламед.
9: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
10: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России упростили получение выплаты за утраченное из ИЧС или терактов жилье. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Россияне, чье жилье было утрачено или повреждено при чрезвычайных ситуациях, теперь могут быстрее и проще получать выплаты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минстроя. Согласно постановлению правительства, в рекомендуемый список госуслуг, которые могут предоставляться в МФЦ по принципу одного окна, включено назначение выплаты таким гражданам. В Минстрое также пояснили, что перечень госуслуг носит рекомендательный характер. Региональные власти самостоятельно принимают меры по обеспечению организации предоставления в МФЦ услуг, указанных в этом списке.
3: Про бензин.
2: Минэнерго постоянно контролирует наличие на внутреннем рынке высокооктанового бензина. Речь идет о топливе марок АИ-98 и АИ-100. Ведомстве отметили, что обеспечение внутреннего рынка топливом в полном объеме – это приоритетная задача. В министерстве указали на ярко выраженную сезонность потребления бензина. Так летом увеличивается спрос именно на высокооктановые марки.
3: Про проверки.
2: Сегодня с 10:30 до 11 часов по местному времени во всех регионах России пройдет плановая масштабная проверка систем оповещения населения. В это время будут включены сирены и громкоговорители, а эфир общедоступных телеканалов и радиостанций заменит информационными сообщениями. В МЧС просят граждан сохранять спокойствие, услышав звук сирены, включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение. В ведомстве напомнили, что такие проверки проводятся регулярно для контроля работоспособности оборудования. Предыдущий запуск систем проходил в марте этого года.
3: Про нас.
2: Более 70% россиян считают, что пишут на русском языке без ошибок. Это показал опрос фонда «Общественное мнение», передает Интерфакс. Чаще всего в этом уверены люди в возрасте 18-30 лет. 78% опрошенных считают, что говорят правильно. В свою очередь, каждый четвертый респондент отметил, что не может сказать о себе такого. Среди сограждан старше 60 лет эта доля составляет лишь 27%, отмечают социологи. 85% участников опроса замечают ошибки в речи и письме окружающих. Каждого пятого это раздражает. Поправляют других людей, когда слышат или видят в их речи ошибки, около 50% респондентов. Еще 33% сообщили, что предпочитают этого не делать.
3: Про Авторадио.
2: Проект «Авторадио за дело» стал лауреатом 14-й национальной программы «Лучшие социальные проекты России». Церемония награждения прошла накануне в Москве. Новый проект нашей радиостанции признан лучшим в категории «Медиа и коммуникация», «Социально ответственные СМИ» и продолжает традиции успешных инициатив «Авторадио», «Человек дела» и «Знай наших». Добавлю, программа «Лучшие социальные проекты России» существует более 13 лет. За это время значительно поменялась социальная повестка бизнеса. Рядом с привычными благотворительными инициативами оказывается трудоустройство подростков, финансовая грамотность, профилактическая медицина и работа с культурой питания. В этом году событие объединило лидеров социально ориентированного бизнеса, представителей госструктуры и экспертов в области устойчивого развития. В числе лауреатов – Банк ВТБ, МТС, группа компаний «Нишфарм» и другие. Официальный курс доллара – 85 рублей 42 копейки. Курс евро – 95 рублей 47 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: здесь, в Краснодаре, Владивостоке или в Москве. Не надо, не надо. Вон, грипп ходит. И сегодня, кстати, мы по этому поводу пообщаемся о профилактике, но об этом чуть позже. Пока давайте, какие планы у нас на ближайшие 3 часа? Грандиозные. Для того, чтобы их реализовать, нам нужны вы и номер телефона 915-459-2020, куда мы вас всех приглашаем. Уже напишите, проснулись вы или нет, как дела, что нового. Ну, а потом, соответственно, по этому номеру будем уже общаться в рамках драйв-чата. Пока традиционно классная песня. Потом разберем 3 абсурдные новости. Сегодня они будут у нас из категории «Бантик Первого канала». Вот так, знаете, когда в финале. А вот в зоопарке родилась зебра.
1: Ну, что-то такое из десертного, развлекательного.
0: Ну да, вот. Закроем глазки на все происходящее в мире. Придадим немножечко десерта. Пока классная музыка. Поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио.

0: Еще раз доброе утро всем, кто только что прибавил звук в своих машинах. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Выдаем первые утренние обороты. В студии Иван Броневой.
1: Денис Курочкин. Ну
0: и прямо сейчас, мне кажется, у нее даже уже название должно быть. Традиционная рубрика «Пока вы спали». Мы заглянули в мировые ленты и нашли три абсолютно абсурдные истории, которые доказывают, что этот мир не перестает нас удивлять. Итак, друзья, утренний концентрат курьезов. Новость номер один. В Германии незадачливый воришка ночью взломал крутую местную кондитерскую, но вместо того, чтобы вычистить кассу и выносить оборудование, парень сильно объелся свежими круассанами, шоколадом, теплыми бриошами, и у него случился углеводный шок. В общем, грабитель просто уснул на мягком диване в зале. Утром его разбудил наряд полиции вместе с шокированными владельцами пекарни. Парень даже спросонья попытался заказать кофе, но в итоге уехал доедать булочки в изолятор. Вот такая история на завтрак.
1: Неплохо. Приятного аппетита, ребят.
0: Новость 2. В Италии, видите, как у нас мотыляет по Европе, турист на арендованном маленьком хэтчбеке слишком сильно доверился мобильному навигатору. В принципе, он по всему миру немножечко шалит. Так вот, приложение проложило самый короткий маршрут до, соответственно, точки, куда ему нужно. Это был порт. И парень на полной скорости заехал. Вот как вы думаете, куда?
1: Ну и в порт и заехал, в причал.
0: Прямо по пешеходному трапу на палубу огромного круизного лайнера, который вот готовился к отплытию в Средиземное море.

0: Капитан корабля объявил экстренную эвакуацию автомобиля, а бедный турист долго объяснял портовой полиции, что он просто искал парковку поближе к воде, наверное. Ну и новость 3. Котик в Новой Зеландии, обычный рыжий котик, умудрился парализовать работу целого отделения крупного банка. Нам бы такую новость. Значит, пушистый пробрался вечером через вентиляцию в кабинет директора, развалился на клавиатуре главного сервера и умудрился своим телом, я не знаю как, кошка это вода вроде как, так вот, набрать своим телом случайную комбинацию символов.
1: Случайно.
0: Хвостом, да, которая полностью заблокировала все транзакции и терминалы на 12 часов. Утром айтишники долго искали хакера, смотрели камеры, пока вот не, как раз не открыли серверную и не обнаружили там спящего рыжего вредителя.
1: Но мне кажется, ты просто процитировал объяснительную этих айтишников.
0: Возможно.
1: Просто кошка. Это как в школе, помнишь? Собак съел домашку или дневник.
0: Но здесь более-менее похоже на правду. В общем, котам класс везет, ну, у них там свои финансовые схемы. Но если говорить о серьезных банковских базах, у нас, друзья, мы тоже не отстаем. В России нашли абсолютного чемпиона. Мы уже об этом вчера говорили, да? Аналитики проверяли кредитные истории и обнаружили человека, на которого оформлено 100 ипотечных кредитов. Да, на одного. Он есть, этот герой. Этот, я не знаю, как его назвать. Этот, это легенда ипотечного кредитования. В общем, оказался не просто он обычным человеком, а еще и хитрым инвестором. Ведь он брал займы под будущее арендные платежи. И успел запрыгнуть как раз во все вот эти льготные программы. 100 ипотек на одного человека. Это, ну, это действительно невероятно. И эта новость, как и все остальные, нас решила ну, как-то подтолкнуть к драйв-чату и заглянуть в ваши квитанции. Вот давайте сегодня честно разберемся с квартирным вопросом. Вот у тебя как стоят дела с жильем?
1: Ну, у меня в ипотеку, но у меня очень комфортная ипотека. Очень комфортная.
0: Сколько лет осталось тебе рабства?
1: Сколько лет? Если выплачивать до конца, то, недавно я смотрел, до 47-го года.
0: До 47-го?
1: Да, до 47-го всего-навсего. Да, но там такая сумма, что уже, в принципе, либо «Ладу Гранту» купить, либо закрыть ипотеку.
0: Я, по идее, в 56-м заканчиваю. Вот, у меня чуть больше. 56-й. Это достаточно
1: долго. Это дожить надо.
0: Я рассчитываю до 30-го хотя бы, дальше не мои проблемы. Так вот, друзья,
1: не зря же детей рожал, в конце концов.
0: А там, если я вроде дам концы, то, по идее, там все закрывается.
1: А, кстати.
0: Страховка на мне. Вся семья меня не особо долюбливает.
1: Не особо бережу.
0: Естественно. Поэтому и хожу я до сих пор в шортах, хотя уже октябрь. Поэтому, ребят, как обстоят дела у вас с жильем? Снимаете ли вы уже, или есть своя квартира? Покупали за наличные или ввязывались в ипотечный марафон? Фон на 30 лет. Сколько лет вам еще, если, конечно, это не секрет, остается до закрытия ипотеки? Ждем ваши честные истории по номеру 915-459-2020, а также в нашей группе ВК. Так что давайте, драйв-чат у нас объявляется открытым. Поехали!
2: Поехали! Драйв-чат!

0: Реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
3: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.

0: Мод в эфире драйв-шоу. Поехали. А тем временем на календаре октябрь, сезон классической сырости. А это значит, что в офисах и автомобильных пробках начался великий сезон вселенского кашля и чихания. Каждый сейчас действует, ну, как-то по своей, наверное, секретной схеме. Кто-то при малейшем чихе глотает витамин С. Справа сидящий, да, Иван?
1: Я. Адепт этого. Ну, кстати, мне помогает.
0: Кто-то чесночком обкладывается и пьет чай с имбирем. Кто-то до последнего делает вид, что он бессмертный и ходит без шапки наперекор ветру. Поднять ручки, это я. Вот, но давайте честно, народная медицина, это, конечно, весело, но болеть и выпадать из жизни на неделю вообще никто не хочет. Хочется какого-то нормального, работающего лайфхака, который позволит реально спасти иммунитет без убойных доз, антибиотиков, не знаю, сомнительных рецептов из интернета и всяких GPT, к которым многие тоже обращаются за этим.
1: Да, надо с осторожностью.
0: Да. Поэтому прямо сейчас давайте мы выйдем на связь с практикующим врачом и автором мегапопулярного медицинского блога доктор Робертовна
1: Марина Баяндина.
2: Хочешь быть здоров? Поехали!
0: Марина, доброе утро!
1: Доброе утро!
3: Здравствуйте!
4: Наступают холода, температура падает, соответственно, мы хотели бы с вами поговорить о профилактике, друзья, чтобы не простыть и, может быть, витаминки какие-то необходимые надо нам пить. С чего стоит начать, чтобы вот болячки, которые привыкли все, сопли, кашель, вот эти осенние, нас обошли стороной?
3: Во-первых, сконцентрируемся на сезонном питании. Чем болезни осени отличаются от весны? Весной мы истощенные после зимы, а осенью мы все-таки после лета.
1: С витаминками.
3: Начинаем с натуральными витаминками. Пожалуйста, ягоды, яблоки, груши, сливы. Все наши сезонные прекрасные продукты мы включаем в рацион и кушаем. Набираемся витаминов на зиму. Второй момент. Сейчас очень хорошо использовать именно осенью так называемые травы-адаптогены. Они официально зарегистрированы у нас в фармакопее и применяются в медицине. К ним относятся женьшень, элеутерокок, лимонник китайский. Это, кстати, наши прекрасные дальневосточные травы, которые не так дорого стоят, в нашей стране произрастают и действительно очень хорошо нам помогут. Почему проблемы наступают при смене сезонов? Именно потому, что организму нужно адаптироваться к новым условиям. Было жарко, стало холодно, не было ветра, появился ветер. И вот эти вот уникальные растения, их даже так называют адаптогены, они помогают нашей иммунной системе адаптироваться к новым климатическим условиям. Летом их пить нельзя. И можно просто покупать либо таблетированные формы этих препаратов, либо настойки, но в капельках. И по утрам применять, потому что они бодрят. Единственное противопоказание, если у человека гипертоническая болезнь, то есть повышенное артериальное давление, лучше с осторожностью. Но во всех остальных случаях с утра или лимонник, или элеутерокок, или женьшень, радиола розовая еще есть. Вот прямо курсом сентябрь, октябрь, и будет хорошая поддержка.
1: Слушайте, а я видел в виде чая, в виде заварки какой-то это продается. Да. Тоже нормально, приемлемо.
3: Можно в любых видах можно. Их очень много, к счастью, у нас стало. Пожалуйста, выбирайте, как вам нравится, как удобнее. В чае, в таблетках, в настойке.
4: Ну, то есть этого будет достаточно для того, чтобы хотя бы на 30% себя обезопасить от простуды?
3: Это будет хорошая поддержка. Дальше мы, конечно, должны себя разумно вести. Мы должны одеваться по погоде.
4: Ну, понятно.
3: Да, это понятно, потому что хочется еще раздеться по лету, но уже не вовремя.
4: Ну, это уже дома, после настойки в капельках, мы поняли.
3: Да, настойки в капельках. Ну и, естественно, из средств, которые поддержат наш иммунитет, если мы говорим про витаминки и минералки, то это, как всегда, остается витамин С и цинк.
1: Хорошо, спасибо большое, Денис Юрьевич. Вот с настойкой теперь пока балуется. Я хочу напомнить, что с нами была Марина Баяндина, терапевт, автор блога «Доктор Робертовна».
4: Как
1: спасибо.
4: Всегда, без очереди. Зашли просто спросить.
1: Ушли с настойкой.
4: Да, спасибо.
3: До свидания, будем здоровы.
2: Поехали!

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновлен HVLF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте HVL.ru. 13+.
3: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей лечимся.
3: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Мы желаем.

0: Проведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105 774 68 40 095.
2: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
3: А мы к ним готовы. «Фандэй» – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
2: «Фандэй» – для всей семьи.
3: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
6: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
5: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
6: Машина на года, сразу видно.
7: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
8: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка», и получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
9: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
10: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
12: Авторадио.

0: поехали!
1: Итак, ребятушки, время драйв-чата. 7:40 уже на столичных. Что мы видим? Что вы пишете? Большое вам за это спасибо. По номеру 915-459-2020 наш лент уже дымится, можно так сказать. Напомню вопрос, как дела у вас с жильем? Признавайтесь, снимаете квартиру или живете в своей? Покупали за наличечку, в чемодане прям несли, или ввязывались в ипотечный марафон? Вот об этом, обо всем сейчас будем вместе с вами рассуждать.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Среди нас есть те, кто смог это сделать, поэтому аплодисменты Анастасии. Напишет: здравствуйте, ипотека на дом была, но мы ее умудрились закрыть всего за один год, и счастью не было конца. Да, именно так Анастасия рассекает по улицам города. Да, ведь у нее есть свой дом, ну и, наверное, какая-нибудь крутая тачка. Причем дом, чтобы ты понимал, в центре города, участок, беседка, теплица, все как мечтала, теперь можно и о пенсии спокойно подумать.
2: Забавно, если ей 22.
1: Ну, судя по фотографиям, очень молода, но, знаешь, ну, заранее решила подготовиться.
2: Молодец.
1: Есть же уже статистики, которые говорят о том, что если вы хотите себе ни в чем не отказывать на пенсии, нужно уже начать это делать... когда ты еще в утробе у мамы. Вот, уже
2: начать инвестировать вот эти
1: уже
2: сложные проценты.
1: Не надо время тратить зря. Что еще? Ипотека вот на дом у Ольги есть. Она говорит, осталось ей платить каких-то 26 лет, боже мой. Ну, из чего интересно еще дом? Есть ли у него гарантия на 26 лет?
2: Ну вот, кстати, да, и срок ипотеки может быть дольше.
1: Но другое есть еще от Полины. Говорит: доброе утро, у меня сегодня день рождения. Какая? Как будто банк на это глаза закроет. Нет, Полина, платите. Дальше поехали, что еще есть?
2: Алексей пишет: нужно свое жилье. Однозначно, естественно, ипотека. Но вот вопрос: если гасить досрочно, то как лучше? Гасить остаточную сумму или срок ипотечного кредита?
1: Туда-сюда. Сколько раз я изучал этот вопрос, конечно, все сокращают именно тело кредита. А потом начинают время. По чуть-чуть. Месяц там, месяц там, месяц там. Есть плюсы и за один вариант, и за второй, но лучше вот так вот чередовать.
2: Ну да, и если вы сокращаете платеж, например, то лучше, чтобы оставшиеся деньги вы в тело вкидывали, тогда это имеет смысл.
1: Ну мы еще те специалисты, мы не разбираемся.
2: Надо спросить у человека, который вот как раз с той ипотекой оформил. Вот он точно знает, как выгоднее.
1: Или у Анастасии, которая за год дом закрыла.
2: Тоже, кстати,
1: эксперт. Это верно. Что еще? Взяли ипотеку на 20 лет. Собственно, дом должны были построить в прошлом году, но застройщик решил прикарманить наши деньги. Теперь ждем суда. Вот так вот. Будем надеяться, что мы дождемся своих квартир. Это тоже история часто повторяемая, хотя вроде бы уже давно придумали скролл-счета и тому подобные вещи, что, собственно, деньги замораживаются. Пока что не получит квартиру человек, но... Видимо, не до всех застройщиков это доходит.
2: Но есть люди, у которых это годами уже тянется. У меня знакомых такая история. Тоже в новостройке взяли в области. И вот и ждут, и ждут, и ждут, и ждут. И целый ЖК сидит.
1: Ну, хотелось бы, чтобы этот вопрос решился как можно быстрее. Это Елена из Ярославля нам написала. Так, давайте двигаться вперед. У нас еще есть встреча. Приятная встреча с автокриминалистом. Ну, не самая приятная, конечно, профессия у него. Но мы хотим поговорить с ним по поводу того, что делать и как не нарваться, друзья, если вдруг вы решили приобрести автомобиль.
2: Самостоятельно.
1: Без какой-либо помощи и, возможно, даже не в автосалоне. На что стоит обращать внимание. Через пару минут будем углубляться в этом вопросе.
0: Драйв-шоу. Поехали.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня обещают дождь до 18 градусов тепла, ветер южных направлений до 7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, ночью до 9 градусов и днем до плюс 13.
2: Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Новое направление – офтальмология. Диагностика и лечение катаракты, глаукомы и патологии сетчатки. Клиника «Астро» – забота о здоровье ваших глаз. Суворова, 154А, 22, 22, 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева, ЯВ.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Большой, вместительный, мощный минивэн Jack RF8. Для деловых поездок, для семейных путешествий, для работы. Просторный салон на 7 мест, высокий уровень комфорта, 236 лошадиных сил и турбированный двигатель. Jack RF8 от 4 миллионов 425 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Jack Автоград. Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
4: Калуга, встречай! 17 октября по 8 ноября на парковке гипермаркета «Линия», московский цирк «Арена Ягуар», японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, аравийские верблюды, джигиты Северной Осетии «Ирбек», воздушные гимнасты без страховки, мотокаскадеры в шаре смелости, категория 0+.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 270

0: на Авторадио.
1: Хорошо, поехали продолжать свое движение. Если вы сейчас, друзья, кстати, на пороге покупки поддержанного автомобиля, но это всегда увлекательный аттракцион, где каждый, мне кажется, продавец на рынке внезапно становится святым человеком, не иначе, да? Вот вы видели, наверное, в объявлениях написано «машина выходного дня». Ездила только девушка в булочную и обратно. Оригинальный пробег там и тому подобное. В салоне никто никогда не курил и даже не садился. Ехали, знаешь, аккуратно левитируя, не нажимая педали. Чего только не напишут. Но большинство покупателей при осмотре ведут себя, конечно, стандартно, ходят вокруг да около, а ведь именно интерьер машины может рассказать о ней чуть больше, чем мы думаем. Действительно, вот эти все электронные базы, да, они не всегда говорят, что машина, например, была на дне.
2: Ну да, ты ее уронил, ты же ГАИ не вызывал, если...
1: Уронил машину.
2: Ну, уронил с парома, например. Ну, неважно. Короче, если ты ДТП не зарегистрировал и ремонтировал где-то у друга, то это нигде не всплывет информация.
1: Да, поэтому, друзья, давайте четкие узнаем механики, что и куда смотреть, куда залазить, чтобы не купить вместо честного, классного, красивого автомобиля автохлам. В этом нам, естественно, поможет наш невероятный специалист.
2: Автокриминалист и блогер Максим Шелков.
3: Авторынок. Поехали.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Так, мы приобретаем, предположим, машинку. То есть все, с документами, все отлично, салон, лезем туда. На что обратить внимание, чтобы потом не нарваться? Вдруг где-то там выстрелила подушка. Что еще может быть? Детское кресло, там все потерто, а говорили, что это вообще ездила бабушка.
2: Опять же, вот эти вот резиночки-уплотнители, посмотреть, там ржавчина, может быть, или следы какого-то капитального ремонта, что-то такое.
4: Проще говоря, на что обращать внимание?
5: Если мы говорим о проверке салона в рамках, скажем так, проверки автомобиля на криминал, в первую очередь я все-таки салон бы проверял не с точки зрения потертости сидений, руля. Салон автомобиля и комплектация автомобиля — это очень хорошее подспорье для проверки по криминальной составляющей, как бы это ни казалось странным. Потому что современные машины, если мы берем действительно современные автомобили, тогда можно говорить о том, что они чаще всего в заказных комплектациях. То есть вы, когда приходите в автосалон, вы можете сказать: я хочу белый салон с перфорацией, я хочу деревянную отделку, я хочу алюминиевую отделку, такой-то цвет. То есть даже если вы не сами заказываете эту комплектацию, то комплектации и автомобили, они заказываются с завода. С завода ни одна машина не выезжает просто так. Любая машина, которая выезжает с завода, она заказана каким-то дилером, она заказана каким-то представительством и куда-то поедет продаваться. Так вот, информация в ВИН вшивается в том числе по комплектации автомобиля. Но это не современные QR-коды. Но, тем не менее, если мы с вами расшифруем ВИН автомобиля, это можно сделать в интернете, это можно сделать, обратившись к официальному дилеру, мы можем получить много полезной информации. Во-первых, точную дату производства машины. Мы можем понять, какой цвет у автомобиля был, когда он выпускался на заводе. Какая комплектация? Есть люк? Нету люка?
4: Это прям дотошным нужно быть. Все же проще в жизни происходит.
5: Слушайте, ну вот у кого проще происходит, у того потом очень сложно все обычно это решается.
4: Ну, то есть тачку приобретаете, прям, ну давай, поехали.
5: Ну, да? Само собой, а как же иначе? Все бремя проверки покупки автомобиля, проверки состояния автомобиля и все танцы вокруг, они все-таки лежат на плечах покупателя. Поэтому, если вы хотите понимать, за что вы отдаете свои деньги, а на сегодняшний день это измеряется миллионами, здесь все-таки стоит, да, уделить время для этого. И если мы с вами подходим к автомобилю и видим, что по расшифровке машина выпускалась, ну, предположим, там, с механической коробкой передач, без люка и с черным салоном, а перед нами стоит абсолютно другой автомобиль, здесь есть два варианта. Первое, либо машина была похищена, чаще всего такое бывает, потому что очень тяжело угнать машину под конкретные документы, под конкретную комплектацию. Либо второй вариант, он тоже, к сожалению, имеет место быть. Машина может быть после серьезного ДТП, ее просто восстанавливали из того, что было. Есть такая поговорка, что ДТП – это лучший повод для тюнинга.
2: Значит, первым делом проверяем на криминал автомобиль, потом уже смотрим на его безопасность и уже в последнюю очередь на потертости, притертости и прочую, условно, вкусовщину.
5: В целом, да.
2: Спасибо большое. Максим Шелков, автокриминалист, блогер-миллионник.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
3: Реклама. Nissan Yung, теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
10: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».

0: по-настоящему вкусные семечки.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Зима, уверенность, дорога. Готовь машину к сезону в колеса даром. Здесь твоя точка опоры для сильных. Зимние шины Пирелли в колеса даром. Специальное предложение. При покупке комплекта шин Пирелли бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Встречай зиму правильно. Подробности в магазинах и на сайте колесадаром.ру. Колеса даром. Твоя уверенность на трассе. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-18-1746. Город Набережные Челны.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Миноборнауки предложило ввести новый порядок учета высоких результатов ЕГЭ. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Абитуриенты российских вузов с будущего года, согласно проекту приказа Миноборнауки, смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике и биологии. Речь идет о баллах, которые не были использованы при поступлении в университет, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Там отметили, что эта мера распространяется на направления в области математического, естественно-научного и инженерного образования и учитывает результаты сверхобязательных. Четвертый вступительный экзамен не вводится. Поступающий сам решает, сдавать ли ему дополнительный предмет. При этом доп. Баллы начисляются только за предметы, напрямую связанные с будущей специальностью. Согласно действующему порядку приема, вузы могут начислять не более 10 баллов за индивидуальные достижения абитуриента. Еще до 5 баллов могут быть начислены при поступлении на целевое обучение при участии в профориентационных мероприятиях заказчика.
3: Про визиты.
2: Администрация США не исключает, что позже в октябре состоится поездка в Россию американских переговорщиков по Украине Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник. По его данным, Вашингтонская администрация надеется добиться дипломатического прорыва в переговорах до промежуточных выборов Конгресса США, которые состоятся 3 ноября, а также до наступления зимы.
3: Про вирусы.
2: Завоз Эболы в Россию за ситуацией в Демократической Республике Конго возможен, но распространения не будет. Об этом сообщил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе «Стас». Распространение она у нас не получит, успокоил эксперт. По его словам, Эбола не передается воздушно-капельным путем. Но нынешняя эпидемия менее активна по сравнению с той, что была в 2016 году, добавил академик.
3: Про регионы.
2: Вулкан Шевелочь на Камчатке продолжает извергаться и остается под оранжевым кодом авиационной опасности. Об этом РИА Новости сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения. По данным вулканологов, извержение сопровождается мощной парогазовой активностью. В северной части лавового купола продолжается рост нового блока лавы. Так, 4 октября произошел пепловый выброс на высоту до 6,5 километров над уровнем моря. Пепловое облако распространилось на 87 километров к северо-востоку от вулкана. Термальная аномалия наблюдалась 2 и 4 числа. В остальные дни вулкан был закрыт облаками. Напомню, Шевелочь – один из самых активных вулканов Камчатки. Это самый северный действующий исполин региона.
3: Про конкурсы.
2: Подготовка к детскому международному конкурсу «Интервидение» ведется. Конкурс может состояться в следующем году. Однако место его проведения пока неизвестно. Об этом РИА Новости сообщил замглавы МИД Александр Алимов. Международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоялся в России в 2025 году. При его завершении наследный принц Саудовской Аравии пригласил второй конкурс в королевство. Глава Росмолодежи Григорий Гуров летом прошлого года не исключил возможность проведения детского интервидения, отметив, что в стране много активных детей. Официальный курс доллара – 85 рублей 42 копейки. Курс евро – 95 рублей 47 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
4: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
4: Утром ранним
0: на Авторадио.
5: Друзья, давайте продолжать. Продолжаем. Это драйв-шоу «Поехали» в студии Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
5: Традиционно каждое утро приветствуем мы вас здесь, в эфире Авторадио. И, собственно, не с пустыми руками. В этом часе мы, как всегда, будем зачитывать сообщения в драйв-чате. Поэтому не забывайте, пожалуйста, писать. Если

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Это игра «Много денег» на Авторадио. Счастливый 13-й сезон. Сегодня у нас, друзья, в банке сумма, которая способна превратить обычный день в маленький праздник. 13 тысяч рублей могут вам упасть, а благодаря нашему генеральному партнеру «Игрозонбанку» эта сумма может удвоиться. 26 тысяч рублей. Но это не главное. Главное, друзья, что 29 октября состоится четвертый суперфинал «Много денег». Мы очень ждем этот день, так как узнаем имя того, чья мечта станет реальностью. А мечта может быть абсолютно, ну, пока нам неизвестная. Ну, точнее, известная нам, но какая она реализуется пока, вот то, что мы не знаем. Но это может быть путешествие. Это, может быть, будет новый автомобиль или собственная квартира.
2: Или просто деньги, вон слушатель написал, мечтаю 20 миллионов рублей
1: может
2: получить.
1: Может быть, закрыть ипотеку, как раз то, о чем мы сегодня в драйв-чате общаемся.
2: Тоже, или просто недвижку свою без
1: пока,
2: ипотеки.
1: Пока не в курсе, возможно, именно ваша мечта, друзья, обретет реальность 29 октября. Но чтобы успеть попасть в этот суперфинал, нужно, конечно, в игру вступить, заменив свой скучный гудок на гимн Авторадио. И это еще, конечно, не все. Другое, очень важное правило – это ваше внимание.
2: Внимание, конечно, необходимо, ну а вступить в игру можно на сайте Авторадио.ру. А вот что касается внимания, пожалуйста, внимательно слушайте наши эфиры, обращайте внимание на песни, которые звучат, чтобы вот когда ваш номер выберет наша радиорулетка, мы вам позвоним, услышим гимн Авторадио, вы могли с легкостью ответить на элементарный вопрос, какая песня звучала, что там за слова были, какая артистка или какой исполнитель был в эфире Авторадио только что. Все.
1: Проще говоря, сейчас мы это все и проверим, друзья. Останавливаем нашу радиорулетку. Пожалуйста.
2: Итак, рулетка выбрала номер, который заканчивается на 1685. Принадлежит он Дмитрию из Волгоградской области. Пишет он о своей мечте следующее. В этом году желаю себе стать счастливым обладателем килограмма золота. Вот просто он хочет... У нас золотой сезон был в прошлом году, я напомню. А вот он в этом году хочет себе тоже килограмм золота. Ну, один раз сделали, можем и второй. Знаете, нам не сложно. Давайте позвоним прямо сейчас. Набрали номер 1685, префикс 905. Ждем гимн Авторадио. Это пропуск в наш эфир. Все, слышим.

0: можно сказать, что 3000 уже заработаны Дмитрием из Волгоградской области. Ну, хочется как-то подробностей побольше от Дмитрия.
1: Может, у него свой ломбард.
0: Но, к сожалению, сегодня мы эти подробности не узнаем, потому что Дмитрий к телефону не подошел.
1: Ну, кстати, стоимость 1 килограмма золота на вот нынешнее время, если не конкретно на сегодняшнее число, а просто в октябре достигала 11 миллионов. И чуть выше.
0: Нормально.
1: От 11 миллионов. Ну, опять же, смотря какая там стоит проба.
0: Ну и какой курс, он же меняется каждый день.
1: Да, ну мы-то знаем, мы же за ним очень долго следили. Но что, друзья, в любом случае 3000 рублей мы нашему участнику отправляем, потому что гимн Авторадио мы вместе с вами услышали. Но, скажу больше, генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. И уже очень скоро игрок получит эти деньги на карту «Озонбанка». Дмитрий, еще раз с этим событием поздравляем. Хотя хотелось действительно, да, пообщаться с ним поподробнее, узнать, куда ему этот килограмм. Просто, может быть, на полку, чтобы хвастаться? Или действительно в дело куда-то пойдет?
0: Ну или почему не в денежном эквиваленте, например? Люди вон просят по суммам некоторые, как 2 килограмма золота. В любом случае, возможно, все, что вы загадали, потому что мы ваши мечты с удовольствием исполним в одном из наших суперфиналов. К счастью, будет еще и дополнительный суперфинал под самый Новый год. В нем генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Ну а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Ну а в ближайший, еще раз напомню, суперфинал, это, конечно, у нас 4-й по счету, 29 октября.
1: В банке тем временем.
0: А в банке теперь уже 15 тысяч рублей.
1: Давайте, друзья, хочется верить, чтобы в следующем игровом эпизоде вы эту сумму у нас забрали, выиграли. Так что будьте внимательны. Запускаем нашу радиорулетку. Игра продолжается.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
3: Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Спонсор утреннего шоу ООО «Колесадаром.ру». Премиальные шины Пирелли в сети «Колеса Даром».
1: Реклама спонсора.
2: Зима, уверенность, дорога. Готовь машину к сезону в «Колеса Даром». Здесь твоя точка опоры для сильных. Зимние шины Пирелли в «Колеса Даром». Специальное предложение. При покупке комплекта шин Пирелли бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Встречай зиму правильно. Подробности в магазинах и на сайте колесадаром.ру. «Колеса Даром». Твоя уверенность на трассе. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-17-46. Город Набережный.
3: Реклама. Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
7: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
8: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
9: Вторую пачку риса «Мистраль Осман» ты зачем взяла?
10: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 188,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион. На тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
9: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
11: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
14: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.

0: Поехали!
1: Ну что, дамы и господа, давайте-ка сделаем поворот в сторону игр, где нас ожидает Андрей Рассказов и все самое интересное и актуальное. Тем более сейчас в мире как раз игровом появляется достаточно большое количество интересных игрушек, на которые новинок. Можно прям действительно залипнуть. Понятное дело, что все в ожидании GTA сейчас находятся, да? Но есть и другие, которые ничем не хуже. О чем пойдет речь, давайте узнаем у него.
0: Зал игровых автоматов. Поехали!
1: Привет!
2: Доброе утро! Я собрал три самые интересные штучки, которые прямо сейчас могут оказаться у вас на комплюктере или консоли, и вы не пожалеете.
1: Так.
2: Первое. Называется Gears of War E-Day. Gears of War — это старая франшиза, которая является эксклюзивом Microsoft. Это значит, что вы сможете в нее поиграть либо только на компьютере, либо только на Xbox, если у вас такое имеется. Но что здесь самое интересное? Эта игра — эксклюзив Microsoft, и она наконец-то достигла вот этого вот пика игрового разработческого в нынешнем поколении консолей. То есть это лучшая игра технически, графически, как угодно называйте ее, для современных игровых консолей, ну, конкретно для Xbox. Там бесконечное количество, например, источников света они умудрились каким-то образом сделать. А игра заключается в том, что, собственно, Gears of War — это же там войнушка между человеческой расой и каких-то там мутантов, короче, непонятно кого. Вот. И здесь они нападают на человеческий город. Первое самое нападение. И вот вы как бы прям в завязку этой истории попадаете. Поэтому не надо не знать ничего про предыдущие игры, не играть в них. Вот прям с этой можно и начинать. И представьте себе огромный гигантский город, ну, условный Нью-Йорк, да, и бесконечное количество источников освещения. Выглядит просто невероятно. Короче, это одна из самых графически крутых игр прямо сейчас. Так что, ну, не могу не порекомендовать ее. Стоит она около 6000 рублей.
3: Но кроме Xbox она идет и на компьютере.
2: Да-да-да, на компьютере. Вот, так что, пожалуйста. Следующая игра для тех, кто соскучился по «Звездным войнам», потому что по ним вышла игра Star Wars Galactic Racer. Да, это гонки. Помните, когда Энакин гонялся в первой части?
1: Скайуокер.
2: Скайуокер, да, на спидерах, на всяких этих штучках.
3: Ну вот между скал там, да?
2: Да-да-да.
1: Каньоне.
2: Да,
1: кстати, единственную часть, которую я смотрел.
3: Я тоже в кинотеатре, имеется в виду.
1: Да, не, вообще.
3: Вообще?
1: Про «Звездные войны». И что?
2: Вот ребята взяли и сделали из этого полноценную игру. Причем она большая, то есть она графически классно выглядит, она визуально клевая. И там есть, помимо, собственно, самих гонок, есть еще нарратив какой-то. То есть ваш главный герой проходит какой-то путь.
3: Чемпионат.
2: Ну, чемпионат, да. Там идея в том, что уже как бы все, Палпатин всех захватил. Вот, но подпольные гонки все еще сохранились. И вот вы в них как бы и участвуете, и строите свой путь наверх.
3: Кастомизируете свой летательный аппарат.
2: Да-да-да, обязательно.
3: А можно ли с людьми реальными по сетке играть?
2: Слушай, нет. Ну, давай так. Это просто сложно прямо сейчас, поэтому играйте в это прям вот как есть. Что круто, это контактные гонки. То есть, ну, как и в фильмах, вы там не только, собственно, гоняетесь, да, вы еще
3: на
2: должны...
3: На скорость.
2: Да-да, вы должны как бы сбрасывать людей с трассы, подстраивать им всякие...
1: Обычные, короче, гонки, стилизованные под «Звездные войны». Все?
2: Ну, да.
1: И стоимость какая? Полторашка? Три?
2: Пять.
1: Пять
3: полторашек.
2: Но это, понятно. Это большая игра, извините.
1: Большая гонка, да.
2: Да,
1: три круга.
2: Последняя. Называется Клайв Баркерс Хеллрейзер. Это старый ужастик такой, вернувшийся из ада, по-моему, называется, да, или как-то так. Восставший из ада, вот. И надо сказать, что это ужастик, он страшный, он кровавый, там, в общем, всякое такое. Так что точно не для детей, но если вот вы конкретно, будучи взрослым человеком, который нас слушает наверняка, соскучились по чему-то такому, то это прям очень интересная штука. В общем, там главный герой попадает вот в этот лабиринт, из которого ему надо выбраться, еще и свою женщину там отыскать и спасти. И он находит там с помощью чего-то какую-то волшебную коробку, которая позволяет ему, собственно, обретать способности. И там есть и огнестрельное оружие, и всякое странное... Ну, в общем, способности.
3: Разные способы воздействовать на других людей, защищаться от монстров.
2: Да, я просто, ну, не хочу назвать магическими, но, допустим, так. Вот, и там есть и страшные вещи, и просто немножко отвратительные. Так что, если вам по душе такое, вот, взрослый
3: хотите
2: такой
3: хотите добавить грязи в свою
2: вот,
3: жизнь
2: да,
3: и вечер,
2: да,
3: и досуг.
2: Это прямо оно. То вот, пожалуйста. Причем она стоит всего 3000 рублей.
3: О!
2: Ну, В современных реалиях это всего, конечно.
3: Доступная грязь.
1: Давай еще раз нам перечисли игры, которые ты говорил.
2: Итак, всего у нас Star Wars Galactic Racer, Gears of War и Day, и последняя Clive Barker's Hellraiser.
1: Вот так вот. Спасибо большое, Андрей Рассказов, нам про игрушки. Сколько? 13 тысяч стоит.
2: Ну, если все вместе.
1: Если все вместе. Ну, я бы что-нибудь одно взял. Спасибо большое.
2: Спасибо, пока.
3: Пока.
0: Поехали.

0: ты на новом авто. Поздравляю, что за модель? Доволен?
1: Это KGM Torres, бывший Ssangyong. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье и купил выгодно.
0: И мне пора обновиться, но на что? Кругом новой марки. Рекомендуешь?
1: Конечно.
2: Пап, а можно я цвет выберу?
0: Можно.
3: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: В хоромах своих аз есмь царь.
7: Каждый в своем доме царь.
8: А царским хоромам царская защита.
9: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
10: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
11: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фитсервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
15: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
16: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
17: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
18: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
19: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
13: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
9: Троих.
2: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Шапка, носки, еще шапка.
6: Мам, я на 2 дня еду.
1: Именно.
17: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
8: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
3: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали!
1: Итак, ребят, продолжаем обсуждать наши квартирные вопросы и того парня, у которого 100 ипотек в одном кармане. Тут у нас большинство прилетает сообщений по теме аренды. Говорят, что снимают жилье всю жизнь и менять район – это свобода, а не вешать на себя 30 лет. Есть такое мнение. Спасибо за него. Пишите и вы, 915-459-2020. Что в итоге круче? Платить дяде за аренду и, ну, спать спокойно. Или отдавать свои кровные банку, но точно знать, что эти стены когда-нибудь, ну, через 5, 10, там, 15, 30 лет станут твоими. Итак, что есть к этой минуте? Полетели.
2: Елена пишет. Доброе утро. До 35 лет жила в доме родителей в Ростовской области, ну а в 2016 году переехала в Подмосковье. Вот уже 10 лет живу на съемной квартире. Конечно, хочется свое жилье, но за ценами угнаться не могу. Брать в ипотеку тоже страшновато. Не знаю, что делать. Пока продолжаю снимать.
1: Страшновато. Ну, да, есть некоторые риски. Живу на съемной квартире прямо через дорогу от своей работы. Пешком идти ровно 3 минуты. Мои коллеги, которые купили квартиру в ипотеке на окраинах, каждый день тратят по 2 часа в пробках. Искренне мне завидуют. Да, я плачу аренду, как говорится, чужому дяде. Но зато я покупаю себе 2 часа лишнего сна на каждое утро. Для меня комфорт сейчас важнее любых квадратных метров. Вот так вот. Но, с одной стороны, знаешь, привязывать свою недвижку к работе тоже не всегда прям стопроцентное попадание в точку. Компания взяла, переехала в другое место.
2: Надо выбирать район, в котором комфортно, да.
1: Или ты взял, сменил локацию и больше не хочешь там работать. И тебе придется ехать куда-нибудь в другое место. Поэтому здесь, наверное, да. По комфорту именно для себя надо выбирать.
2: Владимир пишет. Мы с женой с 2008 по 2024 год, то есть за 16 лет, закрыли 3 ипотеки. Каждая была на 15 лет. Гасили досрочно. Сначала уменьшали сумму, затем срок. Сейчас живем в трешке. Думаем про дачу.
1: Про дачу. Не, ну это легенды ипотечного...
2: Мастера спорта.
1: Мастерства, я бы так сказал. Ну здорово, классно, можно только порадоваться. За одного из вас мы тоже, друзья, порадуемся. Впереди у нас будет игра «Федя Дичь», в рамках которой каждый из вас может поучаствовать и разгадать продолжение песни. Несложная задача. Сложно, единственное, что оказаться раньше всех. Поэтому звоните.
2: 258-33-00, код Москвы, 495.
0: Драйв-шоу. Поехали.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня обещают дождь до 18 градусов тепла, ветер южных направлений до 7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, ночью до 9 градусов и днем до плюс 13.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
4: Калуга, встречай! 17 октября по 8 ноября. Цирк «Арена Ягуар». На парковке гипермаркета «Линия». Дрессированные животные, воздушные гимнасты, мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.
5: Большой, вместительный, мощный. Минивэн «Джак РФ-8». Для деловых поездок, для семейных путешествий, для работы. Просторный салон на 7 мест. Высокий уровень комфорта. 236 лошадиных сил и турбированный двигатель. «Джак РФ-8» от 4 миллионов 425 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Джак Автоград». Калуга, Тульское шоссе 14. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
6: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в шинном центре «Старт-шина». Калуга, Грабцевское шоссе 20. Телефон 59 67 07.

0: Аплодисменты Михаилу, друзья, входит. Посмотрите, какая роскошная походка. Мишка, здравствуй.
1: Доброе утро.
0: Привет. Привет,
2: Миш, привет.
0: Выключи ветер. Где ты находишься?
1: Еще раз.
0: Выключи, говорю, ветер. Сядь где-нибудь.
1: А, не могу.
0: А где ты? Что так прям сдувает-то тебя?
1: На улице.
0: На улице. Все понятно. Главное, чтобы у нас связь не подвела, потому что тебе здесь нужно будет слушать внимательно. Это главная задача, Миш. Хорошо? Надеюсь, ты
1: с ней
0: справишься.
1: Согласен.
0: Давай, слушай, правила, они тебе пригодятся.
2: Мы находим, Миша, самые дикие треки на просторах интернета. Вот такая у нас непростая работа. И один из этих треков ты сейчас услышишь. Он неожиданно прервется. Мы предложим тебе три варианта продолжения. Выберешь верный, получишь классный подарок. Петь для тебя сегодня будет госпожа Машани или Машани, тут мало кто знает. В любом случае,
0: может, это вообще группа.
2: Нет, это девушка. Девушка Мария Якушева. Начинала она свою карьеру в 2013 году с трека на английском языке, но потом что-то с ней произошло, и она стала создавать патриотические композиции уже на русском языке.
0: Угу. Вот. Знакома ли тебе данная артистка?
1: К сожалению, нет.
0: Да. К сожалению.
2: Может, и к счастью.
0: Мы сейчас исправим этот пробел, разумеется, предоставив всей стране послушать эту прекрасную исполнительницу.
2: Машани.
0: Да, просто раз она Маша, Мария, Машани.
2: Давай, Машани.
0: Пожалуйста, вашему вниманию и ее творчество. Поехали.

0: Но мне кажется, это больше декламация стихов под музыку, нежели песня.
1: Социально актуальная.
0: Ну да.
1: Я бы сказал, в тему драйв-чата сегодня. Итак, вариант номер один.
0: Обидно мне и больно, я очень недовольна. Отдай мои ключи, Лариса Долина. Я хожу ударенно по башке мешком. Схемка у Ларисы Александровны с душком.
1: Вариант номер два. Пока обманщики-строители греют свои задики, ананасы жрут и виноградики, три раза в год летают на Мальдивчики, а я 5 лет в одном и том же лифчике. Почему мне достался этот вариант?
0: А я не знаю. Жеребий. Ну и третий вариант. Пока обманщики-строители греют свои пузики, спокойно лопают арбузики. Кто в тропиках, кто на Канариках. Я каждый день грызу сухарики.
1: Вот такие варианты. Угу. Миша, первая у нас была схема. Вторая про строителей. И третья тоже про строителей, но второй вариант там греют задики, а третий греют пузики.
2: Я думаю, первый вариант.
1: Первый. Отдай мне ключи, как бы, Лариса. Про нее речь?
2: Да.
1: Почему ты думаешь?
2: Да. Что ну, потому вариант? Что это было недавно, поэтому, как бы, мне кажется, mm-hmm. как раз актуально.
1: Как раз актуально. А, есть шанс воспользоваться подсказкой 50 на 50. Как думаешь, будем пользоваться?
0: Учитывая, что три варианта, интересно, как ты поделишь.
1: Я сейчас скажу. Итак, Миш, берем подсказку?
2: Если есть такая возможность, то можно взять.
1: Конечно, прямо сейчас эта подсказка появляется. Этот ответ неверный. Все, у тебя осталось два. Строители греют задики или строители греют пузики. Считай до трех. Раз, два.
2: Третий вариант.
1: Три. Третий вариант. Но тут уже нет подсказок и даже возможности тебя как-то уговаривать выбрать другой вариант. Ответ придет. Проверяем.

0: Да, знаешь, репертуар у нее, конечно, странноватый, но поет-то она хорошо.
1: Поет она неплохо.
0: Может быть, как бы действительно ей развивать музыкальную карьеру. Правда, найти хорошего автора, дабы их сейчас много. А так голос у нее очень даже хороший. Ну, мне понравился. Как вам, ребят, напишите. Тем временем, Миша, ты победил! Мишаня! Ничего
2: ура,
0: себе!
2: Ура!
0: Да! Подсказка 50 на 50 сработала. Поэтому почетным
2: да,
0: заряжаешься
2: отлично.
0: Ты пауэрбанком, по нечетным я. Договорились?
2: Хорошо, отлично, договорились.
0: Вот, только давай, не царапай его. Поздравляем тебя.
2: Хорошо.
0: Отправляем тебе классный подарок и плавно, друзья, переезжаем уже в новый час. Первое, что нас там с вами ждет. Ой, это драйв-чат, где сегодня продолжим тему про недвижимость общаться. А еще поговорим вместе с ветеринарным врачом Игорем Рубелем. Да, у всех, у кого есть своя домашняя животинка, ребята, будет очень актуальная тема. Поехали.
3: Поехали! Реклама. Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fitauto.ru.
4: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
5: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Казань – брал. Астрахань – брал. Рим – брал.
8: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
9: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
10: Красота-то какая! Лепота!
11: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
12: А в «Гиперленте» цены на минимум. Средство для удаления жира «Грасс Азелит» 600 мл – 169 рублей 99 копеек с 8 по 14 октября 2026 года. В «Гиперленте».
13: Кроме ленты эконом.
12: Цены на минимум, выгода на максимум.
14: В «Ленте».
15: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
16: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
17: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
18: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы spasibosberbank.ru в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
19: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
20: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
21: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
22: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
23: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
24: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
25: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
26: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
3: Новости.
27: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. При обстреле Белгородской области погибли два человека. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
27: Супружеская пара погибла при ночном обстреле поселка Разумное в Белгородской области. Снаряд попал в частный дом. Об этом сообщил оперштаб региона, передает РИА Новости. Также есть пострадавшие. Мужчина, его жена и 10-летний сын получили акубара травмы. Еще одной мирной жительнице помощь оказали на месте. В Калужской области в результате атак украинских беспилотников 9 человек получили ранения. 5 из них госпитализированы и сейчас находятся в стабильном состоянии. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша. Чиновник заверил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь.
0: Про регионы.
27: В Забайкальском крае введен режим повышенной готовности для предотвращения появления ящура. Об этом сообщил губернатор Александр Осипов, передает ТАСС. Он поручил ветеринарной службе провести бустерную вакцинацию против ящура в 12 приграничных округах региона, а также держать силы и средства наготове, чтобы быстро локализовать и ликвидировать очаги. Кроме того, главы приграничных округов должны ограничить выпас животных в 10 километрах от границы. Владельцам животных следует не допускать выпаса без контроля, показывать животных ветеринарам для осмотра и вакцинации.
0: Про безработицу.
27: 6 регионов России имеют показатель безработицы в 1% и ниже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику. Самые низкие показатели отмечены в Калужской и Нижегородской областях 0,8%. В Новгородской области, Хабаровском крае и Ханты-Мансийском автономном округе 0,9%. В Республике Хакасии 1%. По данным министра труда и соцзащиты Антона Котякова, общий уровень безработицы в России по итогам августа составил 2,2%. Но по прогнозам аналитиков, в будущем году этот показатель будет около 2,4%.
0: Про ограничения.
27: Минтруд утвердил новый механизм охраны труда подростков. Вместо ограничений по наименованию профессии вводится запрет на выполнение определенных видов работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Приказ начнет действовать с 1 марта будущего года. Документ содержит перечень из 6-9 видов работ. Как отметили в пресс-службе, предыдущая модель опиралась на список профессий. При этом работодатели могли менять название должностей внутри компании. Например, специалист отдела погрузки на самом деле выполнял работу грузчика. Утвержденные меры не позволят обойти запрет.
0: Про нас.
27: Каждый пятый россиянин признался, что не может прожить сутки без смартфона. Еще четверть респондентов не умеют распознавать контент, созданный искусственным интеллектом. Это следует из результатов исследования Российского общества знаний, которое есть в распоряжении РИА Новости. Социологи выяснили, какими важными жизненными навыками обладают россияне. Абсолютное большинство опрошенных рассказали, что умеют определять время по часам со стрелками. Считать в уме и писать грамотно без автопроверки могут по 82% респондентов. Навыком чтения стихов наизусть владеет половина опрошенных. Официальный курс доллара сегодня 85 рублей 42 копейки. Курс евро 95 рублей 47 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
2: Авторадио. Номер один.

0: Ну что, дамы и господа, финальный рывок нашего утреннего марафона. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Сейчас будем выдавать главные треки этого часа. Да, немножечко подвигаемся. Потом подведем итоги нашего драйв-чата. Еще раз напомню, у вас своя недвижка, может быть, съемная, ипотека, или брали, возможно, вы за кэш, и гордо ходите с поднятым носом. В общем, об этом, обо всем 915-459-2020.
1: Совсем скоро будем общаться еще о бытовых вопросах с ветеринарным врачом Игорем Рубелем. Ну а после этого послушаем, на каком автомобиле приехал к нам Петр Баканов, наш постоянный автоэксперт.
2: Драйв-шоу

0: на Авторадио.
1: Итак, друзья, новость для всех, у кого дома живет пушистый питомец или кто планирует завести четвероногого друга. В России у нас планируют запустить единый государственный сервис для поиска хозяев животным из приютов. Вот на этой платформе соберут анкеты собак и кошек со всей страны. Можно будет посмотреть фотографии, узнать характер, удаленно даже подать заявку, чтобы забрать питомца домой. Инициатива классная, правильная, но частенько бывает, что мы не ждем никаких сервисов, разумеется, а судьба сама подкидывает нам друга, когда идешь вдоль дороги, да, и видишь там, не знаю, мокрого, замерзшего котенка или щеночка, и забирают его люди к себе. Но тут, как всегда, у адекватного, у любого человека возникает какая-то такая вот паника в голове. А что делать-то с этим бродячим сокровищем в первую секунду? Как не притащить домой букет инфекции и правильно, собственно, адаптировать животное? На эти вопросы нам постарается ответить специалист.
2: Ветеринарный врач Игорь Рубель.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
2: Доброе утро, Игорь.
3: Доброе утро.
2: Расскажите, пожалуйста, что делать с питомцем, которого вы только что, я не знаю, подобрали на улице?
3: Ну, в первую очередь, я хочу сказать, прежде чем взять, я думаю, нужно сначала подумать. Дело в том, что не могу об этом не сказать, но Российская Федерация, она неблагополучна по бешенству. Неизлечимое заболевание у животных, но и плохо лечимое заболевание у людей. Если мы это оценили, нужно также второй раз подумать о том, что у нас могут жить дома наши питомцы, а еще и того же вида. И поэтому, если они не вакцинированы, то есть очень большая вероятность, которая повседневно в практике встречается, заразить от уличного питомца своего домашнего. Если у вас нет дома питомцев, если они все вакцинированы, защищены, то почему бы не взять такого питомца домой? И здесь есть у нас два варианта. Первый вариант больше подходит для крупных городов, где есть круглосуточные клиники, вы можете взять питомца, накрыв его аккуратно пледом, взяв на руки, отнести в ветеринарную клинику, чтобы его там осмотрели. Или отправиться домой с таким питомцем и обеспечить ему приятную среду обитания, выбрав корм для кошек или собак, в зависимости от того, кого подобрали, а также проведя профилактические обработки от блох в первую очередь. Потому что если на питомце есть блохи, а они, скорее всего, там есть, то они с радостными воплями ура разбегутся по всей вашей квартире и будут там жить вместе,
4: Игорь,
3: с вами.
4: А как понять можно визуально, есть ли у животинки бешенство или нет?
3: Это очень сложный вопрос, но есть определенные паттерны, на которые нужно обращать внимание. В первую очередь, это нестандартное поведение, то есть сначала питомец может быть очень-очень сильно ласковый, а потом спустя уже там 3-5-10 минут становится невероятно агрессивно, если его, конечно же, никто не пугал. Второе – это слюнотечение, и при этом питомец не выглядит здоровым и так щелкает челюсть немножко. Ну и последнее – это невозможность принимать воду. Дело в том, что паралич гортани происходит у этих питомцев с бешенством, и они не могут пить воду. Ну, это не водопаяльник, как написано в учебниках. Ну, просто они не могут открыть рот и попить воду классическим способом. Поэтому, если видите какое-то подозрительное состояние питомца, я бы, конечно, подумал дважды. Это очень опасно. Мы, ветеринарные врачи, прививаемся от бешенства. Это очень серьезное заболевание.
2: Ну что ж, спасибо. 10 раз подумать лучше, друзья. А если есть острая потребность приютить питомца, мне кажется, лучше отправиться куда-нибудь. Куда, Игорь? В питомник?
3: Ну, если мы говорим о приучении именно питомца, приобретении уже

0: того, который находится на передержке, либо где-то в приюте. Это очень благородное дело, и я все жду не дождусь, когда будут вводиться какие-то гранты от государства. Поощрение того, что...
1: Мешок берут... корма, например.
0: Ну, почему бы и да. Угу. Мешок корма, не знаю, какой-то, может быть, абонемент на вакцинации в дальнейшем. Ну, вот какие-то такие плюшки для этих добрых самаритян, которые берут себе домой из приютов животных.
1: Ну, вас услышали, Игорь. Вы же знаете, мы вещаем не только в России, но и во всем мире и в космосе. Надеюсь, и туда долетела эта информация. Спасибо большое.
2: Игорь Рубель, ветеринар, был с нами.
3: Поехали!

0: Реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5761.
3: Миллионные тарелочки с золотой каемочкой. В гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября. Выигрывай за покупки, технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
4: Глобус. 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции 2 сентября 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правила, количество визов, срок, месте, вероятник, учение на
5: глобус.ру. Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
6: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
7: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277 515.

0: шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Это действительно мы, драйв-шоу «Поехали». Собственно, сейчас мы подъедем к новенькому автомобилю, ведь наш отечественный авторынок продолжает штормить от громких премьер, и на этот раз все взгляды прикованы уже к другой категории. Мы уже обсуждали коммерческие автомобили, легковые, а здесь уже на очередь выходят минивены.
2: Ну, удобно, семьи большие, да. Они растут, и надо же как-то, ну, перемещаться, путешествовать, с комфортом хочется.
1: Везде все это обсуждают, особенно в автопабликах. С одной стороны, очень стильно и современно, с другой стороны, а куда на ней можно уехать? Ну, чтобы не гадать, короче, по фотографиям и пресс-релизам, мы, как всегда, спросим человека, который знает об автомобилях вообще все.
2: Автоэксперт Петр Баканов.
0: Тест-драйв. Поехали!
1: Петя, привет!
3: Здравствуйте,
1: привет,
3: товарищи!
1: Что это за супер-минивэн, о котором ты нам сейчас вот за эфиром рассказывал?
3: Это действительно, я думаю, будет хит сезона, назовем так, и даже этого года. Solers SF1. Это в девичестве Jack Refine M3 образца 2015 года. Не новая разработка, но с измененным дизайном и адаптированный для России.
1: Я извиняюсь, а почему те вот... первоначально кто их придумал? Почему их сюда не завозят сразу?
3: Ну, вот Solers выкупил все права, документацию, он может и модернизировать эти машины, и что и было сделано. Давайте, раз уж говорю про модернизацию, то есть это производство в Елабуге, и минивены производят по полному циклу с весны этого года. Он еще существует в версии фургон, либо грузопассажирская версия.
1: Просто пассажирский.
3: Вот мы как раз говорим про минивэн. У меня был минивэн в компоновке 2 плюс 2 плюс 3, то есть семиместный, вот с такой компоновкой. Вот, он производится, соответственно, с весны, а с прошлого года производятся фургончики. Окраска тоже здесь. Пока еще металл не оцинкованный, но, тем не менее, катафорезное грунтование есть, и толстый слой ЛКП – это где-то 120 микронов.
1: Ржаветь не будет.
3: Ну, будем надеяться. Машина пока еще новая.
2: Вот. Но антикоррозийку лучше сделать.
3: Ну, желательно, наверное. Вот, машина уже находится в реестре Минпромторга и одобрена для использования в такси. Это важно для тех, кто будет заниматься бизнесом. Также на него будут распространяться программы льготного автокредитования. Вот, для больших семей там и так далее, и так далее. Вот, что было сделано в рамках локализации? Задние дисковые тормоза, у китайской версии этого нет. Уже наши шины, наш аккумулятор стоит. В салоне добавили подогревы передних сидений, руля и форсунок стеклоомывателя. И также еще представители марки сказали, что появилась система стабилизации, чего в китайце не было.
1: Ага.
3: Но нужно понимать, это действительно недорогой бюджетный минивэн. Пластик жесткий. При включении печки еще чувствуется отдушка от него.
2: Я думал, хруст и треск дров.
1: Отдушка от того, кто собирал.
3: Собрано все добротно, но при этом, опять же, дешевый ковролин на полу. Тканевые сиденья, кстати, вот это приятно. Никакого кожзама вот этого китайского. Нормальная синтетическая ткань. Это, я считаю, большой плюс. Сидеть, кстати, удобно, посадка высокая.
1: Но подогрева нет, массажа нет.
3: Я же сказал, подогрев передних сидений есть, подогрев руля и форсунок стекломывателя.
1: Да.
3: Это вот в рамках адаптации. Два кондиционера, то есть есть спереди и есть еще для пассажирского
1: вентилятор.
3: Отсека. Вот, в качестве опции предлагается еще автономный догреватель. Это уже как бы...
1: Это что такое?
3: Это ставится, ну, по сути, фен теплый, бензиновая печка, назовем так, как в Запорожце, если помните.
2: Я думал, что-то жидкое в бутылке догревается.
1: А я подумал сначала, знаешь, радиатор через прикуриватель.
3: Нет, он ставится снизу под третьим рядом сидений и добавляет тепла зимой. Это такая опция, стоит 60 тысяч рублей. Вот, что самое важное, сидеть везде достаточно удобно и просторно, то есть и даже на третьем ряду. Ну, единственное, на что можно посетовать, низковата подушка, но вот места для ног хватает. На втором ряду роскошные, я считаю, два индивидуальных кресла с подлокотниками.
1: То есть прямо капитанские?
3: По сути, да. Но причем, да, регулируется вперед-назад, по углу-наклон, можно даже вот лечь почти в горизонт. И при этом у вас еще большой багажник, то есть там метр где-то точно и в высоту там огромный.
1: Петя, отсек. А что же по тому, к чему мы опять привыкли, по всяким гаджетам, фишкам? Если там 33 монитора,
3: нет,
1: установка
3: там вообще
1: игровой приставки.
3: Нет, этого вы всего не
1: холодильник,
3: увидите. Однодиновая магнитола, слава богу, есть Bluetooth. 4 динамика. Электроника всего. Угу. Борткомпьютер, пепельница есть с прикуривателем.
1: Неплохо.
3: Просто, да. Есть, кстати, 6 разъемов USB, причем 2 из них это Type-C в салоне, что тоже немаловажно, они мощные. Под капотом у нас 1,5-литровый мотор, такой же, как на Москвиче 3, мощностью 136 лошадиных сил.
1: Механика.
3: К сожалению, только с механикой, 5-ступенчатый, и на трассе очень не хватает 6-й передачи.
1: Ты 100 раз сказал, что очень бюджетный, давай сумму.
3: Вот все объясняется одним, цена 2 250 000 рублей. Это вот то, что бьется, это самый доступный семиместный минивэн, если не считать у вас буханку и, допустим, старый Соболь.
1: Ну, стоит он своих денег? Вот
3: абсолютно,
1: прям
3: абсолютно стоит. Даже дешевле только либо Ларгус, Буханг, Соболь, а дороже уже Соболь НН.
1: Ну что ж, спасибо, ребят. Вот вам инфа подумать. Солерс.
3: Ну, для больших семей, да, это решение.
1: SF1?
3: SF1.
1: Спасибо тебе большое.
3: Спасибо. Всем пока.
1: Пока.
0: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.

0: SG Energy – значит настоящий друг.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
2: Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7defizagent.ru. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Шапка, носки, еще шапка.
6: Мам, я на 2 дня еду.
5: Именно.
7: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
8: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
13: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
17: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
18: ОСАГО в Альфа-страховании.
19: Вот настоящий порядок.
20: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
16: Красота-то какая! Лепота!
21: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
22: Основание рейтинга всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
23: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
24: Эргоферон.
25: Мы всей семьей им лечимся.
23: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
26: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
27: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
28: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений.
29: Узнай специальные условия у официальных дилеров.
28: G-Land – твой выбор, твой характер.
30: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
31: Авторадио.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Итак, друзья, пришло время подводить итоги нашего драйв-чата. Дочитываем последние сообщения и закрываем сегодня ипотечное кредитование. Но это именно та тема, которую мы сегодня обсуждали вместе с вами. Итак, 915-459-2020. Очень большое количество сообщений прилетело. Оплясали мы от парня, который оказался, я не знаю, бессмертным Дюк-Нюкиным. Потому что 100 ипотек на человека оформлено по собственной воле.
2: Ну так вот. Представляешь, как банки переживают за его здоровье?
1: Да. Я просто даже не представляю, сколько он еще страховок оформляет. Это же тоже 100 штук.
2: Каждая.
1: И где он работает вообще? Ну да ладно. Мы вас тоже спросили, а, собственно, вы-то как вообще, да? Сами покупали за наличку, живете в своей или в съемной, ипотека, сколько лет осталось платить? Вот сейчас давайте еще пообсуждаем.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Так, ну, появились профессионалы, которые подсказывают, что гасить надо, во-первых, сокращение срока, так меньше переплачиваем по итогу.
2: Банку.
1: Да, попробуйте. А, что еще? Мне кажется, есть номинант на победу, просто потому что, ну, все остальные, понятное дело, у кого 10 лет, кому 11, 15 еще платить, но есть... сообщение от Натальи, которая пишет: мы в этом месяце вносим последний платеж по ипотеке. Этот увлекательный аттракцион закончен. Даже не знаю, куда теперь столько деньжищ ежемесячно девать.
2: Взять новую.
1: Ни в коем случае, Наталья. Чуть-чуть нужно отдохнуть. Позволить себе как раз еще и перед Новым годом, может быть, куда-нибудь сорваться, отдохнуть. Действительно. Нет, конечно, надо себе маленькую паузу дать на отдых. Потому что потом привыкнешь. Mm-hmm. Что этот бюджет уже...
2: И все.
1: И все, и потом уже будет тяжело его оторвать от сердечка.
2: И самое интересное, что потом со временем опять денег не будет хватать. Поэтому да, лучше да. Эти деньги вот куда-нибудь еще на расширение. Тут у меня тоже претендентка есть, Мария зовут. Значит, мы с мужем в 2011 году купили старенький дом пятистенок в пригороде. Ну, до работы ехать меньше 10 минут в масштабах нашей местности. Ребенок на автобусе за 15 минут добирается до школы. Врачи и вся инфраструктура 3 минуты пешком. В общем, удобно. Начали сразу дом перестраивать, сумели поднять фундамент, сделали пристрой. В общем, счете примерно в 3 раза больше, чем сам купленный домик. Строили своими руками, родня помогала, естественно. Теперь у нас дом с 6 комнатами, кухня-столовая 20 квадратных метров, гараж, баня, другие постройки и участок 17 соток без кредитов и ипотек. Справились самостоятельно, своими силами, но опять же с помощью родителей.
1: Финал прекрасен. Без кредитов, без ипотек. С помощью родителей.
2: Не, ну, а помогали, руками помогали, говорит.
1: Ну, руками, заносили
2: денежку. Может быть, и это тоже, не исключено.
1: Привет, ребята, у меня муж, чтобы, так скажем, на первоначальный взнос, все мы о нем забываем, чтобы был он достаточно хорош, продал свою любимую тюнингованную бэху, которую холил и лелеял 5 лет. Плакал, когда ключи отдавал новому владельцу. Зато теперь двушка. Правда, теперь он каждый вечер сидит на балконе и смотрит на паркованную во дворе другую бэху. Скучает.
2: Возможно, чужую.
1: Ну, чужую, понятно.
2: Да, вообще другую бэху.
1: Конечно, чужую.
2: Смотрит, может, что-то взял себе.
1: Ну, куда? Тут, извини меня, ипотека, первоначальный взнос. Какая бэха? Я извиняюсь. Я когда со своей расставался, тоже страдал. Она уезжала от меня вдаль. Но я понимал, что благодаря этой машине сейчас могу спать в тепле. Понимаешь? Они в машине. Так, пришло время подводить итог. Кому сегодня отдаем пригласительное? Я за Наталью. Чисто порадовать ее тем, что у нее в этом месяце финал ипотечного кредитования. Пойдет с мужем вместе.
2: Кино.
1: Тусанет, получит удовольствие, чтобы этот день запомнился на всю жизнь.
2: Ну, слушай, тут и не только приглашение же на поход в кино. Тут еще и набор для автолюбителя. Может быть, она и освободившиеся ресурсы как раз направит на приобретение или улучшение автотранспорта.
1: Уже пускай... Сами решают, но я бы отдохнул чуть-чуть. Короче, давайте, Наталья, мы вас поздравляем. 2 билета, 2 приглашения на поход в кино и набор для автолюбителя от создателя фильма «Битва моторов», который выходит в прокат во всех кинотеатрах страны уже 8 октября, уже вышел, уже можно
2: идет
1: посмотреть. Вы получаете, чем вас и поздравляем. Всем остальным какой мы можем пожелать наставление? Ну...
2: Не бойтесь, во-первых.
1: Во-первых, главное, чтобы жилье было, да, съемное, ипотечное, на самом деле, хоть приватизированное, неважно. Главное, чтобы оставалось, друзья, то место, куда хочется возвращаться после тяжелого рабочего дня. А платить банку тяжело, отдавать дяде тоже обидно. Но всегда есть одно палочка-выручалочка. Еще раз хочу напомнить, это игра «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон, да, где можно выиграть квартиру. Потому что мы исполняем ваши мечты. 29 октября, я напомню, будет у нас четвертый суперфинал, в рамках которого любая мечта, о которой вы нам напишете, будет исполнена. Вдруг закрыть ипотеку, а может быть даже и двушку-трешку.
2: Или дом.
1: Ну или однушку. Ну мало ли вы... Мне и однушки хватит. Поэтому заходите, участвуйте, пишите. Возможно, именно это как раз ускорит процесс реализации вашей мечты, и вы станете обладателем своих ключей. И как эта бумага называется, которая в банке? Закладную! Вот.
2: Закладная.
1: Вы получите ее под аплодисменты. Все, на этом драйв-чат завершен. Всем спасибо.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня обещают дождь до 18 градусов тепла, ветер южных направлений до 7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, ночью до 9 градусов и днем до плюс 13.
2: Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Новое направление – офтальмология. Диагностика и лечение катаракты, глаукомы и патологии сетчатки. Клиника «Астро» – забота о здоровье ваших глаз. Суворова, 154А, 22, 22, 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева, ЯВ.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Калуга, встречай. 17 октября по 8 ноября. На парковке гипермаркета «Линия». Московский цирк «Арена Ягуар». Японские шпицы и самоеды. Веселые обезьяны. Аравийские верблюды. Джигиты Северной Осетии «Ирбек». Воздушные гимнасты без страховки. Мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88.

0: Драйв-шоу. Поехали! Курочкин. Курочкин. И Броневой. Это на Авторадио.
1: Ну что, друзья, пришло время финалец, завершаться, так скажем, да? Говорить друг другу спасибо за очередную встречу и за те темы, которые мы успели вместе с вами обсудить. Ну, разумеется, драйв-чат, но мы уже с ним попрощались. Но, помимо этого, еще к нам заглянул Андрей Рассказов с коллекцией игр, которые позволят вам отдохнуть и немножечко переключить голову. А для того, чтобы она не болела, надеюсь, вы помните все советы Марины Баяндиной про профилактику простуды, которая сейчас одолевает, мне кажется, каждого второго. А тем более, если у вас есть ребенок, который ходит в школу, в сад, или, возможно, вы еще и на работе с коллегой рядом сидячим сопливит, он сидит вот, то это, естественно, практика, которую она сказала, подойдет вам.
2: Кроме того, если у вас не один ребенок, а сразу несколько, и вы хотите приобрести себе минивэн, наш автоэксперт Петр Баканов рассказал про очень доступном минивэне Solaris SF1. Хороший, надежный, удобный и, главное, бюджетный.
1: Mm-hmm. Ну, собственно, все, ребята. Остается на этом вам пожелать только хорошего дня, прекрасных минут, которые вам позволят быстренько закончить работу и отправиться уже домой по своим делам. И, конечно, все это делать в компании Авторадио и наших вечерних коллег Мурзилы, которые сегодня в очередной раз тоже вас удивят. На этом будем прощаться. Иван Броневой,
2: Денис Курочкин.
1: Всем хорошего дня.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Реклама.
3: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
4: Мне с гусем.
3: Так они все с гусем.
4: Так я все и возьму.
5: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
3: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
4: В хоромах своих, аз есмь царь.
5: Каждый в своем доме царь.
4: А царским хоромам
5: царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Какой настрой сегодня будет твой? Вернись. Скучно у нас со мной.
3: Папа, что это за песня?
4: Это реклама Мишек Крутышек из Перекрестка.
3: Это которую можно настроение менять?
4: Угу.
3: И на рюкзак вешать?
4: И не только.
3: Пап, нам пора в Перекресток.
4: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
5: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил, акции, количество призов, срок хранения и порядок их получения на сайте перекресток.ру. АО торговый дом Перекресток, ОГН 10870-03-4493. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В налоговой объяснили, почему дети получают налоговые уведомления. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Несовершеннолетние владельцы недвижимости и земельных участков признаются налогоплательщиками независимо от возраста, поэтому именно на их имя приходят налоговые уведомления. Однако платить за детей обязаны их родители или опекуны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную налоговую службу. В ведомстве отметили, что ребенок может получить имущество по наследству в качестве подарка или в виде доли в квартире, купленной с использованием материнского капитала. Дети в возрасте от 14 до 18 лет могут самостоятельно совершать сделки, но только с письменного согласия родителей, усыновителей или попечителей, добавили Федеральной налоговой службе. Напомню, налоговые уведомления направляются не позднее, чем за 30 дней до наступления срока платежа. Их можно получить по почте с заказным письмом или в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика на портале госуслуги.
0: Про инициативы.
1: Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин выступил с инициативой провести в России аудит дорожной системы. Это необходимо для того, чтобы в перспективе снизить нештрафуемый порог превышения скорости. Сейчас он составляет 20 км в час. О нюансах своей инициативы вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал Авторадио.
2: Сначала нужно пересмотреть скоростные лимиты на дорогах, потому что повсеместно органы государственной власти ставят знаки с учетом того, что на 20 км в час быстрее будет ехать поток. И поэтому занижают скоростные лимиты. Соответственно, после пересмотра скоростного режима по всей территории страны, после масштабного аудита, можно переходить постепенно к поэтапному снижению порога. Нужно людей приучать к тому, что вот мы подняли скоростной лимит, но при этом снизили порог там постепенно, там раз в год на 5 км в час и растянуть этот процесс, чтобы общество привыкло.
1: Добавлю, в большинстве зарубежных стран подход к превышению скорости строже, чем в России. Нештрафуемый порог там либо нулевой, либо близок к этому показателю.
0: Про автомобили.
1: В сентябре доля альтернативных поставок в общем объеме импорта новых легковых автомобилей в России достигла максимального значения 66%. Об этом сообщается в исследовании главы Автостата Сергея Целикова. Причина роста – увеличение объема производства машин внутри страны. Официальные импортеры возят в Россию все меньше авто. В целом, за 9 месяцев доля альтернативных поставок в импорте новых легковых автомобилей в России составила 51%.
0: Про все остальное.
1: Города дно, зима, опочка и Пыталово вошли в топ оригинальных названий населенных пунктов России. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Росреестра. Все они находятся в Псковской и Иркутской областях. В список также попали Кандалакша в Мурманской области, Называевск в Омской, Пучиш в Ивановской, Пытьях в Ханты-Мансийском автономном округе, Лабытнаги в Ямало-Ненецкой автономии и Дагестанские огни в Республике Дагестан. Эксперты отмечают, что оригинальные названия родных муниципалитетов могут прибавлять будничного позитива людям. Кроме того, смешные названия населенных пунктов привлекают внимание людей к более подробному изучению географии собственной страны. Официальный курс доллара – 85 рублей 42 копейки. Курс евро – 95 рублей 47 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: без тебя.
1: Между прочим, наше судно уже прибило к берегам пятницы на волне авторадио. Мы бороздим просторы рабочей недели. Надеюсь, вы все успели сделать за эту пятидневку. Ну и вообще, самое время проверить себя на участие в игре «Много денег». Ведь счастливый сезон у нас активирован. Мы не знаем покоя. Мы каждый день делаем вас богаче, счастливее. Присоединяйтесь. Меняйте гудки в мобильном на гимн авторадио. Делитесь мечтой на нашем сайте. Она может быть совершенно... смелая, я так скажу. Но зачем себе отказывать, когда у вас есть мы, радио номер один в России? Для нас нет ничего невозможного, исполним вашу мечту, даже если это небоскреб по своему плану. Это вы пишете на нашем сайте. Полететь в космос? Да, отправим, конечно. Или полететь на воздушном шаре? И такое мы тоже можем. Чего вы хотите? Признайтесь себе, признайтесь нам и настраивайте все свои гаджеты на авторадио, потому что 29 октября случится самое настоящее чудо в виде четвертого суперфинала нашей игры «Много денег». И мы узнаем имя нашего счастливчика, чью мечту будем с удовольствием исполнять. Ну а пока мы движемся в сторону суперфинала, мы же и на деньги играем. У нас вообще-то 5 миллионов рублей в призовом фонде. Сейчас у нас в банке 15 тысяч рублей. В любой момент позвоним и спросим, какая песня была в эфире. Назовете верно, заберете деньги. А генеральный партнер игры и вовсе выигрыш удвоит. 30 тысяч рублей на горизонте. Я, Олеся Соболева, желаю удачи.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Минцифра готовит новые требования для операторов связи. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на замглавы ведомства Дмитрия Угневенко. Одна из идей — в течение 10 лет обеспечить в каждом многоквартирном доме скорость интернета не ниже 1 гигабита в секунду на домохозяйство. Кроме того, обсуждаются более жесткие правила для операторов, которые неоднократно нарушают требования закона. Законопроект планируют внести в Госдуму до конца года. Торговля криптовалютами на московской бирже может начаться с 1 декабря. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя площадки. Сейчас биржа уже тестирует новый сервис вместе с участниками рынка. Проверяется в том числе проведение сделок, а испытания продолжатся до предполагаемого запуска. Напомню, что с 1 сентября в России вступил в силу закон о цифровых валютах и цифровых правах. Он регулирует обращение криптовалют и устанавливает требования к участникам рынка. Сегодня в Москве пройдет проверка городской системы оповещения. Вместо сирен по громкоговорителям будет звучать пение птиц. Об этом агентству ТАСС сообщили в столичном департаменте по чрезвычайным ситуациям. Сигнал прозвучит в 10:45. Жители и гости города услышат голоса птиц, обитающих в московском регионе. Система оповещения проверит сегодня во всех регионах России. Граждан призвали сохранять спокойствие и не паниковать. В МЧС напомнили, что комплексные проверки систем проводятся регулярно, чтобы убедиться в их работе. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
1: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
2: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа — все под контролем.
5: Красота-то какая! Лепота!
6: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
7: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка», и получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
8: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
12: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. ПАО «Кайло Стрит». ПАО «ГРН» 1167467807-61. Город Москва.
5: Моторное масло «G-Energy» защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Я вот по секрету только вам расскажу, когда обучалась в автошколе, вот этот блок в теории с трамваями был для меня, конечно, самый сложный. Но я его осилила. Надеюсь, что и вы соблюдаете правила дорожного движения. Даже не надеюсь, я в этом уверена. Друзья, это я все к чему? Это к тому, что уже завтра состоится финал нашего суперпроекта «Формула авторадио», который проходит при содействии госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы. Что приятно, так это ваше участие. Тысячи вас прошли тестирование на знание ПДД на специальном лендинге проекта. После тщательной проверки мы определили 10 финалистов. Они безошибочно ответили на все вопросы и сделали это быстрее всех. Только представьте, лучший результат 10 верных ответов за 24,667 секунды. Это что за метеоры? Это наши слушатели. Рейтинг финалистов уже сейчас можно посмотреть на странице проекта «Формула Авторадио» и в наших соцсетях. Я напоминаю, завтра, 10 октября, все они примут участие в большом заезде по улицам Москвы, а на финише их ждут внушительные денежные призы от партнеров проекта. Ну а лучшие из лучших, тот, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза. Яркого автомобиля с характером для динамичного города или комфортных путешествий. «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Всем финалистам мы желаем удачи на дорогах столицы. Следите и вы за финалом завтра, 10 октября, в эфире и в соцсетях «Авторадио». Подробности на сайте «Авторадио.ру/18+». Очень волнительное, конечно, это ожидание и очень приятное. Завтра мы все и узнаем имя нашего победителя. Желаю удачи, я, Олеся Соболева и вся команда «Авторадио».
1: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18+.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня обещают дождь и до 18 градусов тепла, ветер южных направлений до 7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, ночью до 9 градусов и днем до плюс 13. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.

желаю счастья найти на своем пути.

0: Реклама.
1: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
2: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
1: Юра Борисов, Иван Янковский.
3: Ты что думаешь? Я испугался.
4: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь.
1: Битва моторов. Уже в кино.
5: 12+.
1: В

0: ощущается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН-771-204-0126. УГРН-102-770-0-226-61. Возможно, изменение списания полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
2: 18+. Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.fitauto.ru.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Калуге 11 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
3: Евросоюз продлил на год антироссийские санкции против 80 лиц и 20 компаний.
2: Подробности через пару секунд.
0: Про главное.
3: Совет Евросоюза решил продлить на год персональные ограничения против 80 российских граждан и 20 организаций. Таким образом, индивидуальные ограничительные меры будут действовать до 9 октября 2027 года. Рестрикции касаются тех, кто включен в санкционные списки за действия России, считающиеся в ЕС дестабилизирующими. Ранее СМИ сообщали, что европейские послы согласовали 22-й пакет санкций против нашей страны. Ожидается, что ограничительные меры затронут свыше 1500 компаний и физлиц, которые связаны с российским оборонным сектором.
0: Про инициативы.
3: В России предложили размещать дата-центры для искусственного интеллекта за границей. Этот вопрос уже обсуждают бизнес и Минцифры. В качестве возможных площадок рассматриваются дружественные государства, в том числе Белоруссия и Казахстан. В Минцифры подтвердили, что они обсуждают разные варианты размещения вычислительных мощностей для развития искусственного интеллекта. При этом окончательных решений пока нет.
0: Про зарплату.
3: Средняя предлагаемая зарплата курьеров за год выросла почти на 40%. В сентябре работодатели в среднем предлагали около 190 тысяч рублей в месяц. В Москве зарплата автокурьеров при полной занятости составляет порядка 150 тысяч, а пеших – от 105 тысяч рублей. Эксперты связывают рост выплат с нехваткой работников и подготовкой компании к сезону повышенного спроса.
0: Про школу.
3: Школьное телевидение запустят в России до 15 октября. На первом этапе оно будет работать в 15 регионах. Разработчики школьного телевидения пояснили, что на экранах детям во время перемен будут показывать короткие видео без звука. В них будут рассказывать о науке, культуре, спорте, истории и безопасности. Также школьникам покажут видео с жизненными ситуациями. Если проект будет успешным, то уже с нового года школьное телевидение запустят по всей стране.
0: Про хоккей.
3: Хоккейный клуб «Калуга» возглавил турнирную таблицу ВХЛ. Наши хоккеисты провели выездную серию без поражений. Последняя игра прошла с командой «Молот». Хозяева, несмотря на поддержку трибун, ничего не смогли сделать с натиском ракет. 1-3. Тренер нашей команды Андрей Кирдишов поблагодарил игроков и посвятил эту победу болельщикам. После 12 игр у «Калуги» 18 очков, и пока они на первом месте турнирной таблицы, калужане возвращаются домой. 12 октября на своем льду они примут клуб «Южный Урал», а 14 октября их соперником станет один из лидеров лиги команда «Магнитка». Официальный курс доллара – 85 рублей 48 копеек. Курс евро – 96 рублей 33 копейки.
2: Екатерина Казанцева, служба новостей.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
5: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Whitebox», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радиоканал «Авторадио».
7: Без возрастных ограничений.
0: «Авторадио». Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Михаил Брагин. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вы только представьте, все, о чем бы вы ни мечтали. Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем исполнит уже очень скоро, 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег.
1: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
4: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
5: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. 3 варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75-77-88. Отдел продаж Кирова, 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
6: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Танкер «Афромакс Рио», поврежденный у побережья Черного моря, отбуксировали в безопасное место. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Минтранс. Вокруг судна установили боновые заграждения. Специалисты сейчас оценивают его техническое состояние. Напомню, пожар на танкере произошел после атаки безэкипажных катеров. После этого в Сочи временно закрывали часть пляжей. Росгидромет проводит контроль качества воды и воздуха у побережья. В Иркутской области сняли карантин, введенный после смерти сотрудницы противочумного института. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на губернатора Игоря Кобзева. Медики завершили наблюдение за всеми, кто контактировал с женщиной. Признаков опасных инфекционных заболеваний у них не выявили. Роспотребнадзор также сообщал, что нарушений при работе с опасными микроорганизмами не зафиксировали. Приставы планируют активнее взыскивать просроченные долги граждан и компаний. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект федерального бюджета. Ожидается, что поступления от исполнительского сбора к 2029 году вырастут со 103 до 151 миллиарда рублей. С начала года у судебных приставов находилось больше 97 миллионов исполнительных производств. За это время они завершили почти 45 миллионов дел на 5 триллионов рублей. Число иностранных студентов в российских вузах продолжает расти. По данным ВЦИОМ, в прошлом году в стране учились почти 415 тысяч иностранцев против 355 тысяч двумя годами ранее. Самым популярным направлением остается медицина. Также учащиеся часто выбирают педагогические, общественные, инженерные и гуманитарные специальности. Главными трудностями в первый год обучения они называют непривычный климат и недостаточное знание русского языка. При этом больше половины иностранных студентов учатся полностью на русском. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Маша, внучка писала?
5: Велозабег предлагает в парке.
4: Реванш за гонки на сапах.
5: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
6: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
7: Единица противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Еламед.
9: Мы же

переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Уже 100 лет «Мурзилка» рассказывает о путешествиях и открытиях, истории и культуре.
1: Развлекает играми и самоделками, кроссвордами и головоломками. Проводит конкурсы и дарит подарки для всей семьи.
2: «Мурзилка», верни, друга нет. Журнал «Мурзилка» с нами 100 лет.
1: Подписка в любом почтовом отделении и на сайте журнала.
3: Категория 6+.
4: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт «Интерскол Минимакс». Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты «Интерскол» от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
6: По КЛС-стрит. ОГРН 116774670761. Город Москва.
7: Зимой от автомобиля ждешь одного, чтобы он уверенно держал дорогу в любую погоду. Но многое зависит от шин. Как они ведут себя на снегу, льду и мокром асфальте. И можно ли сделать зимние поездки еще комфортнее. Разбираемся вместе с Пирелли и сетью шинных центров «Колеса даром». Слушайте программу «Про автомобили» на Авторадио. Поговорим о том, что действительно важно при выборе зимних шин.
8: 16+. Продолжение истории легендарной группы.
9: В жизни важно выучить только один урок.
8: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь в кино с 15 октября.
10: Я люблю вас!

0: Циклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
2: А мы к ним готовы. Фандэй – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
1: Фандэй – для всей семьи.
2: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
3: Зима жертву ждет, девицу невинную.
4: Чтобы спасти сказку,
5: отступишь, тьма заберет всех, кого любишь.
4: Нужно поверить в чудо. Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская, «Морозко» в кино с 22 октября. 6+.
0: Авторадио.

Согласитесь, совершенно нерабочее настроение. Пятница дурманит голову. Но мы все-таки займемся делом. Все-все-все переделаем, чтобы в эти выходные нас никто не отвлекал своими звонками не по тому поводу. Нам ведь с вами еще и на танцполе встречаться и танцевать. Ведь по выходным у нас что в эфире? Правильно? Большая дискотека «Авторадио». С 6 до 9 вечера. По субботам и воскресеньям мы ни о чем не думаем. Мы просто соревнуемся в коронных движениях. Надеюсь, они у вас имеются. Но если нет, завтра новые какие-нибудь выучим. Меня зовут Олеся Соболева. Я вас предупредила. Мы завтра в 6 вечера встречаемся на танцполе. И потому что у нас тут бодрящий микс самых наших любимых танцевальных хитов. 3 часа безудержных танцев в выходные.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня обещают дождь до 18 градусов тепла, ветер южных направлений до 7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, ночью до 9 градусов и днем до плюс 13.
2: Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Новое направление – офтальмология. Диагностика и лечение катаракты, глаукомы и патологии сетчатки. Клиника «Астро» – забота о здоровье ваших глаз. Суворова, 154А, 22, 22, 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева, ЯВ.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
2: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
3: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
4: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГМ 102-870-00-926-61. Возможно, изменение расписания полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
5: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
6: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Баста, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Звери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Владимир Путин принимает участие в саммите СНГ в Туркмении. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: Владимир Путин принял участие во встрече лидеров стран СНГ в узком составе. Основными темами его выступления стали сотрудничество стран-участниц Содружества. Российский президент отметил, что за 3,5 десятилетия Содружество прошло по-настоящему большой путь и утвердилось в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения. Путин также согласился с ранее выступавшими лидерами стран, отметив, что удалось сохранить, а по многим направлениям даже нарастить экономическую, социальные, культурные и гуманитарные связи. Во время выступления президент заявил об увеличении товарооборота России со странами СНГ на 19% за первую половину года. По словам главы государства, по итогам прошлого года товарооборот превысил 110 миллиардов долларов. Он также указал на результативность совместной работы и добавил, что экономическое партнерство между странами продолжает укрепляться, несмотря на внешние вызовы.
2: Про школу.
1: В российских школах появятся уроки по обучению детей искусственному интеллекту. Этот предмет вводят для учеников с 5 по 11 классы. Об этом рассказал глава Минцифры Максуд Шадаев на глобальном цифровом форуме. Он отметил, что ведомство обсуждает создание отдельной дисциплины по искусственному интеллекту и кибербезопасности. Занятия планируют проводить минимум раз в неделю.
2: Про животных.
1: Медведи на севере России уже начали залегать в берлоге, а в других регионах хищники будут уходить в зимнюю спячку в течение октября и ноября. Об этом ТАСС рассказал исполняющий обязанности президента Росохотрыболов Союза Андрей Сицко. По его словам, помимо прочего, на время подготовки к спячке влияет состояние кормовой базы. Если животным удается найти достаточно пищи, сроки ухода в берлогу могут сдвигаться. Специалист отметил, что сезонная разница особенно заметна между северными и более южными территориями России. Поэтому одновременно все медведи страны в спячку не уходят.
2: Про столицу.
1: Глубокая осень начнется в российской столице 15 октября и продлится до 28 числа. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, период золотой осени в Москве завершится 14 октября. Ранее синоптик отметил, что в понедельник 12 числа в Москву придут дожди. Температура воздуха днем поднимется до 14-17 градусов. Ночью будет от 9 до 12. Середина недели ожидается похолодание. Однако предзимняя погода в Москву и Подмосковье придет лишь в первой половине ноября. Тогда среднесуточная температура приблизится к нулю и будет идти мокрый снег. Официальный курс доллара – 85 рублей 42 копейки. Курс евро – 95 рублей 47 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Что у нас на выходных?
5: Велозабег в парке.
4: Я готов.
5: И я могу.
6: Аппарат Almag Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almag Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Еламед.
0: Авторадио. Номер один.

0: хочется кого-то из вас сделать богаче.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: И мы все для этого делаем. И с нами наш генеральный партнер Озонбанк. Вместе мы наш призовой фонд делаем вашим. Напомню, на старте там было 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. В розыгрыше уже 4-й миллион. И на горизонте уже 4-й суперфинал. Нас не остановить. Мы очень хотим исполнять ваши мечты. А они у вас, ну, какие-то просто невероятные. Попасть на Северный полюс на ледоколе, пишет наш слушатель. Я хочу слетать на Маврикии поплавать с китами, а я желаю заиметь свой собственный лесозаготовительный комплекс. Такие мечты, такие вы у нас разные. Самое главное, что мы вместе. Нужно менять гудки в мобильном на гимн Авторадио для участия в нашей игре. Делиться желанием на нашем сайте и слушать эфир внимательно. А уж 29 октября внимательнее втройне. 4-й суперфинал на подходе. Не будем терять времени, мы лучше будем деньги отдавать вам. 15 тысяч рублей у нас в банке. Да кому? Кому-то из вас, генеральный партнер игры, и вовсе выигрыш удвоит, то есть 30 тысяч рублей. Кто же на них претендует? Давайте узнаем у нашей авторадио-рулетки. А претендует игрок с номером, последние цифры которого 6539, префикс 987. Зовут его Михаил, проживает он в Самарской области. Мечтает о внедорожнике G-Tour G700. Конкретная мечта, мне кажется, так и нужно. Нужно понимать, чего вам так хочется. Не какие-то пространные, да, вот такие желания, а вот все, я хочу внедорожник. Михаил определился с мечтой, Михаил в игре. Надеюсь, Михаил, что все и случится в одном из суперфиналов. Пока же очень хочется деньги вам отдать. Звоним в Самарскую область. Ждем гимн Авторадио. Гудки не подходят, посторонние мелодии не подходят. А вот гимн Авторадио очень даже. Алло, Михаил, здравствуйте. Авторадио звонит, игра «Много денег», счастливый сезон. Вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте.
0: А мы вас там не разбудили?
2: Да нет.
0: Вы такой просто голос такой, либо уставший, либо сонный.
2: Я не ожидал просто. Давно не слушал.
0: Так, Михаил, соберитесь. Как-то вы не ожидали. Вы же рассказали нам о своей заветной мечте, о внедорожнике G-Tour. Это же ваша мечта.
2: Угу.
0: Так, а почему именно он?
2: Поплавать просто хотел.
0: Так, а куда поедете на нем, если выиграете?
2: Да на природу.
0: На природу, да, даже и зимой поедете, вам все равно.
2: Конечно.
0: Конечно, ладно. Вы очень, конечно, серьезный мужчина, Михаил. У нас, между прочим, для вас есть деньги, 15 тысяч рублей в банке, назовете песню, заберете их.
2: Нет, извиняюсь, не слушал, я уже давно вас не слушаю, как не получается.
0: Не получается. Ну, давайте как-то мы сделаем так, чтобы получалось, потому что у нас 4-й суперфинал 29 октября, вот осталось чуть меньше 3 недель. Вдруг рулетка снова ваш номер выберет, и будет вам внедорожник.
2: Я постараюсь послушать.
0: Все, договорились.
2: 29-го точно.
0: 29-го уж точно. Я, если что, приду, проверю.
2: Хорошо.
0: Ладно, Михаил, это все шутки. Никак не могу вас растормошить. Очень серьезный у нас слушатель. Он, главное, все сделал. Он гудки поменял на гимн Авторадио, мечтою своей поделился и перестал слушать Авторадио. Но так это не работает. Нужно, чтобы все пазлы сошлись. Михаил, в любом случае, я вас поздравляю. 3000 рублей за гимн Авторадио. Ваш генеральный партнер игры Озонбанк выигрыш удваивает. И совсем скоро вы получите 6000 рублей на вашу карту Озонбанк. А уж 29 октября, надеюсь, вы получите ключи от своего внедорожника. Тем более, мы за все сезоны игры «Много денег» 22 машины разыграли. И вам будет своя новенькая машина. Давайте прямо сейчас запустим авторадиорулетку. Продолжим наш счастливый сезон. С этой секунды в банке 17 тысяч рублей. Кто же их заберет, надеюсь, мы сегодня и узнаем. Играем мы каждый день, а то и несколько раз в день. В любой момент можем позвонить и спросить, какая песня была в эфире. Вы, пожалуйста, все свои гаджеты настраивайте на авторадио. Тем более у нас в счастливом сезоне 5 суперфиналов. По количеству ваших желаний под Новый год и вовсе ожидается 6-й суперфинал, в котором генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. А удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте авторадио. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама.
1: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ОО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
5: Калуга, встречай! 17 октября по 8 ноября. Цирк «Арена Ягуар». На парковке гипермаркета «Линия». Дрессированные животные, воздушные гимнасты, мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.
6: Первый газ. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
7: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
8: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
9: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Яндекс пока не может назвать сроки полного восстановления оборудования в дата-центрах в Сасове и Калуге. Специалисты продолжают оценивать состояние инфраструктуры. Об этом сообщили в компании. Накануне после атаки беспилотников произошел пожар в дата-центре в Рязанской области. На этом фоне пользователи сообщали о сбоях в работе ряда российских сайтов и приложений. Сегодня несколько модулей дата-центров в Калуге также вышли из строя после атаки дронов. Часть сервиса может работать с перебоями. Пострадавших нет. В России предложили установить единые требования к перевозке детей от 7 до 11 лет в автомобиле. С такой инициативой выступила глава Совета матерей Татьяна Буцкая, передает агентство ТАСС. Такое письмо она направила в Минтранс. Сейчас на переднем сидении ребенка необходимо перевозить в автокресле или бустере, а сзади можно использовать обычный ремень безопасности. Буцкая отметила, что требования должны зависеть не от места в салоне, а от роста и телосложения ребенка. По ее словам, обычный ремень может проходить по шее и животу и повышать риск травм. Выездные чайные церемонии становятся все популярнее среди россиян. С начала года спрос на такой досуг вырос на 57% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС. Во время церемонии участникам рассказывают об истории и культуре напитка, а также показывают процесс заваривания и предлагают попробовать разные сорта чая. Одно из преимуществ такого формата в том, что провести церемонию можно практически в любом удобном месте. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Маша, внучка писала?
4: Велозабег предлагает в парке.
3: А, реванш за гонки на сапах.
4: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
5: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах.
10: Я иду в Каре. А вы?

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник «Эстео МХ» в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. «Эстео МХ» в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров «Эстео».
2: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Шапка, носки, еще шапка.
7: Мам, я на 2 дня еду.
6: Именно.
8: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
9: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
10: Откройте счет с ежедневным доходом в «Озонбанке» и получайте выплаты каждый день. Пополняйте или снимайте деньги со счета в любой момент без потери процента. С «Озонбанком» копить легко.
11: ООО «Озонбанк». Счет ежедневный доход. Накопительный счет. Предоставляемый клиентам с функционалом «Банковский сервис». Начисление процентов на остаток денежных средств размещенных на счете «Ежедневный доход» осуществляется на начало каждого календарного дня по московскому времени. Подробнее об условиях счета «Ежедневный доход» на озон.ру/интех/products в разделе «Озонкарта клиентских карт».
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
15: Вы владелец бизнеса.
16: А значит, работаете за...
17: Троих.
18: Четверых.
19: Пятерых не хотите?
20: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
1: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня обещают дождь и до 18 градусов тепла, ветер южных направлений до 7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, ночью до 9 градусов и днем до плюс 13.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75-77-88. Отдел продаж Кирова, 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
5: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
0: Реклама на Авторадио.
6: 58-88-88. Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

Сахара – это вовсе не бесконечный океан песка, как мы привыкли думать, хотя ее дюны могут достигать высоты Эйфелевой башни. Песчаные холмы занимают лишь пятую часть ее огромной территории, которая, кстати, превышает размеры США. Вся остальная часть Великой пустыни состоит из каменистых плато, солончаков и даже заснеженных горных вершин. Неудивительно, что именно такие инопланетные пейзажи вдохновили Джорджа Лукаса снять в Тунисе культовые сцены «Звездных войн». В жаркий полдень температура песка в Сахаре может достигать 80 градусов. Но мало кто знает, что под палящим солнцем скрывается гигантский подземный океан пресной воды, а каждые 20 тысяч лет Сахара циклично превращается в цветущий зеленый сад. Эта величественная земля легко меняет свой облик и бережно хранит свои самые невероятные секреты.

0: Реклама.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
6: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
9: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
10: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
11: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
12: Основано на реальных событиях.
13: Это будет автомобиль для русских дорог.
12: Иван Янковский, Паулина Андреева.
14: Ничего не говорите, можете испортить.
12: Битва моторов. Уже в кино. 12+.
15: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге час дня.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: В Эстонии заявили о готовности НАТО заблокировать для России выход в Финский залив.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: Североатлантический альянс способен в случае необходимости перекрыть для России выход в Финский залив. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии. Мы способны за несколько часов развернуть группировку из 50 тысяч опытных боевых военнослужащих, заявил он. По словам политика, закрыть Балтийское море получится за несколько часов. Подобные действия, помимо блокады Калининграда, могут лишить Россию доходов от продажи сырья. Ранее помощник президента и председатель морской коллегии Николай Патрушев заявил, что на любые реальные шаги НАТО против Калининградского области России ответит быстро и адекватно.
1: Про вузы.
4: В Миноборнауке назвали сроки перехода вузов на новую модель высшего образования. Процесс полностью завершится к 30-му году, заявил глава ведомства Валерий Фальков. По его словам, по отдельным специальностям переход на новую систему состоится в ближайшие 2 года. Новая модель заменит привычные бакалавриат и магистратуру. Вместо них появятся 2 уровня обучения. Базовое высшее образование продолжительностью от 4 до 6 лет и специализированное от 1 до 2 лет. Сейчас новую модель тестируют 17 российских вузов.
1: Про документы.
4: МВД утвердила новый регламент выдачи и замены российских паспортов. Теперь документы должны оформлять в течение 5 рабочих дней после регистрации заявления, независимо от того, где человек его подал – через МФЦ, подразделение МВД или госуслуги. При подаче заявления онлайн его зарегистрируют в тот же день. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов и получении готового паспорта составит 15 минут.
1: Про зарплату.
4: Средняя предлагаемая зарплата курьеров за год выросла почти на 40%. В сентябре работодатели в среднем предлагали около 190 тысяч рублей в месяц. В Москве зарплата автокурьеров при полной занятости составляет порядка 150 тысяч, а пеших – от 105 тысяч рублей. Эксперты связывают рост выплат с нехваткой работников и подготовкой компании к сезону повышенного спроса.
1: Про благоустройство.
4: В Калуге проходит осенняя высадка растений. Как рассказали в горадминистрации, уже высадили 250 деревьев. Зеленые насаждения появились на улицах Билибина, Циолковского, Социалистической и на набережной Ячинского водохранилища. До конца осени планируют высадить еще не менее 600 растений. Они появятся на бульваре улицы Платова, у сквера ветеранов, на улицах Циолковского, Баррикад, Пролетарской, Рылеева и маршала Жукова. Официальный курс доллара – 85 рублей 48 копеек. Курс евро – 96 рублей 33 копейки.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой White Box, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер 1.

Да не то, что молчает, нас с вами и вовсе не остановить. Нынешние россияне, это мы с вами, стали говорить быстрее, чем предыдущие поколения. А причина в изменении качества гласных. Они становятся короче, поэтому и произношение с каждым новым поколением все ускоряется. Куда мы торопимся? Олеся Соболева у микрофона, Авторадио, ваши приемники, делайте громче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Захар, вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Все очень просто. Вы мечтаете, Авторадио исполняет вашу мечту. Любую, даже самую фантастическую. Домик у моря? Легко. Побывать на Северном полюсе? Да без проблем. А уж про квартиру, машину, бассейн, баню даже не переживайте. С удовольствием подарим. Вот прямо 29 октября. Возьмем и подарим.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
4: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: Калуга встречает 17 октября по 8 ноября на парковке гипермаркета «Линия», московский цирк «Арена Ягуар», японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, аравийские верблюды, джигиты Северной Осетии «Ирбек», воздушные гимнасты без страховки, мотокаскадеры в шаре смелости, категория 0+.
6: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
9: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
10: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А. И декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
11: Большой, вместительный, мощный минивэн Jack RF8. Для деловых поездок, для семейных путешествий, для работы. Просторный салон на 7 мест. Высокий уровень комфорта. 236 лошадиных сил и турбированный двигатель. Jack RF8 от 4 миллионов 425 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Jack Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Со следующего года Китай ужесточит правила экспорта новых автомобилей. Об этом сообщает телеканал 360. При оформлении документов поставщикам придется подтверждать, что за рубежом есть сервисы, которые способны обслуживать машины и обеспечивать их запчастями. Новые требования также затронут иностранные марки автомобилей, которых производят в Китае. Автоэксперт Ян Хайцер считает, что это может осложнить параллельный импорт таких машин в Россию и привести к росту цен. Для китайских брендов с развитой дилерской сетью последствия, по его словам, будут меньше. Операторы мобильной связи станут блокировать звонки банков, которые не заключили договоры о маркировке. Нововведение начнет действовать с 15 октября, пишет РБК. Маркировку звонков на мобильные телефоны от юридических лиц и ИП ввели в сентябре прошлого года в рамках первого пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Маркировка является платной для инициатора вызова. Больше половины россиян старше 35 хотя бы иногда смотрят видео перед покупкой товаров и услуг. Об этом пишут Вести со ссылкой на результаты опроса. Чаще всего ролики помогают увидеть товар вживую или сравнить несколько вариантов. Больше всего доверия вызывают видеоотзывы других покупателей. При этом половина участников исследования считает наиболее удобной видеорекламу продолжительностью не больше 10 секунд. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
6: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
7: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
15: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
16: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
17: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
18: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
19: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
18: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong на раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
19: Машина на года, сразу видно.
18: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артика Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
10: Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?
11: Кирилл Зайцев.
12: Ты есть древний дух зимы?
11: Чтобы спасти сказку, нужно поверить в чудо.
12: Одного хочу, чтобы зима скорее вернулась.
11: «Морозко» в кино с 22 октября. 6+.
13: Авторадио.

0: Погода.
1: Калуге завтра без осадков. Ветер южных направлений 5-7 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 тепла, днем 11-13 градусов.
2: Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Травматология экспертного уровня в клинике «Остро». Консультация и диагностика, противовоспалительная терапия, лечение заболеваний суставов, малоинвазивные артроскопические операции, пластика связок. Прием ведет врач-травматолог-ортопед со стажем более 20 лет. Калуга, Циолковского, 67/1, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.
0: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-860-58-33-87. Стань частью команды будущего.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.

0: Реклама.
1: Встречайте зиму уверенно, с колесодаром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колесодаром» или на сайте колесодаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях, участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесодаром.ру. ООО «Колесодаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
3: Авторадио и кинокомпания Central Partnership представляют.
4: Мы строим новый автомобиль. Участвуем в ралли.
5: Монако? Такое вообще делал кто?
4: Выходит, будем первыми.
3: Основано на реальных событиях.
6: Что ты творишь, Андрей?
7: Мы за 2 месяца авто сделали, которое растоптало их. И еще раз сделаем.
8: Давай!
3: Битва моторов. С 8 октября во всех кинотеатрах страны. Слушай авторадио и выигрывай приглашение на поход в кино и призы от создателей фильма. 13+.
9: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
11: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Торрес» с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
12: Возможно, смотрели с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных делах.
13: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 14:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. ЕС разрабатывает план изъятия активов России для Украины. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Еврокомиссия изучает идею создания специальной структуры для использования замороженных активов России. Об этом сообщила газета «El País». По ее информации, это будет механизм, который позволит изъять, а затем использовать средства. По данным источников в ЕС, это нужно для уменьшения финансовых и юридических рисков для Евроклея и Бельгии, где хранятся активы. Один из высокопоставленных европейских чиновников рассказал, что предложение похоже на плохой банк, но с некоторыми отличиями. Эксперты ЕС считают, что такая мера не является конфискацией, так как Киев якобы вернет деньги после того, как Россия выплатит некие репарации.
3: Про регионы.
2: В Забайкальском крае введен режим повышенной готовности для предотвращения появления ящера. Об этом сообщил губернатор Александр Осипов, передает ТАСС. Он поручил ветеринарной службе провести бустерную вакцинацию против ящера в 12 приграничных округах региона, а также держать силы и средства наготове, чтобы быстро локализовать и ликвидировать очаги. Кроме того, главы приграничных округов должны ограничить выпас животных в 10 километрах от границы. Владельцам животных следует не допускать выпаса без контроля, показывать животных ветеринарам для осмотра, а также вакцинации. В Калининграде ввели режим повышенной готовности из-за надвигающегося шторма. Порывы западного и юго-западного ветра могут достигать 27 метров в секунду. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Дятлова. МЧС предупреждает о возможных повреждениях линии связи электропередачи, проблемах в работе коммунальных служб и осложнении дорожной обстановки. Дятлова назвала прогнозируемую непогоду 10-бальным штормом и призвала жителей по возможности меньше находиться на улице, не подходить к деревьям, рекламным щитам и другим конструкциям.
3: Про продукты.
2: На профессиональных кухнях, в ресторанах и кафе, где готовят на сотни и тысячи человек, а также в детских учреждениях, необходимо соблюдать предельно жесткие требования. Это необходимо для того, чтобы избежать риска массовых отравлений. В частности, нужно мыть куриные яйца. Иначе дела обстоят, когда человек готовит что-то дома. В каком случае можно пропустить этап мытья яиц, Авторадио рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
4: Если это продукция официальной птицефабрики, то там точно куры здоровы. За ними следят, обследуют. И вариант, чтобы от больных куриц яйца попали в продажу, я думаю, не рассматривается. Ну, единственное, что может быть, если есть видимые загрязнения какие-то на яйце, прилипшие какие-то частицы, то, наверное, просто из гигиенических соображение лучше помыть. А так я вообще давным-давно не слышала о каких-то вспышках сальмонеллеза, потому что это государственно контролируемые процессы. И если покупаем у знакомых, у фермеров, с рук где-то, там обязательно, конечно, лучше помыть.
2: Добавлю, яйца – самый универсальный продукт питания. Они популярны в кулинарии всех стран и культур во многом благодаря тому, что из яиц можно приготовить практически неограниченное количество блюд. Официальный курс доллара – 85 рублей 42 копейки. Курс евро – 95 рублей 47 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Уроки грустного дэнса нам сейчас преподали Артик, Асти и Артем Качер. Я надеюсь, вы у нас хорошие ученики. Все, с первого раза и поняли. Давайте-ка еще подтянем и финансовую грамотность. Ну, а кто деньги не любит? Все их любят, и я люблю, и вы. Тем более вы. У вас же вообще счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег». Мы каждый день делаем вас богаче. Мы просто стремительно несемся в сторону нашего четвертого суперфинала. Напомню, в счастливом сезоне их всего 5. По количеству ваших заветных желаний. И вот 29 октября мы очень хотим исполнить вашу заветную мечту. Чего вам хочется? Себе признайтесь и нам расскажите на нашем сайте. Вот уже, кстати, рассказали. Неделю хочу провести на необитаемом тропическом острове без связи. Ну, совсем человек устал от этих звонков до сообщений, от этих чатов бесконечных. А я хочу попасть на Северный полюс на ледоколе. А мне, пожалуйста, Кадиллак, как у Элвиса Пресли. Вам-то чего нужно? Вы скажите, мы же исполним. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Рассказывайте о мечте на нашем сайте. 29-й.

0: Реклама. Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливенлук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
2: Калуга, встречай! 17 октября по 8 ноября. Цирк «Арена Ягуар». На парковке гипермаркета «Линия». Дрессированные животные, воздушные гимнасты, мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5-712-961.
6: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на ваш пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

и я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем, но весь этот мир —

0: Радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. В следующем году страховые пенсии в России проиндексируют дважды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. Первое повышение запланировано на 1 февраля. Его проведут с учетом фактической инфляции. Предварительно речь идет о росте на 6,8%. Вторую индексацию проведут 1 апреля, еще на 3,3%. Такой порядок предусмотрен в бюджете соцфонда на следующий год. Автомобилистам посоветовали не спешить с переходом на зимние шины, пока сохраняется теплая погода. Об этом пишет газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на автоэксперта Олега Амосова. По его словам, менять резину стоит при устойчивом похолодании, когда температура по утрам опускается к нулю, а днем держится примерно на уровне плюс 6 градусов. Перед установкой зимних шин эксперт также рекомендует проверить их состояние, износ протектора и наличие повреждений. Сегодняшний день стал самым теплым с начала октября в столичном регионе. Об этом сообщает «Москва-24» со ссылкой на синоптика Татьяну Позднякову. Днем температура поднялась примерно до плюс 17, однако уже в начале следующей недели в город вернутся дожди. Ночью будет от 9 до 12 градусов, а днем потеплеет до плюс 14. По прогнозу, период золотой осени завершится примерно к середине октября, а погода, характерная для предзимья, установится в московском регионе только в первой половине ноября. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться.

0: Уже 100 лет «Мурзилка» рассказывает о путешествиях и открытиях, истории и культуре.
1: Развлекает играми и самоделками, кроссвордами и головоломками. Проводит конкурсы и дарит подарки для всей семьи.
2: «Мурзилка, верни, друга нет». Журнал «Мурзилка» с нами 100 лет.
1: Подписка в любом почтовом отделении и на сайте журнала.
3: Категория 6+.
4: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
5: 18+. Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
6: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
7: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
8: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
9: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
10: Мы желаем.

0: Получите пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством. Семечки.

0: по-настоящему вкусные семечки.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
2: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Авторадио.

0: Ну, хочется вам сказать, я тебя люблю. Так не держите в себе, признавайтесь в чувствах. Они для этого, собственно, и придуманы. Я, Олеся Соболева, каждому из вас желаю отличной пятницы. Говорю вам, что люблю вас. И напоминаю, что завтра у нас, ух, мега ожидаемое событие. Потому что финал нашего суперпроекта «Формула Авторадио» намечен на 10 октября. Проект мы проводим при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы. Каждому принявшему участие спасибо. Тысячи вас побывали на нашем сайте и прошли тестирование на знание ПДД. После тщательной проверки были определены 10 финалистов. Они безошибочно ответили на все вопросы и сделали это быстрее всех. Все 10 финалистов уложились в 29 секунд. Рейтинг можно посмотреть прямо сейчас на странице проекта «Формула Авторадио» и в наших соцсетях. Напоминаю, завтра все они примут участие в большом заезде по улицам столицы, и на финише их ждут внушительные денежные призы от партнеров проекта, бренда антифризов «Феликс» и «Газпромбанка». Ну а лучшие из лучших, кто приедет быстрее всех и при этом не нарушит правил дорожного движения, станет обладателем главного приза – автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Всем финалистам удачи на дорогах Москвы. Следите за финалом завтра в эфире и соцсетях «Авторадио». Подробности на сайте «Авторадио.ру» 18+. Желаю вам удачи и в дальнейших наших проектах. Участвуйте, будьте первыми. Отличной пятницы.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге завтра без осадков. Ветер южных направлений 5-7 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 тепла, днем 11-13 градусов.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау.
4: 277-515.
5: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в шинном центре «Старт-шина». Калуга, Грабцевское шоссе 20. Телефон 596707.
6: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.

0: Реклама. Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires. Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях, участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: Реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.

0: самых расчетливых.
1: Заберите карту от Эльчин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
3: ООО «КЛ Стрейт», ОГРН 11-677-46780761, город Москва.
4: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
5: Водить научите?
6: Юра Борисов. Иван Янковский.
7: Это автомобиль, его почувствовать надо.
8: А где тормоз? Стойте!
6: Битва моторов. Уже в кино.
9: 12+.
10: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
11: За кулисами успеха легендарной группы. О любви, о мечте.
12: Еще одна история у нас есть.
11: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» – это любовь. В кино с 15 октября.
9: 16+.
13: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 15 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Путин завершил визит в Туркмению после двух саммитов и переговоров. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Владимир Путин завершил рабочую программу двухдневного визита в Туркмению. Он участвовал в саммитах СНГ и по экологии Каспия, а также провел переговоры с президентами Туркмении и Ирана. По итогам Каспийского экологического саммита в России планируют создать цифрового двойника Каспийского моря. Как рассказал президент, виртуальная модель с искусственным интеллектом будет анализировать испарения, осадки и речной сток, чтобы прогнозировать изменения уровня воды. Программа предусматривает проведение разных исследований, результатами которых страна будет делиться со всеми соседями. Странам СНГ предложено поддержать инициативу.
3: Про выплаты.
2: Заявление на семейную налоговую выплату рассматривают в среднем за 4 дня. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, почти все обращения обработали в установленный срок – до 10 дней. В этом году выплату получили более 1,5 миллиона родителей, в семьях которых растут почти 3,5 миллиона детей. Средний размер поддержки превысил 30 тысяч рублей. Заявление на получение выплаты можно было подать до 1 октября. В Общественной палате уже предложили продлить срок приема заявок до декабря или Нового года, чтобы те, кто еще не знает о новом инструменте и не успел в нем разобраться, могли воспользоваться этой мерой поддержки.
3: Про статистику.
2: Около 20% заявок на микрозаймы подают по пятницам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Аналитики отмечают, что пятничные клиенты также чаще доводят оформление до конца. После одобрения деньги получают около 66% заявителей, больше, чем в остальные будние дни. Средний размер займа по пятницам у женщин составляет 25 тысяч рублей, у мужчин около 21 тысячи. Почему спрос повышается перед выходными и как оценивать предложения микрофинансовых организаций, Авторадио рассказал инвестор и финансовый консультант Руслан Захаркин.
4: Примечательно, но факт. Пятница действительно часто становится днем пика по микрозаймам. Повышенный спрос связан с покупками перед выходными и с тем, что люди решают финансовые вопросы именно к концу недели. А когда им еще решать, когда большинство страны работает с понедельника по пятницу на пятидневке? Стереотип про микрозаймы возник не на пустом месте, потому что у них часто очень высокая стоимость. Ставка может доходить до 0,8% в день. Но говорить, что микрозайм всегда зло, всегда обман и разводка, все-таки не совсем верно. На рынке есть легальные микрофинансовые организации из реестра ЦБ, есть займы под 0% для новых клиентов и есть более длинные продукты с более мягкими условиями. Но тем не менее, всегда 7 раз отмерь, 1 раз отрежь перед тем, как взять какой-либо микрофинансовый займ.
2: По данным того же исследования, больше половины пятничных обращений приходится на клиентов от 18 до 35 лет. Чаще всего в этот день оформляют займы до зарплаты. Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 42 копейки, курс евро 95 рублей 47 копеек. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон, сейчас 17 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, это значит, очень скоро мы сыграем на 34 тысячи рублей. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: книг. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.
1: Да, у вас тоже такое настроение, сбежать бы со второго урока. Но мы вот на работе сидим. Мы взрослые уже. Но зато приятно это то, что звонок всегда звенит для учителя. Это в прошлом, это в школьной нашей жизни. А сейчас звонок от авторадио звучит для каждого из вас. И причем приносит деньги, приносит счастье и исполнение мечты.
2: Много денег на авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Вот такие вот придумали мы истории и условия. 5 миллионов рублей в призовом фонде было на старте счастливого сезона. 5 заветных желаний, 3 из которых, между прочим, мы исполнили. Поздравляем нашу первую победительницу Веру Лаврикову из Москвы. Больше ее не беспокоит. Автокредит на 1 миллион 300 тысяч рублей закрыли. Евгений Криский из Санкт-Петербурга, миллионер, мечтал о миллионе рублей, получил. Игорь Чугляев из Москвы очень хотел профессиональную фототехнику. Ну вот теперь он профессионально фотографирует. Кто следующий? Мы узнаем имя нашего счастливчика совсем скоро, в конце октября, если хотите подробностей. Да хотите, конечно, 29 числа. У нас 4-й суперфинал. Так что проверяйте прямо свою сейчас готовность. Если вдруг что-то пошло не так, меняйте гудки в мобильном на гимн авторадио. Делитесь мечтой на нашем сайте и слушайте эфир внимательно. Вот и исполнится чья-то заветная мечта 29 октября. А пока мы в сторону суперфинала движемся, играем на деньги. У нас 17 тысяч рублей в банке. Готовы отдать всю сумму, а генеральный партнер игры и вовсе ее удвоить. Для этого останавливаем авторадио-рулетку. 7264, последние цифры номера, 960 префикс. Зовут игрока Алексей, проживает он в Томской области и очень мечтает погасить ипотеку. Классная мечта, понятная многим в нашей стране. Алексей, надеюсь, что сбудется ваше желание благодаря авторадио. Пока можем внести тоже вклад, свою лепту в виде 17 тысяч рублей. Звоним в Томскую область. Ну и проверим сейчас Алексея, наш он человек или не наш. Гимн авторадио вместо гудков. Посторонние мелодии не годятся. Автоответчик мимо. Голосовой помощник только мешает. Лишь гимн авторадио. Алло, Алексей, здравствуйте.

0: так себе сумма, согласитесь. 3 миллиона. Ну, погасим мы вам ипотеку.
1: Было бы неплохо, да.
0: Конечно, у вас такая мечта классная. Мы ее все понимаем. Мы вас полностью поддерживаем. Все, кто слушает сейчас Авторадио и кто тоже взял ипотеку, прям за вас держат кулачки. За Алексея Марочкина из Томской области. Погасите человеку ипотеку. Мы это обязательно сделаем. У нас суперфинал 29 октября. Вы же помните?
1: Да.
0: Так, но это пока у нас в будущем, а в настоящем у нас 17 тысяч рублей. Готовы отдать все, если песню назовете?
1: Баста Медлячок играла.
0: Ой, ну какой вы внимательный. Ну вот так и надо, так держать. Берите пример с Алексея из Томской области. Внимательно слушает эфир. Гимн Авторадио звучит. Мечта у него конкретная. 17 тысяч рублей вы прямо сейчас и получаете. Я вас поздравляю.
1: Спасибо.
0: Ну как вы смеетесь? Ну смейтесь и дальше. Мне вообще очень нравится. Веселый человек, теперь еще и богатый. Генеральный партнер игры Озонбанк-то удваивает выигрыш. 34 тысячи вы совсем скоро получите на вашу карту Озонбанка. Вот и смейтесь дальше. Вот прям вплоть до четвертого суперфинала. Ой, хоть бы рулетка выбрала снова ваш номер. Буду болеть за вас, Алексей Вадимович, чтобы ваша мечта исполнилась. Пока же запускаю нашу авторадиорулетку. Всей страной продолжаем счастливый сезон. С этой секунды в банке стартовая сумма 5000 рублей. Я напомню, у нас 5 суперфиналов. 5 ваших заветных желаний станут реальностью. А под Новый год вообще будет чудо чудное, да дева дивное. Это я сейчас про 6-й суперфинал. У нас там генеральный партнер игры Озонбанк тоже хочет исполнить еще одну вашу мечту. Удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте, выигрывайте и берите пример с нашего слушателя Алексея. Вот так будет с каждым.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Министерство просвещения планирует создать собственную систему искусственного интеллекта для образования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова. Сейчас министерство выбирает технологического партнера для проекта. Кроме того, со следующего учебного года для учеников с 5 по 11 класс станет обязательным курс по искусственному интеллекту и информационной безопасности. Отдельные темы по ИИ также включат в программы по информатике, труду, биологии и основам безопасности. Минцифры готовит новые требования для операторов связи. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на замглавы ведомства Дмитрия Угневенко. В течение 10 лет планируется обеспечить в каждом многоквартирном доме скорость интернета не ниже 1 гигабита в секунду на каждое домохозяйство. Помимо этого, для операторов, которые неоднократно нарушают требования закона, могут ужесточить ответственность. Законопроект планируют внести в Госдуму до конца года. Российские работодатели стали реже делать встречные предложения сотрудникам, которые собираются уволиться. По данным сервиса Superjob, за 2 года доля компаний, которые вовсе не пытаются удерживать таких работников, выросла более чем вдвое. Эксперты связывают это с замедлением найма и ростом числа соискателей. При этом дефицит квалифицированных специалистов сохраняется, и поэтому отдельных сотрудников компании по-прежнему стараются удержать. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
7: ООО «КЛ Стрейт». ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
8: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
9: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
10: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
11: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
12: Водить научите?
13: Юра Борисов.
14: Иван Янковский.
15: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
16: А где тормоз? Стойте!
17: Битва моторов. Уже в кино. 12+.
18: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
19: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти.
20: И еще больше суперзвезд на одной сцене.
19: 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет.
20: Категория 16+.
21: Авторадио.

Ну, проститься все-таки придется с этой рабочей неделей. Ну, а мы особо-то грустить по этому поводу не будем. Тем более у нас завтра супер-мега-грандиозное событие. Это я сейчас напоминаю вам про финал нашего суперпроекта «Формула Авторадио», который мы проводим при содействии госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы. 1000 участников приняли, прошли тестирование на нашем сайте, показали свои знания ПДД. Мы очень долго и тщательно проверяли и определили десятку финалистов. Они безошибочно ответили на все вопросы, сделали это быстрее всех, только представьте, лучший результат, 10 верных ответов за 24,667 секунды. Рейтинг финалистов можно посмотреть на нашем сайте, на странице проекта «Формула Авторадио» и в наших соцсетях. Я напомню, завтра, 10 октября, все они примут участие в большом заезде по улицам Москвы. На финише их ждут внушительные денежные призы от партнеров проекта, бренда антифризов «Феликс» и «Газпромбанка». А лучший из лучших, кто приедет быстрее всех, при этом не нарушив правил дорожного движения, станет обладателем главного приза – автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Всем финалистам желаем удачи на дорогах столицы. Следите за финалом завтра в эфире и соцсетях «Авторадио». Подробности на сайте «Авторадио.ру 18+». Спасибо большое за участие. Мы продолжаем наше движение вперед в компании «Радио номер один» в России, и при этом соблюдая правила дорожного движения. Меня зовут Олеся Соболева. Мы радуемся трофеям.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра без осадков, ветер южных направлений 5-7 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 9 тепла, днем 11-13 градусов.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Дизаклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Евросоюз продлил на год антироссийские санкции против 80 лиц и 20 компаний.
3: Подробности через пару секунд.
5: Про главное.
4: Совет Евросоюза решил продлить на год персональные ограничения против 80 российских граждан и 20 организаций. Таким образом, индивидуальные ограничительные меры будут действовать до 9 октября 2027 года. Рестрикции касаются тех, кто включен в санкционные списки за действия России, считающиеся в ЕС дестабилизирующими. Ранее СМИ сообщали, что европейские послы согласовали 22-й пакет санкций против нашей страны. Ожидается, что ограничительные меры затронут свыше 1500 компаний и физлиц, которые связаны с российским оборонным сектором.
5: Про инициативы.
4: В России предложили размещать дата-центры для искусственного интеллекта за границей. Этот вопрос уже обсуждают бизнес и Минцифры. В качестве возможных площадок рассматриваются дружественные государства, в том числе Белоруссия и Казахстан. В Минцифры подтвердили, что они обсуждают разные варианты размещения вычислительных мощностей для развития искусственного интеллекта. При этом окончательных решений пока нет.
5: Проводитель.
4: В России меняются правила сдачи экзаменов. Экзамены на водительские права. Механизм заработает с 1 марта. После этого во время экзамена кандидатов будет фотографировать специальная система, в помещениях организует постоянную аудио- и видеозапись, которая должна фиксировать рабочие места будущих водителей и экзаменаторов. Кроме того, бумажную медсправку больше не придется предоставлять, если данные о ней уже есть в единой базе.
5: Про школу.
4: Школьное телевидение запустят в России до 15 октября. На первом этапе оно будет работать в 15 регионах. Разработчики школьного телевидения пояснили, что на экранах детям во время перемен будут показывать короткие видео без звука. В них будут рассказывать о науке, культуре, спорте, истории и безопасности. Также школьникам покажут видео с жизненными ситуациями. Если проект будет успешным, то уже с нового года школьное телевидение запустят по всей стране.
5: Про хоккей.
4: В калужских космонавтиках наведут порядок. Жители города пожаловались на то, что часть фигурок установлены небезопасно на столбах, трубах, и в целом задались вопросом о согласовании мест их установки. Дмитрий Денисов пообещал перенести ряд мини-скульптур в более безопасные места. В частности, переедут космонавтики из парка культуры и отдыха и с улицы Академика Королева. Также среди калужан планируют провести опрос по поводу количества фигурок. Сейчас их уже порядка 30, и ограничений нет, поскольку проект коммерческий, заказ фигурку может любой желающий. Официальный курс доллара 85 рублей 48 копеек. Курс евро 96 рублей 33 копейки.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
6: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
7: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой White Box, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один.

Хочется, конечно, возразить певице: прекраснее, чем было, обязательно будет. Так что мы это самое музыкальное «нет» Полины Гагариной меняем на «да» и готовимся окунуться в грядущие выходные. Хотя, надо признаться, мы с вами, ну, все можем делать. И работать, и отдыхать, и ехать куда-нибудь, а может быть, даже бежать, крутить педали и даже ничего не делать. Такие вот мы у вас, такая вот команда мечты. Это вы, это я, Олеся Соболева, и ваше любимое авторадио. Делайте громче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Михаил Брагин. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вы только представьте, все, о чем бы вы ни мечтали. Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем исполнит уже очень скоро, 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой. Мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег.
1: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на

0: /fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама. Калуга встречай! 17 октября по 8 ноября на парковке гипермаркета «Линия», московский цирк «Арена Ягуар», японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, аравийские верблюды, джигиты Северной Осетии «Ирбек», воздушные гимнасты без страховки, мотокаскадеры в шаре смелости, категория 0+.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Стоимость мобильной связи не должна расти быстрее тарифов ЖКХ. Об этом пишет российская газета со ссылкой на Минцифры. Ранее операторы заявили, что им нужны дополнительные средства на развитие и обновление сетей. В ведомстве пояснили, что компании сами устанавливают цены, однако любое повышение должно быть обоснованным. Операторы должны объяснить, на какие проекты пойдут дополнительные деньги. При этом рост коммунальных тарифов будет только ориентиром. Напрямую привязывать к нему стоимость связи не планируется. В 6 российских регионах уровень безработицы составляет 1% или меньше. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на статистические данные. Самые низкие показатели зафиксировали в Калужской и Нижегородской областях по 0,8%. Чуть выше уровень безработицы в Новгородской области, Хабаровском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. В Хакасии он составляет 1%. В России растет популярность груминга. За 8 месяцев этого года спрос на такие услуги увеличился на 11% год-году. Об этом пишет газета «Коммерсант». Средний чек уже достиг почти 4000 рублей. Растет спрос на товары для домашнего ухода. Продажи шампуней и уходовых средств для животных выросли на 5%. Эксперты связывают это с ростом числа домашних животных. По данным исследований, в прошлом году в стране насчитывалось около 80 миллионов питомцев, а к 2034 году их количество может вырасти еще на треть. Отмечается, что 85% опрошенных российских семей имеют хотя бы одного питомца. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Маша, внучка писала?
4: Велозабег предлагает в парке.
3: Реванш за гонки на сапах.
4: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
5: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.

0: переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
6: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Авторадио.

Спящим большущий привет из студии Авторадио Олеси Соболева. Микрофона. Вместе мы завершаем эту рабочую пятидневку, строим смелые планы на грядущие выходные и помним, что по субботам и воскресеньям мы танцуем. Ведь большая дискотека Авторадио с 6 до 9 вечера. Уже, между прочим, завтра на танцполе. Ждем каждого из вас, а вы приглашайте своих любимых. Потанцуем. Потанцуем.

0: Погода.
1: Калуге завтра без осадков. Ветер южных направлений 5-7 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 9 тепла, днем 11-13 градусов. Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Травматология экспертного уровня в клинике АСТРО. Консультация и диагностика, противовоспалительная терапия, лечение заболеваний суставов, малоинвазивные артроскопические операции, пластика связок. Прием ведет врач-травматолог-ортопед со стажем более 20 лет. Калуга, Циолковского, 67/1, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау».
2: 277-515.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
3: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Авторадио и кинокомпания Central Partnership представляют.
6: Мы строим новый автомобиль. Участвуем в ралли.
7: Монако. Такое вообще делал кто?
6: Выходит, будем первыми.
5: Основано на реальных событиях.
8: Что ты творишь, Андрей?
9: Мы за 2 месяца авто сделали, которое растоптало их. И еще раз сделаем.
10: Давай!
5: Битва моторов. С 8 октября во всех кинотеатрах страны. Слушай авторадио и выигрывай приглашение на поход в кино и призы от создателей фильма. 12+.
11: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной?
12: Папа, что это за песня?
13: Это реклама Мишек Крутышек из Перекрестка.
12: Это которую можно настроение менять?
13: Угу.
12: И на рюкзак вешать?
13: И не только.
12: Пап, нам пора в Перекресток.
13: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
14: Проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы правил, акции, количество призов, срок эмиссии, порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГН 10870-03-4493, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
15: Пробки, работы, дел, круговорот, ежедневный стресс от массы забот.
16: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
17: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
18: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
19: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
18: Fun Day – для всей семьи.
19: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
20: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
21: 18+.
5: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 5 часов вечера.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: В Эстонии заявили о готовности НАТО заблокировать для России выход в Финский залив.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: Североатлантический альянс способен в случае необходимости перекрыть для России выход в Финский залив. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии. Мы способны за несколько часов развернуть группировку из 50 тысяч опытных боевых военнослужащих, заявил он. По словам политика, закрыть Балтийское море получится за несколько часов. Подобные действия, помимо блокады Калининграда, могут лишить Россию доходов от продажи сырья. Ранее помощник президента и председатель морской коллегии Николай Патрушев заявил, что на любые реальные шаги НАТО против Калининградского области России ответит быстро и адекватно.
1: Про вузы.
4: В Миноборнауке назвали сроки перехода вузов на новую модель высшего образования. Процесс полностью завершится к 30-му году, заявил глава ведомства Валерий Фальков. По его словам, по отдельным специальностям переход на новую систему состоится в ближайшие 2 года. Новая модель заменит привычные бакалавриат и магистратуру. Вместо них появятся 2 уровня обучения. Базовое высшее образование продолжительностью от 4 до 6 лет и специализированное от 1 до 2 лет. Сейчас новую модель тестируют 17 российских вузов.
1: А документы.
4: МВД утвердила новый регламент выдачи и замены российских паспортов. Теперь документы должны оформлять в течение 5 рабочих дней после регистрации заявления, независимо от того, где человек его подал – через МФЦ, подразделение МВД или госуслуги. При подаче заявления онлайн его зарегистрируют в тот же день. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов и получении готового паспорта составит 15 минут.
1: Про работу.
4: С 2027 года в России изменятся правила работы для стажеров. С 1 марта им будут положены зарплаты. Плата не ниже МРОТ, больничные и отпуска, а также наставник и другие трудовые гарантии. Стажером будет считаться человек, который уже получил образование, продолжает учиться или проходит переподготовку. После окончания такого договора работодатель должен будет либо завершить сотрудничество, либо оформить сотрудника уже на общих основаниях.
1: Про благоустройство.
4: В Калуге проходит осенняя высадка растений. Как рассказали в горадминистрации, уже высадили 250 деревьев. Зеленые насаждения появились на улицах Билибина, Циолковского, Социалистического и на набережной Ячинского водохранилища. До конца осени планируют высадить еще не менее 600 растений. Они появятся на бульваре улицы Платова, у сквера ветеранов, на улицах Циолковского, Баррикад, Пролетарской, Рылеева и маршала Жукова. Официальный курс доллара – 85 рублей 48 копеек. Курс евро – 96 рублей 33 копейки.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «догма.ру». Проектная декларация на сайте «наш.дом.рф».
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Номер 1.

0: знаю, что приложить к израненному женскому сердцу. Купюру, ну, можно и не одну. Много денег у нас в эфире Авторадио. Счастливый сезон делает вас богаче, исцеляет, да и вообще. Алиса Соболева у микрофона. Давайте попробуем кого-нибудь подбодрить.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Интересно, а с мужчинами тоже так работает? Им деньги показало, и настроение улучшилось. Будем проверять прямо сейчас. С нами наш генеральный партнер Озонбанк. Вместе мы играем на деньги. 5 миллионов рублей в призовом фонде было на старте. И исполняем ваши мечты. 5 заветных желаний. 3 из которых уже стали реальностью. Вера Лаврикова, наверное, уже и не знает, на что деньги тратить. Ведь закрыли мы ее автокредит на 1 миллион 300 тысяч рублей. И теперь, ох, она об этом и не думает. Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга. Стал миллионером, мечтал о своем личном миллионе рублей, да мечтался. Игорь Чугляев из Москвы очень хотел профессиональную фототехнику. Теперь вот вооружен фотоаппаратом, бегает за птицами по дикой природе. Вот лишь бы не работать. Ну, такие мечты у наших слушателей. Мы любую готовы исполнить. Вы поделились и делитесь, и будете делиться. Тут такие списки. Вот виш-лист на сайте Авторадио.ру открыла, а тут устроить свадьбу хочу. Хочу слетать на Маврикий и поплавать с китами, а я мечтаю о щенке долматинца. О чем мечтаете вы, признайте себе, а потом и нам на нашем сайте. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Слушайте эфир внимательно, ведь мы приближаемся к четвертому суперфиналу. 29 октября случится самое настоящее чудо. Ваша мечта исполнится. Ну и, конечно же, деньги мы разыгрываем. Пока движемся в сторону исполнения желания. У нас в банке сейчас 5000 рублей. Готовы отдать всю сумму. Узнаем, кто претендует на нее у нашей Авторадио рулетки. 2-2-4-3. Последние цифры нашего игрока. 914 префикс. Мария зовут ее. Живет она в Москве и очень хочет отремонтировать танцевальный зал в своей студии. Интересно. Очень даже. Давайте прямо сейчас мы до Марии дозвонимся и все у нее и расспросим. Номер набран. Гимн Авторадио, вы помните. Гудки не годятся. Автоответчик нет. Голосовой помощник тоже мимо. Тишина нам тоже не нужна. Теперь хотим бодрое алло. Мария, здравствуйте. Авторадио звонит. Игра «Много денег». Вы в прямом эфире.
2: Очень неожиданно.
0: Ну, да, придется поверить. Это мы. Мы настоящие. Мария, мы слышали гимн Авторадио. Вы наш человек. И мечту мы вашу теперь знаем отремонтировать танцевальный зал в своей студии. Расскажите, что у вас за студия?
2: У меня студия современного танца уже как 10 лет.
0: Так, сколько нужно денег на ремонт?
2: Ой, ну, я думаю, я, честно, даже не знаю, ну, наверное, 500.
0: Так, давайте мы с вами как договоримся. Вот с этой самой секунды вы будете думать о своей новой отремонтированной танцевальной студии, но для этого посчитайте смету, что вам нужно поменять, что вообще убрать, и чтобы вот уже в одном из суперфиналов ваша мечта сбылась, а вы знаете, что делать и сколько денег вам надо.
2: Хорошо.
0: Ну вот у нас есть 5000 рублей в банке, готовы отдать всю сумму, если песню назовете.
2: А я не слышала, к сожалению.
0: Ай-яй.
2: Уже дома отдыхаю.
0: Отдыхайте вместе с Авторадио, Мария. Хорошо?
2: Хорошо.
0: Мы в любой момент можем позвонить, спросить, какая песня была, назовете верно, отдадим деньги. И у нас, кстати, по таким же правилам и суперфиналы проходят 29 октября, 4-й по счету. Так что я вам желаю удачи. Угу.
2: Спасибо огромное.
0: Вам спасибо, Мария. Выше нос, шире улыбку, громче Авторадио. Вместе мы вообще все сделаем, все ваши мечты исполним. 3000 рублей за гимн Авторадио получает Мария из Москвы. Генеральный партнер игры Озонбанк выигрыш удваивает, то есть 6000 рублей совсем скоро. Мария получит на карту Озонбанка, с чем ее и поздравляем.

0: Реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
3: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
4: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: Вторую фольгу Ламберта ты зачем взяла?
6: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 349,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
7: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
8: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
9: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в шинном центре «Старт-шина». Калуга, Грабцевское шоссе 20. Телефон 596707.
10: Калуга, встречай! 17 октября по 8 ноября. Цирк «Арена Ягуар». На парковке гипермаркета «Линия». Дрессированные животные, воздушные гимнасты, мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Минтруд уточнил перечень работ, на которые нельзя нанимать детей и подростков младше 18 лет. Об этом пишет парламентская газета. Раньше запрет можно было обходить, просто меняя название должности. Например, вместо грузчика указывать специалиста отдела погрузки. Теперь в списке подробнее прописаны сами виды работ. Под запретом остаются опасные производства, работа с вредными веществами, а также вакансии в игорном бизнесе, ночных клубах, на бойнях и в других сферах, которые могут быть опасны для здоровья подростков. В российских вузах продолжает расти число иностранных студентов. По данным ВЦИОМ, в 2025 году их было почти 415 тысяч. Это примерно на 60 тысяч больше, чем двумя годами ранее. Чаще всего иностранцы выбирают медицинские специальности. Также популярны педагогика, общественные, инженерные и гуманитарные науки. Среди главных трудностей первого года студенты называют климат и слабое знание русского языка. Почти каждый пятый россиянин признался, что не может прожить сутки без смартфона. Такие данные приводят РИА Новости со ссылкой на результаты опроса. При этом две трети участников исследования считают, что спокойно справятся без телефона один день. Еще четверть респондентов заявили, что не умеют распознавать контент, созданный искусственным интеллектом. А определять время по обычным часам со стрелками, наоборот, умеют 95% россиян. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
2: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fleet.fitauto.ru.
3: Ты на новом авто? Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres, бывший Санъёнг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
4: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
3: Конечно.
5: Па, а можно я цвет выберу?
4: Можно.
6: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
7: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Грас Азелит 600 мл 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2026 года в Гиперленте.
8: Кроме ленты эконом.
7: Цены на минимум, выгода на максимум.
9: В ленте.
10: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
11: Афалаза — инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза — не попадайся на крючок аденомы простаты.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
16: Эргоферон.
17: Мы всей семьей им лечимся.
15: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
18: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Вы владелец бизнеса.
20: А значит, работаете за...
21: Троих.
20: Четверых.
21: Пятерых не хотите?
19: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
22: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу. 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
23: Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
24: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
25: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
26: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
19: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
27: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
28: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
22: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге завтра без осадков. Ветер южных направлений 5-7 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 тепла, днем 11-13 градусов.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
3: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
4: Большой, вместительный, мощный. Минивэн «Джак РФ-8». Для деловых поездок, для семейных путешествий, для работы. Просторный салон на 7 мест, высокий уровень комфорта, 236 лошадиных сил и турбированный двигатель. «Джак РФ-8» от 4 миллионов 425 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Джак Автоград». Калуга, Тульское шоссе 14. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277 515.

0: Реклама.
1: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: А, реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Ссанъёнг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
12: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
13: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 18.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Квоту на временное проживание иностранцев сократят в 2027 году. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Правительство утвердило квоту на временное проживание иностранцев и лиц без гражданства на следующий год. Она составит 3010 разрешений. По сравнению с текущим годом, сокращение составило около 800 разрешений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение. Для Москвы и Подмосковья квоты сохранятся 500 и 250 разрешений соответственно. А для Петербурга и Ленинградской области их сократят вдвое, до 50 и 25. Квоту определяют ежегодно, отталкиваясь от предложений региональных властей. При этом принимают во внимание миграционную обстановку и экономическое положение в каждом конкретном субъекте.
3: Про нововведение.
2: С 1 марта будущего года понятие «стажировка» появится в Трудовом кодексе. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам министра, выпускники учебных заведений зачастую не обладают нужным объемом практических навыков для быстрого трудоустройства, и поправки должны решить эту проблему. Как пояснила «Москве-24» HR-эксперт Зуля Лойкова, в названии должности потребуется слово «стажер». Оформлять такую работу договором подряда будет нельзя. Если после стажировки сотрудника примут на постоянную работу, испытательный срок ему уже не назначат.
3: Про ремонт.
2: В автосервисах могут настаивать на замене деталей, которым достаточно очистки или восстановления, пишет «За рулем». Например, владельцу машины могут предлагать установить новый датчик массового расхода воздуха или дроссельную заслонку. Кроме этого, якобы замены могут потребовать электрические разъемы, топливный фильтр или датчик температуры охлаждающей жидкости. Большинство из этих деталей действительно могут стать причиной срабатывания лампочки Check Engine, но, как говорят эксперты, это вовсе не механический износ, а искаженные сигналы, которые блок управления получает от загрязненных или ослепших датчиков. Как разобраться в предложенной смете и избежать ненужных работ, Авторадио рассказал автоэксперт Андрей Осипов.
4: Человеку, который не разбирается в технике устройства автомобиля, разобраться в такой ситуации, когда предлагают ненужные работы, тем самым увеличивая стоимость счета, ему тяжело будет. Единственный, пожалуй, вариант – это обратиться, как в медицине, за вторым мнением. Ну, либо прибегнуть к помощи друга, если таковой имеется, и он тоже разбирается в техническом устройстве автомобиля. Вообще, к сожалению, эти случаи нередки, и надо попросту всегда внимательно смотреть на тот перечень работ, которые проводит сервис, всякий раз уточнять, а почему вы считаете, что нужно эту деталь заменить. Не забывать также о том, что вы всегда имеете право пройти к собственному автомобилю, чтобы вам механик непосредственно продемонстрировал эту деталь, которую он собирается заменить, этот недостаток.
2: По наблюдениям Осипова, дополнительные работы в первую очередь навязывают девушкам. Эксперты также отмечают, что некоторым сервисам выгодно упрощать обслуживание, меняя агрегаты целиком, а не восстанавливая их. А понимание того, как устроены эти узлы, дает водителю двойную выгоду. И бюджет целее, и машина не получает лишнего вмешательства. Официальный курс доллара на завтра и понедельник – 84 рубля 91 копейка. Курс европейской валюты – 94 рубля 98 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: радио.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуй, страна.
1: Привет. Ну что, мечтатели? Исполнение ваших желаний все ближе. Уже 29 октября, четвертый суперфинал нашей игры «Много денег» на Авторадио. Тут, кстати, в целом в преддверии этого события опросил россиян, специально выяснил, что нет никакой мечты лишь у 10% наших граждан. 90%, конечно же, мечтают. Кто-то о материальном благополучии, там, покупке дома, квартиры. Да, путешествия, богатстве, достатке. Кто-то о достойной пенсии и карьере. Но большинство уверены, что осуществление их мечты зависит от удачного стечения обстоятельств или других людей.
2: Друзья, для того, чтобы все удачно сложилось, вам необходимо просто установить гимн Авторадио вместо гудков и внимательно слушать наш эфир.
3: Ну а что касается других людей, они будут. Те самые артисты, которые приходят к нам в студию и поют свои самые известные хиты, благодаря которым вы можете оказаться в числе самых везучих людей.
1: Да, так что готовимся к этому событию. У нас впереди есть еще 3 недели, чтобы поймать удачу за хвост. Ну а мы не теряем времени даром, и в эфире стартует шоу «Мурзилки Лайв». У нас тоже, кстати, есть на сегодня свои мечты.
2: Вы знаете, нам очень бы хотелось, чтобы вы вместе с нами провели этот вечер и отпраздновали, в частности, юбилей великого актера. Ну, я не знаю, я просто прям обожаю этого человека, этого артиста, замечательного человека Евгения Евстигнеева. В эти дни отмечают столетний юбилей со дня его рождения, так что будем говорить о нем в этом часе буквально через 15 минут.
3: Ну, подожди, танцы же тоже будут. Через час к нам в студию впорхнет хореограф «Сия Руси» Мигель. Говорить будем с ним о новом фильме, танцевальной драме «Искусство падения», где он выступил в качестве режиссера-постановщика.
1: В общем, планов громадье. Давайте начинать шоу «Мурзилки Лайв». Газ на полную.

0: обожаю вечер пятницы, потому что потом идет суббота, а у нас на субботу такие грандиозные планы, друзья. Напомним, уже завтра состоится финал нашего суперпроекта «Формула Авторадио», который проходит при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы.
1: Как мы уже говорили, 1000 участников прошли тестирование на знание ПДД, правил дорожного движения, на специальном лендинге проекта. И вот после тщательной проверки были определены 10 финалистов. Они безошибочно ответили на все вопросы, сделали это быстрее всех. Вот все 10 финалистов уложились в 29 секунд.
0: Потрясающе.
1: Да, рейтинг финалистов уже сейчас можно посмотреть на странице проекта «Формула Авторадио» и в наших соцсетях.
2: Напомню, уже завтра, в субботу, 10 октября, все они примут участие в большом заезде по улицам столицы. На финише их ждут внушительные денежные призы от партнеров проекта, бренда антифризов «Феликс» и «Газпромбанка». А вот лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ».
0: В общем, держим кулаки, всем финалистам удачи на дорогах столицы. Следите за финалом 10 октября в эфире и в соцсетях «Авторадио». Подробности на сайте «Авторадио.ру» 18+.
3: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 октября 2026 года. «Банк ГПБ АО». Реклама.
4: На «Авторадио».
2: А, друзья, начнем обзор новостей с новости, которая, наверное, заставляет многих улыбнуться, поскольку пресс-служба Росреестра перечислила города с самыми необычными названиями, но журналисты ТАСС расставили этот самый рейтинг в своем порядке и возглавили топ города, расположенные в Псковской области. Это Дно, Опочка и Пыталово.
0: Почему именно в этой области?
2: Ну вот потому что они вот расположены именно там. В Иркутской области есть Зима, я, кстати, в ней был, а в Мурманской – Кандалакша. Также в списке оригинальных названий оказался Пучеж, это в Ивановской области, Пытьях, Ханты-Мансийский округ, Лабытнанги, Ямало-Ненецкий и Дагестанские огни.
0: А что же в Лабытнангах такого смешного?
2: Я не знаю, равно как и в Кандалакше.
0: Чем они смешнее Сыктывкара?
2: Но это журналисты ТАСС, надо у них спросить.
0: Так.

0: Там рассасывать, там, блядь, грызть.
1: Как ты будешь курить. Грызть сигареты?
2: Но, правда, современные врачи все же морщат нос, при горении бумаги выделяются смолы, а в составе находятся следы никотина. Так что, товарищи японцы, наверное, это все-таки не от кашля.
0: Переборчик, да. Коллеги, а что вы любите делать вместе со своей половинкой?
2: Кушать, гулять.
0: Кушать, гулять, так. Ну, в принципе, да, понятно.
2: Ездить в машине в гости. Ну,
1: у меня две недели...
2: Огромный список.
1: У меня две недели, как воспитывать собаку. Ну, я же завел себе питомца, мы говорили об этом.
0: Да, сейчас у вас это объединяющий центр такой, да. Ну, вот ученые из США оценили влияние совместных тренировок на отношения в семейных парах.
2: Тоже бывало.
0: Об этом сообщает Family Relations. Да. А оценилось влияние общих тренировок на три показателя: качество общения, способность разрешать конфликты и уровень напряжения в браке. Исследователи пришли к выводу, что совместные занятия спортом в небольшой, но статически значимой степени помогали парам мирно преодолеть разногласия. Так, что еще любят партнеры делать совместно? Большинство опрошенных пар уверены, что общие бытовые дела могут сближать влюбленных не хуже свиданий, допустим, совместный поход за продуктами или приготовление еды вместе. Самые распространенные семейные увлечения — общение с друзьями, прогулки в парках, Гордеева, ты права тут, значит, просмотр фильмов, опять-таки.
1: Ну, кино, да.
0: Также в числе любимых совместных занятий — чтение книг, походы в кино, посещение музеев, выставок, экскурсий, саморазвитие, рыбалка, спорт, музыка и творчество. Вот. А дальше мы идем к вам, потому что лайфчат называется «Печеньки печем и крестиком вышиваем».
2: Что вы делаете в паре обязательно вместе? Какие есть традиции и, возможно, какие-то фишечки? То есть удивительно, то есть, ну, реально вы можете рассказать что-то такое, что вы нас, ну, прямо шокируете в каком-то смысле.
1: А, друзья, пишите плюс 7-915-459-2020. Это номер для ваших сообщений в СМС, мессенджер и Макс. Ну и оставляйте их также в официальной страничке Авторадио в ВК.
2: Автор самого яркого сообщения получит два билета на ледовый спектакль Татьяны Навки «Пиковая дама», который пройдет на Навка-арене, потому что ходить на спектакль Татьяны Навки вдвоем – это тоже прекрасное совместное времяпрепровождение.
3: Вечернее шоу.

0: Реклама. Калуга встречай! 17 октября по 8 ноября на парковке гипермаркета «Линия» московский цирк «Арена Ягуар», японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, аравийские верблюды, джигиты Северной Осетии «Ирбек», воздушные гимнасты без страховки, мотокаскадеры в шаре смелости, категория 0+.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5715-961.
5: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов

0: опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
4: Вторую шоколадку, Аленка, ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 109,99, а беру две, а еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
6: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
7: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.

0: Захар. 25 лет в эфире.
1: Он все и всех переиграл. Иных не надо заверений. И я бы теперь его назвал со вкусом. Просто Евстигений.
2: Аплодисменты.
1: Так написал художник-декоратор Синягина Евгения Александровича Евстигнева. Итак, Евстигений. Называется «Юбилейный вечер в Театре «Современник» в честь столетия великого артиста». С нами на связи театральный режиссер, заслуженный артист Российской Федерации Марина Брусникина, постановщица этого спектакля в «Современнике». Марина Станиславовна, здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: И разрешите вас поздравить тоже с праздником, потому что, мне кажется, столетие Евстигнеева и Театр «Современник», ну, это действительно, это большое событие для «Современника» в целом и для каждого, кто сотрудничает с этим театром.
4: Давайте по Евстигению поговорим. О неразгаданной загадке таланта этого большого артиста. Так, во всяком случае, написано в анонсе. Почему неразгаданной вашей версии?
3: Моя версия, потому что вот все, кто о нем говорят, все, кто его вспоминает, все, кто его любил, а любили его все, кто с ним общался, все называют его гением. А как объяснить, что такое гениальность? Вот я однажды прочитала, что талант — это умение попадать в цель, а гений — это умение попадать в цель невидимую. Вот мне кажется, это очень точное определение, и как это объяснить еще? Вот эту догадку. Можно просто пытаться разгадать ее, послушав людей, послушав их мнение, посмотрев еще раз то, что осталось, да, там из, слава богу, на кинопленке. И только вот задать себе вопросы, что это за способ существования, что он всегда остается современным, уходит, а меняется время, меняются идеалы, а он как тогда был современным и уникален, так и сегодня современным и уникален.
5: Время,
3: так и все определяют.
5: А вы лично с ним встречались? Какие у вас впечатления были?
3: Да, я работала в Московском художественном театре, конечно же, очень долго вместе с Евгением Александровичем Евстигнеевым. Пришла к молодой артистка, меня сразу ввели в спектакль «Чайка», где он играл Дорна, я играла Машу. И впечатление, если как бы одним словом, что это был очень интеллигентный, тихий, замкнутый, закрытый, доброжелательный, невероятный человек. А вот как то, что я вот себе как бы ношу, это то, как он отличался от многих других тем, что он никогда не критиковал, не советовал, не лез. Я ни разу никогда не слышала ни одного плохого слова. Он не участвовал ни в каких интригах. Был очень такой какой-то вот сосредоточенный на профессии, ну, по крайней мере, вот в тех ситуациях, в которых я его видела, человек.
1: Марина Станиславовна, а работать с ним было легко? Или вот в силу своей замкнутости, если вы говорите, подчеркнутой интеллигентности, не всегда к нему можно было достучаться?
3: Ну вот никогда ни одного профессионального совета я от него не слышала. А вот когда мы путешествовали, значит, с концертами по военным частям, была такая вот функция в театре, и мы там играли в одном отрывке с ним, да, с Евстигнеевым, то я помню, что он какие-то бытовые советы на всю жизнь я запомнила, очень смешные. Там я ненавижу гладить, я как-то ему пожаловалась, говорю, ой, я ненавижу гладить. Он говорит, а зачем? Я никогда ничего не глажу. Руки намочил, ладони вот так провел и отвисится. Я всю жизнь теперь так делаю. Руки намочил и отвисится.
1: Лучший совет от Евстигнеева.
3: Понятно. Да, вот это вот то, что я запомнила всю жизнь.
1: Послушайте, Марина Станиславовна, ну вот если вы говорите опять-таки, да, что он, ну, собственно, не стремился выходить на первый план, не стремился форсировать события, а как же он попал в компанию тех семерых смелых, отважных, ну, по сути, даже героических, в каком-то гражданском смысле людей, которые создавали в 56-м году «Современник»?
3: Это была молодая команда веселых людей, в которых он был лидером, все его ставили выше себя, и, конечно, он обладал невероятной гражданской позицией.
1: Скажите,
3: конечно,
1: пожалуйста, а как построен спектакль «Евстигений»? Это как вечер воспоминаний, или это прямо какая-то постановка с участием, возможно, там, с каким-то виртуальным самого Евгения Александровича?
3: Ну, нет, это, безусловно, вечер, юбилейный вечер, праздник такой ему посвященный, где есть и воспоминания о нем, и есть и его собственные мысли о жизни, и есть, безусловно, видео, и есть гости, которые приходят и про него рассказывают, кто его помнит. И плюс есть основная часть, это артисты-современника, которые его знают только как легенду, которые с ним никогда не встречались, которые пытаются понять, что это такое, и вот из разных этих пластов, с одной стороны, мы успеваем биографию рассказать и немножко, мне кажется, понять, представить его как человека. А, и в таком вот, как сказать, в общем рассуждении о том, кто это такой был, все это складывается из таких, как мозаика, из мозаики, из некой, складывается в некое целое.
1: отмечу, что проводили опрос среди россиян, и они назвали кинороли любимые. Это профессор Преображенский, товарищ Дынин, профессор Преображенский из «Собачьего сердца»,
5: ну, понятно,
1: и товарищ Дынин из фильма «Добро пожаловать» или «Посторонний».
4: А «Зигзаг удачи».
3: Ну, это понятно. Ну, конечно. Ну, дальше мы начнем, да, прибавлять, и глядеть, отповедить, и так далее. Например, если кто там так широко знает этот фильм «Елки-палки», или, скажем, «Версия мне люди», да, где он совершенно фантастический, просто фантастический. Я начинаю впечатлять очень много. Или там «Жизнь, слезы и любовь», да. Ну, не так много, где он прекрасен, невероятен.
4: А профессор Плещ.
3: Хотя, конечно, на слуху сразу... Ну да, на слуху сразу «17 мгновений», когда четвертый действительно считается вершиной, да.
4: Спасибо.
1: Спасибо вам огромное,
5: спасибо,
1: друзья. Итак, в Театре «Современник», да, в честь столетия великого артиста Евгения Александровича Евстигнеева пройдет много мероприятий, среди них на особом счету, на особом внимании. Это, конечно же, спектакль «Евстигений». Кому повезет, обязательно постарайтесь попасть.
5: Спасибо.
1: Удачи вам с этой премьерой. С нами была театральный режиссер Марина Брусникина. Всего доброго.
5: До свидания.
0: Мурзилки лайф.

0: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Шапка, носки, еще шапка.
4: Мам, я на 2 дня еду.
3: Именно.
5: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
6: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
7: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
11: Услуги оказывают ОАСЕМ Агент и ОАСЕМ. Подробные условия на сайте asem-agent.ru. Рекламодатель ОАСЕМ. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
12: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
13: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
12: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
13: Машина на года, сразу видно.
12: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей истории. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
16: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
17: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных, полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
18: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
20: Какой настрой сегодня будет твой? Ты-ры-вернись. Скучно у нас со мной?
21: Папа, что это за песня?
22: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
21: Это которую можно настроение менять?
22: Угу.
21: И на рюкзак вешать?
22: И не только.
21: Пап, нам пора в «Перекресток».
22: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
23: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил акции, количество призов, срок хранения и порядок их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом «Перекресток», ОКН 102-870-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
24: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
25: А мы к ним готовы. Фандей – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
24: Фандей – для всей семьи.
25: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
0: Авторадио.

0: печеньки печем, крестиком вышиваем. Как это?
1: Ну,
0: мальчики,
1: как?
0: Девочки, а вы что сделаете? Картишки.
1: Картишки дуемся. Тоже хорошее времяпровождение.
2: Почему нет?
0: Что вы делаете в паре обязательно вместе? Какие есть традиции и, собственно, эксклюзивные фишечки? Рассказывайте.
1: Юрий хвастается. Мы всегда путешествуем в отпуске вместе. Уже посетили около 40 стран. Причем моя жена исполняет роль разработчика маршрута и штурмана. Мы всегда берем прокатный автомобиль для путешествий и в посещаемых странах. Она также узнает все детали о состоянии дорог, горных троп и определяет список достопримечательностей, которые мы планируем
2: Профессиональная
1: посетить.
2: Подготовка какая.
1: Да, вот в нашей семье это я делаю обычно. В отпуске жена отвечает за фотосъемку, я же веду видеосъемку. И после каждой поездки делаем фильмы.
2: Ну, кстати, совместные путешествия, они действительно нередки в наших сообщениях. Вот Марина пишет, путешествия вместе любим, концерты, театр, грузинскую кухню. Готовы, чтобы посмотреть или послушать концерт, ехать больше 400 километров в одну сторону.
1: Ну, это нормально, это конечно. Не так далеко. Некоторые летают даже в другие страны для того, чтобы попасть на концерт любимого исполнителя.
0: Ну, по нынешним временам, да, это стало
1: отдельным. Да, это такая сейчас фишка такая.
0: В кино вместе ходим иногда или гуляем. Сейчас просто лялька, ну, то есть маленький ребенок, не до этого пока.
1: Который тоже объединяет.
0: Ну, в общем, да.
1: Лялька.
0: Не могу сказать, что это прям какое-то, знаешь, занятие. Ну, ладно, это вообще жизнь отдельная.
1: Совместная, можно гулять вместе.
0: Вообще, романтика – это не обязательно свидание. Романтика – это когда он тебе чай налил и попробовал, горячо или нет. Когда внезапно подошел и помассировал ногу. Ну вот, ну и что, если только одну? Или плечи? Или написала. Ну, действительно. Знаете, человек сейчас, когда маленький ребенок, очень романтичен становится.
1: Даже когда тебе помассировали плечи.
2: Опять-таки.
1: Уже хорошо, да. Ну и, Марина, добрый вечер. Поскольку у нас семейный бизнес, то вместе мы работаем. И это очень тяжело. Вот держимся 18 лет. Ну, Марин, 18 лет – это уже показатель. Это, как говорится, вот, кстати, все вот трагические пороги пройдены уже. Я думаю, что все. Да, и это уже надолго. Друзья, давайте продолжим. А уже в следующем часе. Итак, что вы делаете в паре обязательно вместе? Какие есть традиции и фишечки? Ну, опять-таки, примеров сейчас было предостаточно. А что есть у вас?
2: Пишите плюс 7-915-459-2020. СМС, Макс и официальная страничка Авторадио в ВК.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге завтра без осадков. Ветер южных направлений 5-7 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 тепла. Днем 11-13 градусов. Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Травматология экспертного уровня в клинике «Астро». Консультация и диагностика, противовоспалительная терапия, лечение заболеваний суставов, малоинвазивные артроскопические операции, пластика связок. Прием ведет врач-травматолог-ортопед со стажем более 20 лет. Калуга, Циолковского, 67/1, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Большой, вместительный, мощный. Минивэн Джак РФ-8. Для деловых поездок, для семейных путешествий, для работы. Просторный салон на 7 мест. Высокий уровень комфорта. 236 лошадиных сил и турбированный двигатель. Джак РФ-8. От 4 миллионов 425 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Джак Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.

0: вспомнить.
1: А кто готов в любой момент собрать вещички и рвануть в любую точку планеты? Мы?
2: Мы.
1: И еще раз мы.
3: И даже на цементный завод.
1: Да. Так с нами было все 25 лет нашей работы на Авторадио. Вот нам только скажут, ребята, в путь. Надо вновь вести эфир не из родной студии, а вдали от нее. А мы что? Мы, конечно, мы готовы. И вот мы в Ванкувере, вот мы в Санкт-Петербурге, вот мы в Сириусе, вот мы в Лондоне, вот мы даже в Лужниках. Даже туда нас судьбинушка забрала.
3: Так далеко ехали.
1: В начале 20-х годов 21 века на территории Лужников проходил Московский урбанистический форум. Это такой очень крупный форум, посвященный жизни мегаполиса здесь и в дальнейшей перспективе. Лужники – прекрасная территория, там все хорошо, но явно не хватало нас. Наша мультиформатная студия располагалась прямо у входа в спортивный комплекс, и ее сделали открытой. То есть снаружи были панорамные окна. С трех сторон. Друзья, это повышенная степень публичности и умноженная на 2 степень самоконтроля. Потому что тебя смотрят всегда со всех сторон. Ты не знаешь, да, то есть спину держать, ничего плохого не говорить, улыбаться.
4: Не дай бог, не чесаться, не ковыряться.
1: Правильно. Плюс надо понимать, что помимо того, что мы сидели в аквариуме, так называли это практически все наши гости, потому что ты сидишь вот в этой открытой студии, все с панорамными окнами.
4: Да.
1: Посетители форума могли снаружи наблюдать за эфиром еще и благодаря расположенным рядом огромным экранам с трансляцией студии. То есть, если что-то вы не увидели через стекло, подойдите к экрану, там рассмотрите поближе, там крупный экран.
4: Во всех деталях.
1: Да, абсолютно.
4: Каждую морщинку.
1: А внутри все как в настоящей студии, современное оборудование, микрофоны, музыкальные инструменты. И с первого дня работы и дети, и взрослые буквально прилипали к панорамным окнам. Есть миллионы видео по этому поводу, как мы там общались с ними.
3: Не поленитесь, посмотрите.
1: Да, все границы были стерты, тогда перестало существовать понятие «по ту сторону эфира». Все здесь, все на расстоянии вытянутой руки, все буквально через стекло. Я реально тогда уставала улыбаться и махать рукой, мол, привет.
4: Но было приятно все равно. Вот реально ты видишь тех радиослушателей, которые...
1: Для которых ты работаешь,
4: для которых работаешь.
3: Малую толику.
1: Нашим гостям, звездам, сначала тоже было, ну, как-то странно, но ничего, мы все справились и устраивали нашим слушателям, зрителям встречи с актерами, режиссерами. Приглашали их на живые концерты любимых певцов. Ася, Бурито, Звонки, Галибри Мавик, Винтаж, Мод. Клава Кока была сначала удивлена новому формату нашего вечернего шоу, но в итоге согласилась, что петь перед публикой, наблюдая за закатом, это как минимум романтично. И вот они, сюрпризы открытой студии Авторадио в Лужниках. Мы прямо сейчас приглашаем вас на живой концерт. В вечернем шоу появляется эффектная блондинка в красном. Яркая, успешная, чрезвычайно популярная Клава Кока.
5: Привет.
1: Клава, публика уже давно собралась. Давай сразу начнем концерт.
5: Вообще легко. Настроение прекрасное, погода тоже, закат. Но солнце почти уже зашло. И поэтому я надеюсь, что эту песню, друзья мои, мы будем петь с вами хором. Даже несмотря на то, что мы находимся за стеклом друг от друга. Будьте в машине, дома, перед компьютером, где угодно.

0: кинула чат, да. Смотрела буквально сегодня видео с этого выступления. Люди, конечно, были в шоке. Что? Кока? Вот здесь, вот за стеклом.
1: Все не снимают... на стадионе, все... а вот здесь?
0: Да, все танцуют. По сути, мы показали слушателям, как создается самое оперативное, высокотехнологичное, при этом абсолютно народное, доступное шоу. Мы же там и пародии вживую пели. То есть
2: ой, да,
0: было все. Выходили с музыкантами, там и репетировали у прохожих на виду, как говорится. Ну, а зрители у нас, конечно, очень сердечные люди. Подпевали, подтанцовывали, даже не зная слов. Еще раз хочу передать привет всем тем, кто тогда приходил на нас посмотреть. Ну, а среди прочих любимых гостей хочу отдельно обратить внимание на Диму Колдуна. У него особый дар работы в наших открытых студиях. Он, с одной стороны, самый недисциплинированный артист, потому что говорят, не выходите из студии с микрофона, потому что неизвестно, как там заводиться микрофон будет или еще что-то. Но без этого маленького хулиганства не было бы тех чудных моментов общения с публикой, которые устроил Колдун на одной из песен «Сбежавшие в толпу».

0: Всем опять-таки рекомендую посмотреть в сетях. Вообще наши выездные проекты, наши любимые. В них особый нерв, в них какой-то особенный лайф. А помните, как на берегу Москвы-реки в музеоне? А в Сириусе на Всемирном фестивале?
1: Ой, вообще шикарно.
0: А в метро? В общем, друзья, есть что вспомнить. Ну а наша история продолжается.

0: Реклама. Санъёнг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
2: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
3: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
7: Мне с гусем.
6: Так они все с гусем.
7: Так я все и возьму.
8: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
9: Цени вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
10: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
11: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
12: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
13: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.
16: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
17: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
18: Столица 19.00.
0: Новости.
19: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В столичных аэропортах образовались очереди из-за задержки более 200 рейсов. Подробности далее.
0: Про главное.
19: В московских аэропортах задержаны более 200 рейсов. Образовались очереди из желающих вылететь пассажиров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на онлайн-табло воздушных гаваней. По данным Росавиации, на 17.34 ограничения в Шереметьеве сняты. Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами. В связи с введением временных ограничений три авиакомпании заявили о корректировке расписания полетов. Некоторые самолеты направили на запасные аэродромы. Это Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Минск. Оттуда они вылетят после снятия ограничений.
0: Про предупреждение.
19: Часть функций нейросети Alisa AI временно недоступна, на ответы могут приходить задержки. Об этом сообщил Яндекс. Нестабильно могут работать и отдельные устройства умного дома. Кроме того, владельцы умных колонок могут столкнуться с задержками ответов ассистента. В компании связали перебои с повреждениями дата-центров в Сасове и Калуге. Специалисты круглосуточно занимаются устранением неполадок. Сроки восстановления сервисов пока не уточняются.
0: Про страхование.
19: Страховой защитой сейчас охвачено 70% машин с разрешением на работу в такси. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследования. При этом все большую популярность набирают краткосрочные полисы на срок от 1 дня до 3 месяцев. За 9 месяцев с начала года их оформили на 400 тысяч автомобилей, что на 59% больше, чем за весь 2025 год. Страховщики отмечают, такой формат удобен водителям, которые выходят на линию нерегулярно. Какие риски несет пассажиру поездка в машине без страховки, Авторадио рассказал главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков.
13: Многие сейчас пользуются так называемым такси или вызовом автомобиля через какие-то приложения, через какие-то мессенджеры. Фактически за вами приезжает автомобиль не такси, а просто частная какая-то машина, которую в обиходе мы называем такси. Но тогда это на ваш личный страх и риск. Вы будете в крайнем случае, если случится ДТП, согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, предъявлять претензии этому водителю через суд и так далее. И никакая страховка, соответственно, не действует, потому что ее просто не будет. Если же вы вызываете такси через агрегатора, но тогда уже можно будет предъявить претензии к перевозчику. Потому что, по идее, агрегатор нам должен присылать какую машину, если заказываем именно такси. Машина, которая оформлена правильно, водитель, который оформлен правильно.
19: Эксперты считают, что запуск проверки наличия полисов с помощью камер фото и видеофиксации позволит снизить число незастрахованных автомобилей.
15: Про рекорды.
19: Российский спортсмен Алексей Молчанов установил новый мировой рекорд во фридайвинге на чемпионате мира, организованном Международной ассоциацией развития фридайвинга на Кипре. Об этом сообщает Федерация фридайвинга России. Он нырнул с монопластой на глубину 137 метров и вернулся на поверхность на одном вдохе. Погружение заняло 5 минут и 2 секунды. Молчанов улучшил на 1 метр свой предыдущий рекорд, установленный в 2023 году. Официальный курс доллара на завтра и понедельник – 84 рубля 91 копейка, курс евро – 94 рубля 98 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
15: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее шоу
20: «Мурзилки».
15: Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет вместе на Авторадио.
21: Еще раз всем добренького вечерочка.
22: Здравствуйте, здравствуйте.
21: Привет. Ну, особенно тем, кто слушает Авторадио, допустим, в паре или вообще с семьей. Это здорово, потому что когда ты слушаешь в коллективе собственном, шансы на выигрыш, они увеличиваются.
23: Если у всех мобильных телефонов есть гимн на
21: Авторадио. Дети выросли до 18, тоже установили.
22: Конечно.
23: Лучше дети выросли после 18.
22: А все слушают, все знают, все фиксируют, какая песня будет звучать. В общем, одной командой идем на проект «Игра много денег» на Авторадио в счастливом сезоне, где здесь у нас и мечты, и деньги, и все для вас, дорогие друзья. А,
23: значит, самое главное, чтобы в мобильном телефоне был гимн Авторадио, и вы назвали нам песню, которая прямо сейчас начинает звучать в эфире.
21: Будем играть на 7 тысяч.
15: Вечернее шоу.

0: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: У нас вообще драмы больше нет. У нас счастливый 13-й сезон, друзья мои. Здесь в любом случае вы остаетесь в выигрыше. Как минимум 3000 рублей за то, что у вас установлен гимн. А как максимум исполнение вашей заветной мечты. С нами генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты в этом году.
2: Призовой фонд счастливого сезона 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний. Они прямо сбываются у всех на глазах, друзья. Действительно счастливый сезон. А ведь еще будет и дополнительный 6-й суперфинал. Там будет еще одна мечта разыграна от Озонбанка. Банк от нашего партнера.
3: Сайт Авторадио утверждает и правильно делает, что в банке игры сейчас 7000 рублей. Кстати, здесь на сайте Авторадио вы можете поменять гудки в мобильном телефоне на гимн Авторадио. И здесь же можете поделиться своей мечтой.
1: Да, и уже 29 числа, 29 октября, вашу мечту вполне возможно... Да, мы исполним, если, конечно же, авторадио-рулетка выберет ваш номер телефона, вы ответите, какая песня была в эфире, и, соответственно, вот она, удача, вот оно счастье.
2: Да, совсем скоро уже 4-й суперфинал, 4-я мечта, ну а прямо сейчас в банке на кону 7000 рублей, но не забываем, что наш генеральный партнер всегда с удовольствием готов удвоить эту сумму, просто вы открываете карту Озонбанк и получаете выигрыш в двойном размере.
3: Запускай, автор, вернее, останавливай.
1: Остановила.
3: Молодец.
1: Да, Алексей сейчас будет у нас
3: оговорился
1: на связи.
3: Я, где старт, где стоп.
1: Алексей из Калужской области, номер заканчивается на 1398. И, внимание, мечтаю открыть коптильный цех по производству копченых деликатесов из рыбы и мяса, а также колбасные изделия.
2: На каких коптильнях?
3: В принципе,
2: помните, на каких
3: это хорошо.
1: Да, очень здорово, собственно, коптильня. Давайте звонить Алексею.
2: У нас была так. Полина Гагарина.
1: Полина Гагарина, да.
2: А в коптильню в какую область звонить?
1: В Калужскую область. Угу. Так.
2: Так, ну.
1: Ну, гимн Авторадио.
2: Давай.
1: Уже клюет, ну, давай. Ух.
3: Какая-то проблема с телефоном, я так понимаю.
1: Сорвался гимн Авторадио, что-то у нас.
3: Да у нас вообще ничего не работает.
1: Ку-ку. Что вот это сейчас было? Какой-то пип.
4: Абонент сейчас не может ответить
3: на ваш
4: звонок.
3: Ах, вот в чем дело.
4: Его телефон выключен или находится вне зоны действия сети.
2: Ну, а понятно. Вне зоны действия сети,
3: друзья,
2: надо понимать, что, соответственно, ничего не...
3: Эпизод не сыгран, да. Банк без изменений по-прежнему 7000 рублей.
1: Но ничего, драмы больше нет.
2: Ну,
1: драмы
2: вообще нет. Случилась маленькая, конечно.
1: Да.
3: Драмка.
1: Да, драмка. Но, друзья мои, у нас впереди еще прекрасные перспективы. Еще только середина октября, 29 октября. Напомню, еще один суперфинал, то есть 4-й суперфинал. Мы исполним 4-ю мечту наших радиослушателей, одного из вас, дорогие друзья. Ну и напомню, что в 6-м суперфинале, который будет под Новый год, генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
3: Гордей, вот теперь запускай Авторадио-рулетку.
1: Игра продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.

0: Реклама. Калуга, встречай! 17 октября по 8 ноября. Цирк «Арена Ягуар» на парковке гипермаркета «Линия». Дрессированные животные, воздушные гимнасты, мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в шинном центре «Старт-шина». Калуга, Грабцевское шоссе 20. Телефон 596707.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox, термосами бренда Thermos, рюкзаками Wenger, ручками Parker и портмоне из натуральной кожи фирмы Klondike. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов в наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК 21 век.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
7: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
0: Реклама на Авторадио.
8: 58 88 88.

0: Захар. 25 лет в эфире.
1: Ух, все.
2: 25 лет в эфире, никак не привыкнем, что гость может появиться в последнюю секунду.
1: Последнюю секунду буквально, да. Сегодня в нашей студии, друзья, встреча старых друзей. Каких-то 24 года назад он стал сердцем, ядром танцевального представления, которое обрамляло первые немного нелепые перформансы только восходящих на трон королей музыкальных пород.
2: Может, Мигель сейчас... не помнит уже?
3: Ага, не помню.
2: Не помнишь?
3: Ты помнишь, как я подскользнулся на дрыне?
4: Нет, на дрыне ты все подскользнулся.
1: Подожди, еще за кулисами. Подожди, ты за кулисами еще.
2: Сам Киркоров подскользнулся на дрыне с самого начала.
1: На этом дрыне. И вот прошли годы, мы вновь вместе. Но посмотрите, каков он. Как много достиг этот шоумен. Как радостно его видеть на новом витке его блистательной карьеры. Так в нашей студии хореограф, продюсер, режиссер Мигель!
4: Привет, привет, привет!
2: Здорово!
3: Я очень рад вас видеть.
1: Ты в ноябре свободен?
4: Смотря когда.
1: В Таиланд улетаешь, да?
3: Нет, я на работу.
1: У нас просто марафон тут будет.
3: А что такое?
4: 25 лет мурзилкам.
3: А к вам надо прийти?
2: Ну и можешь приехать.
4: Представляешь, еще раз.
2: Или прилететь.
3: Я в ноябре в Москве.
4: Мод отлично.
1: Слушай, вообще, на самом деле, нам очень приятно видеть тебя в нашей новой студии, в твоей новой ипостаси. Все знают тебя как танцовщика, наставника и члена жюри в популярнейшем шоу «Танцы» на ТНТ. Потом ты предстал перед публикой в качестве постановщика уникальных и известных шоу и уникальнейших спектаклей. Ну и вот повод для нашей нынешней встречи – Мигель теперь в кино.
4: Дебют. Слушай, как мы ему дали старт в карьере, а?
3: Прям вообще.
1: Сериал «Искусство...»
2: Волшебный пендель.
3: Да, волшебный пендель получился.
1: Сериал «Искусство падения», где Мигель режиссер и даже немного больше. Восьмисерийная танцевальная драма уже вышла на ОКО. Сейчас будем говорить об этом подробнее.
2: Да, давайте я быстренько представлю синопсис. Молодой танцор Дима и его девушка Юля участвуют в танцевальном шоу. Их наставник Фил ставит над ними психологический эксперимент, проверяя, готовы ли они выйти из зоны комфорта, чтобы стать настоящими артистами. Мигель, я так понимаю, что сериал основан на реальных событиях. То есть как ты вот упал тогда на нашем дрыне. Вот «Искусство падения»
3: вот
2: началось.
3: Вот оно и было, да, «Искусство падения».
2: То есть все-таки на собственном опыте все.
3: Ну, да, там очень основа, много взято, конечно же, из того, что мы пережили во время съемок программы «Танцы», во время других опытов в производстве спектаклей, да. Можно сказать, что да, там все собирательные образы из всех тех людей, которые участвовали во всех наших проектах.
4: Слушай, а вообще идея снять сериал, это исключительно твоя собственная или к тебе пришли, как бы понимая, что тебя это точно зацепит?
3: А ко мне пришли с другими сценариями и другие компании.
4: Ты все перечеркнул?
3: Понимая, что да, меня это зацепит, и я увидел то, что люди хотят снять, и сказал, что нет, не хочу, чтобы было так. Все-таки мы, мне кажется, достойны немножечко другого формата, нежели просто развлекательного, как обычно любят представлять танцы. И после того, как я поговорил с ребятами и пришел к Славе Досмухаметову и сказал: «Слав, я хочу снимать сам, у меня
1: Напомню,
3: есть история».
1: Слав Досмухаметов, он в том числе продюсер,
3: продюсер
1: танцев.
3: Продюсер генеральный, да, и танцев, и сериала.
4: ТНТ.
3: Сейчас уже не ТНТ, да, только Norm Production и Medium Quality. Вот, и после этого он сказал, что давай я познакомлю тебя с Дашей Грацевич, она замечательный сценарист, и я познакомился с ней, она сказала: «Иди ты в жопу со своими танцами».
4: Красиво сказала, так, давай снимать боевик.
3: Да, я за ней ходил долго-долго-долго, уговаривал, пригласил ее к себе на класс, она увидела, что мы делаем, и говорит: «Ну ладно, давай попробуем что-нибудь сделать». И вот год мы где-то прожили вместе на репетициях, на каких-то совещаниях, проектах, и после этого она ушла на 9 месяцев, и через 9 месяцев показала первую серию.
2: Слушай, ну говорят, она сейчас даже затанцевала после этого,
3: она Даша. Да.
1: Вот это очень невероятно. Что ты с людьми делаешь, представляешь?
3: Ну, как-то вот так вот получилось, да. Да, она затанцевала, сейчас наберет классы у жены нашего главного героя Димы Щебета, точнее, ну, артиста, который главный герой Димы Щебета, у Юлианы Бухольц, она берет уроки, классы и танцует.
1: Слушай, ну еще больше шок меня вызвало то, что сколько, 7 или 8 лет?
3: 8 лет.
1: 8 лет ты занимался этим искусством падения. Почему так долго?
3: А потому что, поскольку работа сама необычная, очень сильно экспериментальная, то, конечно же, на каждый эксперимент, который был частью этого проекта, надо было очень долго уговаривать людей. И поскольку танцовщики у нас все снимаются, не актеры профессиональные, то есть у нас актеров всего несколько человек. И вот этих танцовщиков, чтобы утвердить, чтобы дать продюсерам понять, что только они смогут.
4: Никто, вот, кроме них.
3: Да, и вот это вот даже, сколько, полтора года я провел, наверное, в кастинге. У меня участвовало где-то 5000 человек в аудишене на все это. Да, мы пробовали профессиональных актеров, очень много пытались научить танцевать. кого-то из них, и в результате я дал людям понять, что нет, только они смогут, они действительно смогут это сделать.
1: То есть, смотри, то есть я так понимаю, что продюсеры были не уверены в том, что танцор сможет быть актером.
3: Да, продюсеры были не уверены в том, что вообще я могу что-то снять.
1: А ты-то верил в то, что танцор действительно...
3: Я знал, что только они смогут это сделать, потому что
1: они
3: ту боль,
1: которую...
3: Тебя? Нет, ни в коем случае. Я очень сильно доволен результатом, очень сильно доволен ребятами, и... Ну, как бы там вся боль нашей профессии, она у нас заложена уже в костях, и поэтому ее сыграть очень сложно. И поскольку ее и не надо играть, то они справились с этим на 100%.
1: А ты сам играешь?
3: В кино? Папе,
1: да.
3: А у меня есть один маленький кадр в 8-й серии.
4: Ну ты там Карабас-Барабас?
3: Я... Нет, я там просто... я просто там один раз улыбаюсь, и все, на вечеринке.
2: Прохожу мимо, говорю, не типа обращайте внимания.
3: И то это не должно было войти, это просто какой-то дубль, где случайно камера повернулась, увидела меня, и я так раз и попал.
1: Сколько, ты говоришь, танцоров на кастинг пришло?
3: А, не танцоров, актеров и танцовщиков. 5000 человек было.
1: Кошмар.
3: Это была пандемия еще, представляете, что это было? Это были вот онлайн вот эти вот пробы, мне прислали кучу видео. Я где-то сидел в какой-то каморке, это отсматривал, иногда ко мне приезжали актеры, то есть это было невероятно сложное действие, то есть да.
2: И все-таки наряду с танцорами в сериал просочились и профессиональные актеры.
3: Конечно.
2: Кто?
3: Же.
2: Кто? Назови.
3: А, Линда Лапинш у нас играет замечательного продюсера Ренату, а Игорь Грабусов играет ее мужа, а Глеб Бочков, мой хороший друг, который играет у меня в «Вернувшихся», играл уже 10 лет, да, в спектакле, и вот сейчас играет в этом сериале. А Алена Константинова, она тоже из «Вернувшихся», тоже играет жену Антона. Поэтому много-много людей. Ну, как много, нормально. 20%, 20%, все остальные танцовщики.
4: Слушай, но если посмотреть мировой кинематограф, вот да. Фильмов про танцы, ну, я имею в виду, если сравнивать, понятно, с какими-то там, боевиками или мелодрамами, не так уж и много. Там «Шаг вперед», «Грязные танцы», «Стриптизерши».
1: «Черный лебедь» вот еще такой.
4: Да, можно ли, на твой взгляд, искусство падения поставить вот в один ряд с этими мировыми хитами?
3: Слушай, ну я не могу так судить, на самом деле это странно судить так о своем произведении. Нет, мне бы
1: не
3: хотелось...
1: Не по статусу, а вот именно по настроению.
4: По настроению, по жанру.
3: По настроению, по жанру это не похоже на самом деле ни на что. Да. И на самом деле у нас самая большая претензия, наверное, от зрителей, потому что они никогда не сталкивались с тем, чтобы мы часть сюжета объясняли хореографии, и очень странные иногда комментарии от наших зрителей и критиков, которые говорят о том, что «А что так много танцев?» Я думаю, в плане, это же танцевальное кино, что вы хотели.
1: Еще, Николай Майн, как снимался танец? Я прослушала, читала, что вы сначала все прорисовали, потом репетировали, снимая на телефон, и только потом начинала работать камера. То есть какой-то титанический процесс вообще.
3: Ну, сам процесс подготовки, да, предпродакшн, вот я за него очень рад и счастлив. Слава богу, у меня невероятная волшебная команда моих, и Юлия Горленкова, оператор-постановщик, и Ксюха Михеева, хореограф нашего всего фильма. Да, я не мог просто представить работу по-другому. Если я, конечно же, изначально монтаж видел в своей голове, но мне нужно было обязательно все это нарисовать. Я взял Шуру Тумашову, художника замечательного, и с ней в течение года разрисовал полностью каждый кадр всех 8 серий. И только после этого его утвердил и понял, как я это должен снимать. Но это
1: понятно,
3: еще...
1: почему 8 лет проект готовил.
3: Да. Просто еще сокращенный бюджет не позволяет растянуть. И поэтому надо было планировать дни съемочные таким образом, чтобы у нас не было ни одной лишней минуты. И вот ту выработку, которую мы делали в конце дня, иногда доходило до 25 минут полезного материала, а это невозможно. То есть даже продюсеры ко мне приходили, говорили: «Мигель, как это получилось?»
1: Ты завалишь индустрию. Все остальные сейчас начнут качать права, скажут: «Вот, оказывается, как можно».
3: Не, ну, но это, соответственно, такой предпродакшн. То есть... Да.
2: Очень сильно подготовлен. Понятно, давайте продолжим.
1: Мигель у нас в гостях, обсуждаем сериал «Искусство падения». Продолжим буквально через несколько минут.
0: Мурзилки лайф! Мурзилки лайф!

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLAND J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
4: А мы к ним готовы. «Фандэй» – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
3: «Фандэй» – для всей семьи.
4: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 319 000 рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840. 0+.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
8: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Авторадио.
17: Мурзилки лайф. 25 лет на Авторадио.
18: У кого-то зазвонил телефон в студии. А, это Мигелю звонят. Он забыл отключить телефон. Пришел на эфир.
19: А, ладно, это
18: Мигель
19: нормально.
18: Мигель сегодня
19: Жиза.
18: В гостях. Да.
20: Оставили.
18: Прежде чем мы продолжим разговор про твой сериал «Искусство падения», буквально пару слов. Иммерсивный спектакль, постановщиком которого ты являешься, вернувшийся. Он сейчас вернулся, он идет?
20: Он же, да, он вернулся. Мы вернулись на 60 представлений. Осталось всего 20 из них. Вот и все. И мы, наверное, больше не будем это играть. 10 лет прошло. Вот мы
18: Слушай, ну у вас такие прекрасные показатели. Там же у вас народу приходило на этот спектакль.
20: Да, очень, очень много. И сейчас до сих пор у нас солдаут. И людям нравится. И некоторые приходят по 100, по 150 раз вообще на шоу.
19: А в чем иммерсивность? Ты вытаскиваешь народ на сцену?
20: Нет, это уже интерактив. Иммерсив, ага. Это присутствие твое внутри спектакля, как внутри... действия, угу. Которые никаким образом не влияют на него, но при этом ты становишься его частью, поэтому...
19: Интересно.
20: Слушай, это так... очень... Я не понимаю, а вы же не были приглашены?
19: Да не были до сих пор.
20: Идите, пожалуйста. Я вас приглашаю. Выберите дату, хорошо. Пожалуйста. Мы играем до конца ноября.
18: Хорошо.
20: Четверг, пятница, написали. Суббота, воскресенье. Тогда... Каждую неделю.
18: Сколько планов у нас на ноябрь вообще?
20: Слушайте.
18: Ну, вообще-то, слушай, вот это же тоже такие разножанровые работы, про которые вот мы говорим, да, там, кино, тут, значит, иммерсивный спектакль. Ты просто неугомонный человек, или ты такой талантливый, или у тебя такие связи невозможные, что просто ты успеваешь все здесь, и это как-то вот работает.
20: На самом деле я бы не сказал, что это прям так какой-то прям огромный объем. Это нормальная стандартная работа, я успеваю в ней выдохнуть и съездить отдохнуть, и что-то новое придумать, что-то новое сделать. Вот сейчас мы заканчиваем «Вернувшись», и у нас уже на подходе следующая постановка, мы будем делать «Скруджа». в...
12: Какого Скруджа?
13: Дядюшку.
20: Дядюшку Скруджа,
13: Макдака?
20: Да. Макдака? Нет, другой есть один Скрудж еще. Да, да, «Рождественская история Диккенса». Вот, и мы сейчас будем делать вот этот спектакль. Поэтому, на самом деле, все очень равномерно у меня распределено как-то в жизни. Я все успеваю. Все делаю и еще оставляю время на себя, поэтому это не прям грандиозные какие-то гипер-гипер-гипер-гипер-гипер.
13: Дружишь со звездами, мы понимаем, со звездами шоу-бизнеса, да, и вот скажи, пожалуйста, как ты считаешь, насколько вообще российские артисты хореографически подготовлены у нас? Вот можно ли наших артистов сравнить с тем, что делается на Западе, допустим?
20: Ну, стоп, во-первых, шоу, ну, как бы, да, типа, ну, шоу-бизнесы вот эти вот, мне кажется, в принципе, сравнивать нельзя. Есть там фабрика, которая уже давным-давно устоялась, и у нее есть какие-то свои определенные принципы работы.
13: И законы самые.
20: Да, и закон. А есть наши, которые пытаются это все каким-то образом догонять. Угу. Вот, ну, они делают успехи уже, да, очень много людей, которые
13: у очень кого бы прекрасно... хотел, мог отметить?
20: Сейчас?
13: У кого был на шоу, да, в последний раз?
20: Я ни у кого не был на шоу. Я...
13: Здрасте.
20: А у кого?
13: Да, ну не был, ну вот тоже Бузовой вот недавно было.
12: Зиверт?
13: У Анаси, у Лазарева,
20: у Зиверт. Вот никому сейчас вот я на шоу не ходил. Я видел какие-то записи, да, в Ютьюбе.
18: Ну, раньше ты Юлю Зиверт хвалил, что она в танцевальном зале много работает для того, чтобы...
20: А, было время, да.
13: Было время, что хвалил или что работает?
20: Было время, что хвалил.
18: Смотри,
13: какой-то. Оп-оп. Нет, ну а что, видишь, и сейчас поэтому...
20: Нет, не, на самом деле все молодцы, все стараются, все что-то делают. На самом деле сложно же зрителя обмануть, если он видит, что перед ним на сцене происходит не очень. То они и на концерт не будут приходить. Если концерты полные, значит, люди работают. Значит, стараются, значит, людям это нравится.
13: Это да. Слушай, давай вернемся к сериалу «Искусство падения» все-таки. А в этом году на 4-м фестивале онлайн кинотеатров «Новый сезон», ведь этот проект победил в номинации «Открытие нового сезона».
20: Был такой, да.
13: Был такой. Да. Ты понимаешь, что этот аванс нужно теперь, вот эту планку, да, которую ты поднял с точки зрения как режиссера, как человек, который придумал, да, это, ее надо поддерживать теперь.
20: Ну... Наверное, но это, я думаю, что это такой процесс, который не должен быть каким-то нарочитым. То есть если ты понимаешь, что у тебя есть силы и мысли на какое-то высказывание, то эта планка, она само собой будет поддерживаться. Ну, самое главное, чтобы ты не предавал себя и не уходил в какие-то там вещи, которые являются там законами жанров или каких-то... Чтобы это все-таки было твое собственное слово. И тогда все будет в порядке. Если тебя не будут... То есть как бы если тебя шел... конкретно, вот за наградой, это одно. А так случайно получилось, мне очень сильно стало, было приятно в этот момент, но никакой цели кого-то победить у меня не было.
18: Слушай, вот я обязательно посмотрю сериал, меня реально очень заинтересовало все вот эти исходные позиции, то, что это про танцы, но почему все-таки драма? То есть все-таки получается, что внутри индустрии прямо жесть, харассмент, абьюз, унижение, деспотизм?
20: Я думаю, внутри каждой индустрии существуют проблемные вещи. И вот об этих проблемных вещах в нашей индустрии, касаемо конкретно души творцов и исполнителей, вот об этом мы решили поговорить в этом кино. А я думаю, что поскольку это кино про людей, танцы там только лишь способ, один из языков изъяснения с аудиторией, я думаю, что этот сериал... по человеческим каким-то качествам подходит абсолютно любой профессии. Просто в данном случае мы выбрали очень близкий нам язык, на котором мы умеем высказываться, как танцы. А так это касается абсолютно всех профессий, всех коллективов.
18: Для слез прошибает?
20: Ну, бывает там, да. Был на премьере так приятно вообще. Вот как раз на фестивале в один момент прям что-то как все заревели.
13: Ну и ты за компанию.
12: Не рассчитывал на
20: это. Я уже
18: насмотренный
20: монтажом, потому что это все творилось у меня дома. Я просто поворачиваюсь в зал, смотрю, все ревут. Я так думаю, ого, ни хрена себе получилась такая штука трогательная. Вот, да, супер. Есть.
13: Прости, отвлекусь. Можешь поднять ногу? Ты сейчас в чем сегодня?
20: Я в кроксах.
13: Ты в кроксах, не в туфлях.
20: Каких?
13: Просто,
20: а
13: ну,
20: ты в красных
13: понятно,
20: имеешь?
13: Что
20: да.
13: Хочется же
20: я посмотрел на них, думаю, в коридоре, думаю,
13: про самый добрый танцевальный тренд этого сезона, про твои красные туфли.
20: Да, получилась такая штука.
13: Точнее, про туфли мамы, да?
20: Нет, это мои.
13: А, это твои уже.
18: Расскажи, вдруг кто пропустил про этот тренд, как он получился и что уже?
20: Абсолютно случайно. Мне кажется, любой тренд происходит вот так вот случайно, на собственном порыве, на каких-то... абсолютно добрых эмоциях, это были эмоции поддержки. Я взял в этом году группу танцевальную в лагере про танцы, который состоял из родителей учеников, которые приехали к нам в лагерь. И так оказалось, что там одни девушки были, и я понял, что вот мне бы хотелось очень сильно с ними вот расслабиться на сцене. Я взял каблуки, и оказалось, что 60% из них очень давно их не носили, и вообще некоторые не умеют на них ходить. И тут мы принялись как ходить. Как
13: подожди, туфли твои все-таки были? Женские?
20: Туфли мои, конечно.
18: Ну, тут еще же мама тоже сыграла твою.
20: Да. Мама там была, танцевала, конечно, тоже. Я заказал перед тем, как поехать в лагерь.
13: А, туфли, специально
20: да.
13: себе туфли.
20: То есть у меня пришла в голову 43-го
13: идея. 43-го
20: размера, да. Красные лодочки.
18: Лаковые, по-моему.
20: Лаковые, да. Красивые, жутко. Вот, и позвонил, как бы написал в группу, всем говорю, девчонки, делаем вот такой номер. Я себе беру туфли, чтобы, типа, вам показывать, как на них ходить. Ну и в поддержку их вышел на этих туфлях, танцевал номер. И как-то с первого дня как понеслось, я даже не ожидал, что будет такой резонанс с этим совсем. И все их начали, вот сегодня мне какие-то из Питера прислали видео, какой-то конкурс красоты, все в этих красных туфлях, эти модели. Что-то стоят, разворачиваются под эту музыку, пытаются сделать коряво вот эти движения. Ну вот как-то раз и зашло все. Вот люди начали...
14: Пока вы про обувь, можно я вернусь к сериалу?
20: Давай.
14: Все-таки, да, давай рассказывай, когда смотреть? Где и...
20: Итак, в каком режиме? 25 сентября мы стартовали на ОКО. Каждую неделю выходит по одной серии. В первую неделю вышло две серии, поэтому сейчас уже... Сегодня же пятница у нас. Угу. Уже четыре серии есть на платформе. Можете смотреть. Те, кто хотят посмотреть сериал сразу же залпом весь, то 6 ноября у нас выходит 8 серия. И вот с этого момента можете смотреть сразу же залпом все. А так каждую неделю на ОКО смотрите... Сериал «Искусство падения».
18: Супер. «Искусство падения». Сериал, дебютная работа хореографа Мигель. Мигель, спасибо огромное. Не прощаемся надолго. У нас очень много совместных планов.
20: Я еще кофе не допил.
14: Если тебе в следующей работе надо будет что-нибудь запороть, зови нас.
20: Обязательно.
13: Что ж такое?
18: Да вот, запороть.
21: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
22: В Калуге завтра без осадков. Ветер южных направлений 5-7 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 тепла, днем 11-13 градусов.
23: «Авторадио. Движение только вперед».
21: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
24: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Вечернее шоу
1: Мурзилки Лайф.
2: Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет в эфире.
3: Девчонки и мальчишки, а также их родители, веселые пародии услышать не хотите ли?
4: Хотите ли?
5: Хотите ли?
3: Сегодня в наших пародийных воспоминаниях мы обратимся именно к детской теме, поскольку вместе со страной мы пытались всеми силами улучшить демографическую ситуацию. Причем не только словом, но и делом. Вот за время существования Мурзилок в эфире мы, Брагин, Гордеев и Захар, воспроизвели на свет четверых детей.
4: Кто воспроизвел? Вы, что ли?
6: Ну, не без нашей же помощи.
3: Между прочим, да, Гордеева. Тут, конечно, тебе пальму первенство полностью отдаем, поскольку ты умудрилась родить двоих практически без отрыва от производства.
4: А почему четверых, если шестерых?
3: Нет,
6: двое родились до начала шоу.
3: Да, двое до шоу. Математика, ну что ж такое?
4: Ах, я уже забыла, да.
3: Ну, в общем, расчет шоу был прост. Чем больше слушателей авторадио благодаря нашей агитации нарожают детей, тем больше у нас будет аудитория в будущем. Недаром многие сейчас говорят, мы выросли практически на ваших пародиях.
4: Ну, 25 лет, срок немалый, неудивительно.
3: Да, и сейчас вот вспоминая основные шаги, которые государство предприняло для повышения рождаемости, диву даешься, неужели этого когда-то не было? Конечно, речь идет в первую очередь о материнском или семейном капитале. О введении материнского капитала было объявлено президентом России Владимиром Путиным 10 мая 2006 года в ходе послания Федеральному собранию Российской Федерации. Программа была разработана на основе данных Всероссийской переписи населения, которая признала значительное снижение рождаемости. Большинство семей в период с 92 по 2006 годы ограничивались одним ребенком. Сами выплаты начались 1 января 2007 года и составили первоначально 250 тысяч рублей за ребенка.
4: Ну, тогда это были очень даже неплохие деньги.
6: Да еще как.
3: Да, да, да. Ты, кстати, что на свой капитал родительский взяла?
4: Я его в ипотеку вложила.
3: В ипотеку, ну, то есть...
6: Улучшение жилищных условий, абсолютно нормально.
3: Прекрасное вложение. Друзья, итак...
4: Ипотека вашему... вообще прекрасная.
3: Да, итак, вашему вниманию композиция образца 2007 года. Мы делаем ребенка по просьбе президента.
2: Вечернее шоу
1: Мурзилки Лайф.
2: Встречайте, поющие ведущие авторадио Брагин, Гордеева и Захар. Лучшие

0: Rocky Life. Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет вместе. Реклама. Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
1: Зима, уверенность, дорога. Готовь машину к сезону в колеса даром. Здесь твоя точка опоры для сильных. Зимние шины Пирелли в колеса даром. Специальное предложение. При покупке комплекта шин Пирелли бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Встречай зиму правильно. Подробности в магазинах и на сайте колесадаром.ру. Колеса даром. Твоя уверенность на трассе. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-17-46. Город Набережные Челны.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
2: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-3911. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
3: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
5: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
6: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
7: Федеральная пассажирская компания. Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
8: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
9: Столица, 8 вечера.
8: Новости.
10: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Для россиян с зарубежными водительскими правами уточнят сроки их действия. Подробности далее.
11: Про главное.
10: Правительство внесло в Госдуму законопроект об использовании иностранных водительских удостоверений россиянами, постоянно проживающими за границей. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на документ в электронной базе Нижней палаты парламента. В частности, предлагается признавать такие права недействительными в России через год после въезда, причем отсчет ведется от каждого фактического приезда. Поправки должны устранить правовую неопределенность, выявленную Конституционным судом.
11: Про жалобы.
10: Около 2500 жалоб на работу Яндекс.Гоу поступило за сутки, более 2200 за час. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга Down Detector. Пользователи не могут заказать машину, приложение зависает при оплате и неверно определяет местоположение. Водители также сообщают о проблемах с получением заказов через Яндекс.Про. Чаще всего проблемы фиксируются в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Самарской области и Татарстане. Сбой в работе Яндекс.Гоу происходит на фоне последствий атаки на дата-центры Яндекса в Сасове и Калуге.
11: Про экзамены.
10: Абитуриентам инженерных, технических и естественно-научных направлений могут начислять дополнительные баллы на ЕГЭ, которые не используются для поступления. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Миноборнауки. Речь идет о математике, физике, химии, информатике и биологии. За результат от 90 баллов предлагают максимальную прибавку – 25 баллов. Решения о начислении бонусов будут принимать сами вузы. Проект приказа проходит общественное обсуждение. Если его утвердят, новые правила начнут действовать со следующего учебного года.
11: Про Авторадио.
10: Наша радиостанция готова к проведению финала суперпроекта «Формула Авторадио». В большом заезде по улицам Москвы примут участие 10 сильнейших участников. Финал пройдет завтра при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы. ЦУДД следит за движением в городе, в том числе особое внимание уделяется дорожной обстановке во время проведения крупных мероприятий, во время забегов, мото- и велофестивалей, различных концертов, а завтра – за проектом «Авторадио». Главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦУДД Андрей Топс рассказал нашей радиостанции, как организация готовится к массовым мероприятиям с их участием.
12: Каждое новое мероприятие – это своеобразный вызов. Даже имея опыт проведения различных городских мероприятий, все равно требуется подготовка, требуется проникнуться этим мероприятием, узнать, что и как там будет перекрываться, как будут двигаться потоки людей, как при этом пустить городской транспорт. Поэтому мы очень тщательно готовимся к таким мероприятиям, стараемся заранее все спланировать, но, тем не менее, могут возникнуть нештатные какие-то внезапные ситуации, и в этом случае мы можем их оперативно решить.
10: Добавлю, завтрашний заезд финалистов проекта «Формула Авторадио» пройдет по улицам Москвы. Следить за соблюдением правил будут судейские команды, в том числе с помощью камер ЦОДД. Официальный курс доллара, согласно Центробанку, на завтра и понедельник составляет 84 рубля 91 копейка. Курс европейской валюты – 94 рубля 98 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
8: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее

0: Да, мы работаем в эфире вместе 25 лет.
1: Есть да, такое и не стыдимся этого, гордимся.
0: Не, ну а чего чем стыдиться? Но мы больше сегодня все-таки говорим о ваших увлечениях, то, чем вы занимаетесь, ну, не в коллективе, а именно вот с партнером, в паре.
2: И читая сообщения, я узнаю столько нового для себя, названия различных игр, о которых расскажу, естественно, когда будем зачитывать.
1: А увлечения там, кто банки закручивает, кто по грибы вместе ходит, кто на рыбалку.
2: Кто печеньки делает.
1: Да,
2: друзья, в общем, говорим мы действительно о совместных увлечениях, а вы нам рассказываете по номеру телефона +7 915 459 2020 в смс, мессенджер Макс. Ну и, конечно же, пишите на официальной страничке Авторадио в ВК.
1: Я напомню, что автор самого яркого, самого интересного сообщения о совместных увлечениях в паре получит 2 билета на ледовый спектакль Татьяны Навки «Пиковая дама».
0: А в этом часе мы представим вам еще одно увлечение. Я думаю, что многие пристрастны к такому досугу.
2: Но поход на Октябрьфест.
0: Да.
2: Не путать с Октоберфестом. Да, друзья, все подробности буквально через 15 минут.
0: Да, это наше местное увлечение. Всем добрый вечер, мы продолжаем.

0: Мурзилки Лайф. Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет вместе.
1: В последнее время автоэксперты все чаще и чаще говорят водителям о том, что в автосервисах могут быть лишние траты. Мастера настаивают на покупке дорогих деталей, которые в сборе, хотя их можно вполне починить за какие-то относительно небольшие деньги. Ну и нередко проблема кроется не в поломке какого-то важного узла, а просто банально в грязных датчиках, которые посылают неверные сигналы.
2: Слушай, ну с другой стороны, понятно, что автосервисы на этом зарабатывают.
1: Ну, конечно.
2: В большинстве случаев, вот я почему... Извините, ну не люблю я дилер. Простите, дилеры, меня, пожалуйста. Потому что когда я к дилеру возил машину, у меня ее забирали. Я сидел, ну да, на экранчиках что-то там происходит. А вот что происходит, так я до конца и не понимал.
1: Нет,
2: потом
1: если
2: был такой счет.
1: Если ты едешь к дилеру, это одно. А если ты едешь на какой-то другой сервис, которых сейчас огромное количество, совершенно другое. Но все-таки как разобраться в истинной причине поломки и не потерять деньги на СТО, об этом готов нам рассказать автоэксперт Дмитрий Попов. Дмитрий, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте.
1: Ну, расскажите нам, какие самые частые схемы развода водителей на сервисах?
3: Слушайте, ну я недавно живу, 40 лет за рулем, поэтому я таких повидал вариантов, нет слов. Вот, значит, в одном случае я попросил, ну, открою вам один секрет, у меня гражданская специальность давно в детстве была, автослесарь. Поэтому я...
1: Вам проще.
3: В одном известном сервисе попросил после перекидывания сцепления приподнять машину. Мастер выразил такое недовольство. Что вы хотите там увидеть? И я увидел, что коробка не затянута, она просто болты накинуты.
2: У меня тоже
3: была такая ситуация. Были все шансы уехать, оставив коробку по дороге.
1: Вы бы попали в книгу рекордов Гиннесса.
3: Да-да-да. Самый короткий заезд без коробки передач, да.
2: Наверное.
3: Еще, значит, в одном сервисе меня разводили регулярно. Я когда, так сказать, повзрослел, поумнел, решил доверять ремонт автомобиля профессионалам. И они все сделают. Они регулярно мне при замене масла выкатывали счет на снятие защиты моторного отсека. Снизу стоял лист.
1: Ну да, вот это всегда снять-поставить. Вот.
3: А когда-то на даче мне стало скучно, и я думаю, ну все равно лето, жара, перекину масло сам. Приподнял машину и увидел, что там, оказывается, есть лючок для того, чтобы достать фильтр и пробку из поддона картера. Вот. Приехал к ним, сказал, говорю, ну и что, где мои 570 рублей за каждую замену масла сверху? На самом деле, очень хорошо люблю аналогии с автомобилем, как в медицине, понимаете? Вы же, когда вас доктор лечит, а вы ему не доверяете, вы что делаете?
1: Уходим от
3: другого
1: доктора,
3: уходим, правда?
1: От доктора.
3: Не, вы ищете другого доктора. Известная народная мысль: два доктора, два мнения, а в некоторых случаях еще говорят: два доктора, три мнения. Вот ровно здесь такая же история. То есть, если вы сами некомпетентны, вам надо иметь под рукой человека, который хоть немножечко в этом разбирается, который хотя бы вам подбросит вопросы, которые надо задать в сервисе. Это раз. Второй момент. Стоматолог, парикмахер и автомеханик. Надо стараться сделать так, чтобы они были по жизни у вас все время один и тот же. Вот мои автомобили все за всю жизнь ремонтируют, все время один и тот же человек. Он знает меня, я знаю его. И находил я его, кстати, по образу и подобию сарафанного радио. Угу. То есть мои друзья-автомобилисты мне подсказали. Сначала я ехал на пробу, но получилось так, что человек дорожит репутацией, он сделал хорошо. Вот. А в одном сервисе я опробовал прием, который я сам вычитал в литературе. Я с какого-то момента все комплектующие автокомпоненты стал подписывать маркером. Купил фильтр воздушный.

0: без этого никуда.
1: Угу. Ну, то есть, в принципе, вот этот совет подписывать действительно запчасти, с которыми ты едешь...
0: Автокомпоненты подписывать — это известный совет, Захар, это известный весь белый свет.
1: Надо иметь маркер.
0: Колодки, фильтры, ремни маркером подписываются.
1: Такой лайфхак, который действительно сэкономит огромное количество денег.
2: Ясно.
1: То есть, главное...
0: И просить их вернуть. Масляный фильтр, ребят, верните мне то, что сняли, и вы выясните, меняли они или не меняли.
1: Да, обманщики или нет. Спасибо вам огромное. Спасибо. Автоэксперт Дмитрий Попов был на связи. До свидания.
2: Насчет телефончика.
0: До свидания.
2: Потом обменяемся.

0: Реклама. Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
1: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
2: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277 515.

0: Сахар. 25 лет в эфире.
1: А дальше, друзья, у меня есть к вам предложение перенестись на Октябрьфест. Не путайте с Октябрьфестом.
2: С удовольствием.
1: Потому что это абсолютно разные фесты. 17 по 25 октября на городской ферме ВДНХ пройдет фестиваль под названием именно Октябрьфест. Большой осенний фестиваль, который объединит общение с животными, семейный отдых, творчество и необычные тематические события. В течение недели гости смогут погулять по территории фермы, увидеть ее обитателей и принять участие в специальных программах, которые посвящены осени, урожаю и перевоплощению. Для того, чтобы узнать подробности фестиваля со столь звучным названием, к нам в гости пришел Степан Гуралевич, коммерческий директор городской фермы. Степан, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Но согласитесь, фестивалей осенью невероятное количество. Чем ваш будет отличаться от других?
3: Ну, во-первых, мы берем в первую очередь атмосферой. Городская ферма очень красочное место. Вот, и
1: непосредственно на ВДНХ.
3: Да, конечно, разумеется. Вот. И, естественно, вся его красота раскрывается, особенно осенью. Собирается урожай, желтеют листья, все это листва опадает, очень красиво получается. И, естественно, основной уклон фестиваля, он идет в кадры, в визуал. Ну и поразвлекать мы не забудем гостей.
1: Отлично.
2: Степан, давай напомним, что городская ферма находится, ну так если для гостей города, это не центральный вход как раз, да, а с противоположной стороны, если вы заедете.
1: Но гости могут войти в центральный, насквозь пройти.
2: Да, прогуляться полчасика до городской фермы.
3: Да, разумеется, добираться до нас ближе с ботанического сада. Находимся мы со стороны Лихобор. Вот, и все правильно вы сказали.
2: Угу. Ну, давайте по конкретике. Я так понимаю, что самое главное событие у нас развернутся все-таки в выходные, да? Что ждать семьям, которые придут на ВДНХ?
3: 17-18 числа у нас запланированы такие гастровыходные, по сути. Вот.
1: Объедалово.
3: Ну, не только объедалово, еще и, в принципе, можно выпить что-то. Вот. Продегустируем лимонады, покушаем колбаски, выпьем пиво, в принципе, все отдохнем. Ну и...
2: То есть октябрь с октябрь вполне даже согласуются.
1: В принципе, да, я думаю, да?
2: А мы-то думали, городская детская ферма, казалось бы. Или детская тут не совсем.
3: Мы для всей семьи.
2: А.
3: Вот.
1: Семейная.
3: Конечно, конечно. Мы ждем, в принципе, всех, от мала до велика. Вот, поэтому 17-18 кушаем, развлекаемся, отдыхаем. 24 числа у нас такая визуальная программа. Очень понравилось гостям с предыдущего нашего фестиваля видеть, как по нашему озеру плавают тыквы. Поэтому мы немножко решили уменьшить масштаб, но сделать его более красочным.
1: Компактным.
3: Да-да-да. Наши гости создадут сами лодочки тыквы с посланиями.
4: Надо понимать, что разговор идет о тыквах, о гигантских тыквах.
3: Но, да, прошедший фестиваль действительно был битва гигантов, где плавали люди внутри тыкв, а сейчас будут плавать свечки. Дети создадут тыквы-лодочки, поместят внутрь свечки, и мы запустим там несколько сотен этих лодочек на наше озеро. Будет очень круто, но, красиво.
1: Простите, если мы уже говорили про тыквы-лодочки и свечки, это должно быть темное время уже.
3: Конечно, это ближе к вечеру уже программа. Днем нарезаем, гуляем, общаемся с животными, смотрим растения. Вечером визуальное представление.
2: По поводу животных, может быть, тоже раскрыть, как говорится, да, секреты? Потому что не все знают, что такое городская ферма ВДНХ.
3: Да, конечно. В первую очередь мы экопространство, на котором можно познакомиться, пообщаться с животными. У нас представлены как сельхоз направления животные, такие как козы, куры, овечки разных пород, но и достаточно экзотические для нашего региона, в принципе, обитания, такие как, например, альпаки, северные олени, с ними тоже можно у нас познакомиться.
2: Угу.
3: Вот. Ну и есть там хищники, лисицы различные.
1: Покормить можно даже.
3: Разумеется, каждое животное. Это все животные контактные, вот. Но нужно понимать, что мы не контактный зоопарк, мы, в принципе, экопространство. То есть именно общение, а не принудительное издевательство над животными.
4: Конкурс «Разрисуй родителя». Вот я смотрю в перспективу.
1: Мы уже пошли по деталям.
3: Да, давайте.
4: Так, что это такое?
3: Смотрите, это активность, приуроченная ко Дню Отца. 18 числа, как мы с вами знаем, День Отца.
1: Ах, вот.
3: Да, и мы решили немножко поменять формат. Обычно мы разукрашиваем детей, там делаем аквагримы. А здесь мы подумали, будет прикольно то, что сам ребенок сможет выразить свои чувства, нарисовав на родителя, там, да, все, что он на нем
1: называть думает. Вещи своими именами. Разрисуй папу.
2: Все папы будут усатыми, я так понимаю.
3: Ну, почему обязательно папу? Маму тоже можно разрисовать, бабушка, дедушка.
1: Чем рисуем, как родители будут отмываться?
3: Краски для аквагрима очень легко все смывается потом влажными салфеточками.
1: Так, это действительно коснулись одного из моментов. Mm-hmm. Вот то самое мероприятие, когда запускаются тыквенные вот эти вот фонарики, да. Но ведь до этого, насколько я помню, там же будет еще некий мастер-класс, чашки из тыкв.
3: Смотрите, какая-то еще посуда. Это 17-18 число, действительно уже детали. 17-18 числа, поскольку гастро таким дням посвящено, мы решили попробовать поиграть немножко на тему того, что вот из овощей можно сделать там не только еду, а, например, еще и посуду. Как мы с вами знаем, есть такой вид тыквы, например, тыква-бутылка. Традиционно он использовался там еще во времена Древнего Рима, как действительно такой вот... объект, который можно наполнить, который можно взять с собой, как полноценную флягу.
1: И очень мы решили, крепкая получилась.
3: Да, и мы решили на эту вариацию поиграться и сделать, а почему бы не сделать из крышки, например, из тыквы, например, кружку. Потому что ее форма идеально подходит под то, чтобы выпить какой-то напиток. Вот, и никто не мешает, в принципе, с этой кружкой пойти по городской фирме, потом что-то туда налить, выпить оттуда что-то, ну и забрать ее домой.
1: Но это будут такие мастер-классы, то есть детей будет кто-то направлять.
3: Конечно, разумеется, этим всем занимается наш штат аниматоров опытных, который у нас постоянно работает. Вот, в принципе, они будут развлекать детей.
1: Ну и дальше апофеоз – осенний карнавал. Вот здесь подробности тоже нужны.
3: Да, осенний карнавал – это, в принципе, такая активность, направленная на то, чтобы каждый мог проявить творческую свою, так скажем, внутреннюю энергию, нарядиться в костюм, показать себя. По сути, такой формат некого комикона, но вот на базе городской
1: карнавал,
3: фермы. Да, карнавал.
1: Карнавал. А костюм, вот здесь вот можно тоже как бы остановиться подробнее. Угу. Только связанный с осенью или крокодил Гена тоже
3: пойдет? Конечно,
1: конечно.
3: Это любые вариации на тему фантазии, как любые персонажи, так и придуманные. В принципе, рамки этой акции, они подразумевают то, что мы просто хотим, чтобы люди оделись, как они хотят. Вот, например, я там хочу быть агентом 007, я оделся как агент 007. Там, я хочу быть как Чебурашка, крокодил Гена, я пришел в этом. Ровно поэтому мы сделали вход в этот день для детей в костюмах абсолютно бесплатно. То есть потратиться нужно только на костюмы, а у нас уже все бесплатно.
1: Я сразу вспоминаю уральских пельменей, когда... Что у вас за костюм у ребенка? Это костюм Ипполита. То есть надо быть пальто и шапка-ушанка.
3: Ну, это уже на входе надо будет объяснить.
1: Объяснять. А, друзья, еще раз напомню, с 17 по 25 октября городская ферма ВДНХ, Октябрь-фест. Добро пожаловать. И огромное спасибо, мы говорим, Степану Гуралевичу, коммерческий директор городской фермы. Ну, ждите.
2: С наступающим.
3: Благодарю.
1: С наступающим.
3: Благодарю.
0: Мурзилки лайф. Мурзилки лайф.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, Триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
8: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
11: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
12: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГРН 102-770-0-926-61. Возможно изменение расписания полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
13: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
14: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
15: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
16: Авторадио.

0: Как приятно читать ваши сообщения сегодня. Ну, потому что тема не какая-то критическая, не, там, не нужно высказаться по какому-то остро-социальному поводу. Сегодня просто такой про любовь, про добро, про дружбу, про замечательную комфортную атмосферу в доме. Называется лайфчат «Печеньки», печем и крестиком вышиваем. Что вы в паре, там, муж, жена, просто там двое людей обязательно делаете вместе? Какие у вас есть традиции, какие есть фишечки? И такие интересные сообщения приходят.
1: Вот Наталья из Кузбасса рассказывает. Мы с мужем 47 лет вместе, нам далеко за 60, но с молоду, как поженились, всегда вместе лепим пельмени и вареники с квашеной капустой. А еще уже 20 лет у нас совместный бизнес. Ну, клево!
2: Клево!
0: Кстати, мы котлеты всегда вместе делаем.
1: Вот, вы вспомнили. Котлеты делаете?
0: Да.
1: Ну, наверное, муж там делает фарш, да? Ты, наверное, жаришь или...
0: Я леплю.
1: Да,
0: в промышленном масштабе.
1: Котлеты?
0: Да.
1: Мы ни разу не ели гордеевских котлет, представляешь? А у меня, кажется, промышленные масштабы.
0: Все для детей.
2: А Светлана из Солнечногорска пишет. Пару лет назад дети подарили нам игру, я не знаю, вы знаете такую игру? Руми-куб.
1: Нет. Руми-куб не знаю.
2: С тех пор у нас с мужем ритуал настоящий. Мы играем вдвоем вечером за чаем. Даже в поездки с собой берем. Исключение — это командировки или болезнь кого-то из нас. А еще, ну, просто работаем мы на одном предприятии, ходим в столовую обедать вместе.
1: А, ну тоже здорово.
2: Важно.
1: Вот в нарды раньше резались очень активно с женой по вечерам. А, Павел пишет, если не брать любовные игры, ну тоже совместное предприятие, согласитесь. У нас с женой есть много совместных действий. Поход в лес на прогулку по грибы и просто так. А самое главное и любимое – это совместный просмотр сериалов, подсъемки или другие вкусняхи. Здорово. Ну и еще, пожалуй, очень хочется прочитать... Ольга пишет, нам с мужем редко удается побыть наедине, трое детей все-таки, но если едем в машине, то дети сидят сзади, это уже их личное пространство. В эти моменты мы врубаем любимую музыку, на авторадио наверняка, зажигаем под любимые треки, я руками, муж плечами, весело хохочем, дети отрываются, ну а в субботние вечера, как уложим детей спать, тайком съедаем их мороженое. Совершаем маленькое кухонное преступление. Это сообщение из Озерного, Тверская область.
0: Очень приятные сообщения все, но давайте вот, наверное, да, как Ольга зовут,
1: Ольга.
0: Да?
1: Угу.
0: Давайте Ольге отдадим наш сегодняшний подарочек. Это два билета на ледовый спектакль Татьяны Навки «Пиковая дама», который пройдет на Навка-арене. Спасибо огромное всем, кто печеньки печет и крестиком вышивает.

Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Зарнивый изумленный взгляд. Да, это они. Это они, это чай вдвоем. Костюшкин и Клявер. Солнце и сердце. Премьера песни. Друзья мои, поздравляем.
1: Вот так вот.
0: Да, всем приятного чаепития.
2: Вечернее шоу Мурзилки Лайф. Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет в эфире.
0: Так, ну что,
3: пока
0: закругляемся.
3: Пока мы были в эфире, чай вдвоем создавался, распадался, и вы
1: опять
3: воссоединялись.
1: Реюнион называется.
0: Да, и опять заварили, и смотрите,
3: да,
0: как
3: да,
0: хорошо-то,
3: да,
0: а? Как хорошо, с чайком-то вдвоем. А втроем так еще лучше. Друзья, давайте заканчиваем сегодняшний эфир. Я
3: хороший
0: решил,
3: был сегодня, насыщенный, да.
0: Я решил, что я сегодня обязательно что-нибудь посмотрю с Евстигнеевым. Главной
1: это
0: роли.
1: Обязательно.
3: Ну, знаешь, вот. Мы периодически пересматриваем, так как у нас есть такие фильмы, которые всегда заряжены на телевизоре, на экране, для фонового просмотра, который мы посмотрели вот в буквальном смысле слова сотни раз. Это когда я могу что-то делать, и там вот фильм фоном идет, но ты его всегда слышишь. Поэтому я, в силу того, что я с Евстигнеевым я практически не расстаюсь, я решила начать смотреть сериал «Искусство падения», потому что с Мигелем сегодня разговаривали по этому поводу. Мне лично интересно.
0: Мне интересно
3: драма.
0: То, что Мигель сказал, это в эфире он не говорил, а сказал нам за кулисами, что некоторые диалоги они даже выкинули.
3: Да.
0: То есть они были сняты.
3: Они, язык танца.
0: Да, и заменены языком танца. Я, честно говоря, такого давно не видел. Вот правда.
1: Ну вот надо посмотреть.
0: Когда-то давно, помню, вот артисты балета пытались, да, вот нечто подобное я и видел.
3: Ну, они пытались, да. Это,
0: ну,
3: это
0: сейчас
3: спектакль,
0: есть, да.
3: Эйфман, спектакль Мацека, опять-таки, да. То есть,
1: А вы все о высоком. Да, вы все о высоком, а я немножечко опущу вас на землю. Не забывайте, друзья, что на любом автосервисе вас могут обмануть. И вот очень здорово нам сегодня рассказал автоэксперт, что он, прежде чем отдавать какие-то запчасти на замену, соответственно, обязательно их подписывает. А потом на следующий раз, когда приезжает, просит вернуть те самые детали, которые, соответственно, заменили. И если он где-то не обнаруживает свою подпись, на масляном фильтре, на тормозных колодках, да где угодно, он, естественно, меняет сервис, потому что, ну, обман надо здесь наказывать.
0: Так надо машину будет скоро подписывать. Вдруг не твою отдадут. Друзья, спасибо вам за внимание. Это было шоу «Мурзилки Лайв». Стараемся, чтобы действительно предыдущие 25 лет вы были с нами. Ну и в будущем еще 25 лет будете с нами. Будем на это надеяться.
3: Поживем, увидим.
0: Да.
1: Пока.
0: Ваш Брагин, Гордеев Захар. Счастливо.
3: Пока.
2: «Мурзилки Лайв». «Мурзилки Лайф». Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет вместе. Реклама. Зимой от автомобиля ждешь одного, чтобы он уверенно держал дорогу в любую погоду. Но многое зависит от шин. Как они ведут себя на снегу, льду и мокром асфальте. И можно ли сделать зимние поездки еще комфортнее. Разбираемся вместе с Пирелли и сетью шинных центров «Колеса даром». Слушайте программу «Про автомобили» на Авторадио. Поговорим о том, что действительно важно при выборе зимних шин. 16+.
4: Маша, внучка писала?
5: Велозабег предлагает в парке.
4: А, реванш за гонки на сапах.
5: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
6: Аппарат «Алмак Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмак Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Еламед.
9: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
10: Это как?
9: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
10: Выгодно. Пошел оформлять.
9: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
11: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
12: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
13: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
14: Я, наконец,
8: наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
13: ОГЛ Стрит, ОГРН, 116776487807, город Москва.
14: День рождения Муз-ТВ – 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зивер, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
15: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В 35 регионах России заключили соглашение о стабилизации цен на топливо. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В 35 регионах России заключили 93 соглашения о стабилизации цен на топливо. Об этом сообщили ТАСС в Федеральной антимонопольной службе. Участники – региональные власти и независимые операторы автозаправок. 20 соглашений подписаны с компаниями, у которых больше 20 АЗС в своем регионе. Среди них операторы в Самарской, Воронежской и Иркутской областях, Татарстане, Ставропольском и Пермском краях. Первые договоренности появились в августе и сентябре. В ведомстве отметили, что продолжают помогать региональным властям и независимым операторам АЗС договариваться о мерах по ограничению роста стоимости топлива.
0: Про компенсации.
2: Еще 2 миллиарда рублей выделили из федерального бюджета на компенсации жителям Крыма, которые оставались без электричества больше 2 суток. Выплаты начнутся на следующей неделе, сообщил глава региона Сергей Аксенов, пишет Коммерсант. В сентябре, по словам Аксенова, более 600 тысяч жителей полуострова подали заявки на компенсации в размере 15 тысяч рублей на одного человека за отсутствие света на протяжении более 48 часов. Из них более 266 тысяч человек уже получили деньги.
0: Про финансы.
2: Только каждый пятый участник опроса имеет финансовую подушку и регулярно ее пополняет. Это показало исследование Роскачества, сообщает РБК. Еще у третьей сбережения есть, но они не увеличиваются. Главной помехой для накопления 42% опрошенных назвали превышение расходов над доходами. У 39% денег хватает только на текущие нужды. Больше половины участников говорят, что начать откладывать им помог бы рост заработка. Главной целью накоплений большинство назвало создание финансовой подушки на случай непредвиденных обстоятельств.
0: Про знаменитостей.
2: Александр Овечкин завершит выступление в НХЛ после завершения текущего сезона. Об этом сообщил американский клуб «Вашингтон». Решение нападающего прокомментировал бывший вратарь Нью-Йорк Рейнджерс Хенрик Лундквист. По его словам, Овечкин стал значительной фигурой в мире хоккея и трудно представить лигу без российского хоккеиста. Насколько подходящий момент для ухода выбрал Овечкин, Авторадио рассказал спортивный обозреватель Андрей Сенченко.
3: Решение Александра Овечкина завершить карьеру в НХЛ по окончании этого сезона было ожидаемым, и оно напрашивалось. Во-первых, Александр сам понимает, что в своем возрасте уже не может дать команде то, чего требуют сегодняшние реалии и уровень лиги. Выдерживать столь высокие нагрузки и скорости в 41 год – это неимоверно сложно. Во-вторых, Александр поступил верно, дождавшись, когда Вашингтон усилит состав, и тем самым он помогает клубу сделать плавным переход от его эпохи к следующей. Что касается его дальнейшего будущего, то Овечкин неоднократно говорил о твердом намерении провести свой последний матч в карьере за родное «Динамо». Но будет это полноценный сезон в КХЛ или просто один прощальный матч, не знает никто. Даже сам Александр.
2: Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Нынешний сезон стал для Овечкина 22-м в хоккейной лиге. В июле Вашингтон продлил контракт с ним еще на 1 год. Официальный курс доллара на завтра и понедельник – 84 рубля 91 копейка. Курс евро – 94 рубля 98 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

А вот уж нет, друзья, если вы счастливы сверх меры, то, пожалуйста, кричите об этом во всеуслышание. Пусть все знают. Может быть, кому-то, кому не хватает немного тепла, радости и счастья, зарядятся от вас, и все изменится в их жизни. Ну вот как вы заряжаетесь от прямого эфира Авторадио, правда же, согласитесь? Всем привет, это Олег Пивунов, и дальше включаю вам только самую лучшую музыку. Естественно, колонки делаем погромче, время еще позволяет, и наслаждаемся этим вечером вместе с вами.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Захар, вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Все очень просто. Вы мечтаете, Авторадио исполняет вашу мечту. Любую, даже самую фантастическую. Домик у моря? Легко. Побывать на Северном полюсе? Да без проблем. А уж про квартиру, машину.

0: Банк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+.
1: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277 515.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Авторадио и кинокомпания Central Partnership представляют.
5: Не строим новый автомобиль. Участвуем в ралли.
6: Монако. Такое вообще делал кто?
5: Выходит, будем первыми.
4: Основано на реальных событиях.
7: Что ты творишь, Андрей?
8: Мы за 2 месяца авто сделали, которое растоптало их. И еще раз сделаем. Давай!
4: Битва моторов. С 8 октября во всех кинотеатрах страны. Слушай Авторадио и выигрывай приглашение на поход в кино и призы от создателей фильма. 12+.
9: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
10: Это как?
9: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
10: Выгодно. Пошел оформлять.
9: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
11: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
12: С бесплатной картой Озонбанка выгодно с любой стороны. Расплачивайтесь ей в любимых магазинах, кафе или онлайн, а затем забирайте миллионы товаров за 1 рубль на Озон.
13: О, Озонбанк. Открытие и обслуживание карты бесплатно. Товары за рубль можно приобрести при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о программе лояльности и иных условиях на озон.ру/интех/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
14: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
15: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
16: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
17: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
18: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка 2026». Баста, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Звери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
4: Авторадио.

ночь. Но ларьки, слава богу, работают и ночью. И я встал, чтобы купить сигарет. Знаешь, Ольга, если б я

0: мелом на стенах домов, если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу, если ты будешь не против, если ты все еще будешь.
1: Мы будем здесь, друзья, на любимой радиоволне. И, конечно, будем мы не одни, а в компании самых лучших и замечательных артистов, которые исполняют нам великолепные песни, помогающие, что называется, строить и жить, и вообще каждой минуткой наслаждаться и радоваться жизни. Олег Пивунов у микрофона. Всем привет. Это первое автомобильное. Движемся, естественно, только вперед с прекрасным расположением духа. Кстати, сегодня праздник у нас такой. Всемирный день почты, да. С конца 19 века наш отмечается, ну, если любите долгожданные письма, посылочки, то праздник точно ваш тогда. Кстати, помню роман прекрасного писателя, любимого даже моего, так и назывался «Почтамт по сложной», кстати, очень непростой работе на почте. Почитайте, если будет возможность. Ну, а мы продолжаем.

Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях, участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Продолжение истории легендарной группы.
4: В жизни важно выучить только один урок.
3: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь в кино с 15 октября.
5: Я люблю вас!
6: 16+.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 вечера в столице.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. В этом выпуске об основных событиях дня.
2: Про главное.
1: Получение выплат за жилье, утраченное или поврежденное при чрезвычайных ситуациях, планируют упростить. Как сообщили ТАСС в Минстрое, правительство включило назначение такой помощи в перечень услуг, рекомендованных для предоставления через МФЦ по принципу одного окна. Организовать прием заявлений должны региональные власти. В ведомстве уточнили, список носит рекомендательный характер, поэтому возможность оформить выплату в МФЦ зависит от решения конкретного региона.
2: Про регионы.
1: Режим повышенной готовности ввели в Забайкальском крае, чтобы не допустить появления ящера. Об этом сообщил губернатор Александр Осипов, передает ТАСС. В 12 приграничных округах проведут дополнительную вакцинацию животных. Ветеринарные службы должны быть готовы оперативно локализовать возможные очаги инфекции. Выпас скота поручено ограничить в пределах 10 километров от границы. Владельцам животных следует контролировать их выпас и предоставлять ветеринарам для осмотра и прививок.
2: Про искусственный интеллект.
1: Два обязательных модуля по искусственному интеллекту планируют ввести в новые модели высшего образования России. Об этом сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Базовый курс будут проходить студенты всех специальностей. Профессиональный появится на втором или третьем курсе. Его содержание адаптируют к будущей работе выпускников. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, искусственным интеллектом уже пользуются 93% молодых россиян. Также со следующего учебного года обязательный курс по ИИ и информационной безопасности появится и в школах с 5 по 11 класс. Темы об искусственном интеллекте также включат в информатику, труд, биологию и основы безопасности.
2: Про интернет.
1: Скорость интернета в каждом многоквартирном доме предлагают довести как минимум до 1 гигабита в секунду на домохозяйство. На это отводят 10 лет. Такую инициативу обсуждает Минцифры, пишет Коммерсант. Министерство также готовит более строгие требования к операторам связи, которые неоднократно нарушают закон. Законопроект планируют внести в Госдуму до конца года.
2: Про предупреждение.
1: После повреждения дата-центров в Сасове и Калуге сервисы Яндекса работают с перебоями. В компании сообщили, что специалисты устраняют неполадки, но сроки восстановления оборудования пока назвать сложно. Часть функций Алисы AI недоступна, ответы ассистента могут задерживаться. Нестабильно работают и отдельные устройства умного дома. Также пользователи Яндекс.Гоу жаловались на проблемы с заказом такси и оплатой. Позже в компании заявили, что работа приложения восстановлена.
2: Про премии.
1: Южноафриканская юристка и бывший верховный комиссар ООН по правам человека Наванетхем Нави Пилей стала лауреатом Нобелевской премии мира за 2026 год. Как сообщил Нобелевский комитет, 85-летнюю правозащитницу отметили за содействие миру и укрепление международного права. В этом году на награду претендовали 208 человек и 79 организаций. Премию вручат 10 декабря в Осло. Ее денежная часть составит 12 миллионов крон, около 1 200 000 долларов. Официальный курс доллара, согласно Центробанку, на завтра и понедельник составляет 84 рубля 91 копейка, курс европейской валюты 94 рубля 98 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Ну что ж, друзья, овладеваем искусством улыбаться. Да, есть и такое, кстати. Ну, конкурсы на самую лучшую красивую улыбку, я вроде слышал, проходили. Так что, если у вас получается быть жизнерадостным человеком и делаете это ежедневно, то вполне можно подать заявку. Надеюсь, что сейчас вы как минимум с такой приятной, легкой улыбкой встречаете этот вечер и в этом часе двигаетесь вместе с нами по музыкальной волне любимого авторадио. Ну а как иначе, еще по-другому и быть не может. Всем добра и удачи. Ловите эти лучи через свои приемники и колонки. Зовут меня Олег Пивунов, друзья. Прекрасного расположения духа вам желаю.
1: Твоего лица глаза, твоего лица рот не забуду никогда, даже если умрет.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
0: По субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
4: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
3: Юра Борисов, Иван Янковский.
5: Ты что думаешь? Я испугался.
6: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь.
3: Битва моторов. Уже в кино.
7: 12+.
8: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
9: А мы к ним готовы. Фандэй. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
8: Фандэй. Для всей семьи.
9: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
10: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка 2026». Баста, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Звери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
11: Зима жертву ждет, девицу невинную.
12: Чтобы спасти сказку,
13: отступишь, тьма заберет всех, кого любишь.
12: Нужно поверить в чудо. Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская, «Морозко». В кино с 22 октября. 6+.
14: Авторадио.

Ну что сказать, большая любовь, хорошие друзья, но, может, еще водители такси нас с вами и могут подождать, но только не время. Дамы и господа, оно беспристрастно. Да и, собственно, чего ждать? Впереди выходные, нужно отдыхать и наслаждаться, в том числе и прекрасной музыкой. Потому что на Авторадио зазвучит специальная программа. Дискотека Авторадио по выходным. Каждый уикенд с 6 до 9 вечера по столичному времени мы зажигаем вместе с вами под яркий танцевальный микс любимых песен. Приемники настраиваем на нашу волну, выкручиваем ручку громкости и, собственно, танцуем до упаду целых 3 часа.

0: Реклама. Авторадио и кинокомпания Central Partnership представляют.
1: Мы строим новый автомобиль. Участвуем в ралли.
2: Монако. Такое вообще делал кто?
1: Выходит, будем первыми.
0: Основано на реальных событиях.
3: Что ты творишь, Андрей?
4: Мы за 2 месяца авто сделали, которое растоптало их. И еще раз сделаем. Давай!
0: Битва моторов. С 8 октября во всех кинотеатрах страны. Слушай авторадио и выигрывай приглашение на поход в кино и призы от создателей фильма. 12+.
5: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
0: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 23 часа в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Ну, знаете, мы с вами, друзья, тоже, что называется, непросты, потому что каждый из нас может быть королем или царицей или королевой в своем каком-то деле. Поэтому, если у вас есть такие прекрасные навыки, не стесняйтесь, проявляйте их перед другими, и это будет замечательно. Ну, например, если вы умеете здорово танцевать под музыку, которая звучит из ваших приемников, то делайте это, и поверьте, это будет просто по-королевски. Зовут меня Олег Пивунов. Каждому из вас желаю великолепного настроения. И, конечно, вместе с первым автомобильным мы движемся только вперед к чему-то замечательному и к чему-то прекрасному. Пусть все будет легко, ну просто как, знаете, осенний ветерок, такой не холодный и приятный. Кстати, завтрашний день вроде как в большинстве городов, я сегодня просматривал, должен быть таким по-осеннему теплым. Так что посвятим это время исключительно себе. Всем привет!

0: Основано на реальных событиях.
1: Это будет автомобиль для русских дорог.
0: Иван Янковский, Паулина Андреева.
2: Ничего не говорите, можете испортить.
0: Битва моторов. Уже в кино.
3: 12+.
4: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
6: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
7: Это новый вызов.
8: По субботам в 17:00. Категория 16+.
9: Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?
10: Кирилл Зайцев.
11: Ты и есть древний дух зимы?
10: Чтобы спасти сказку, нужно поверить в чудо.
11: Одного хочу, чтобы зима скорее вернулась.
10: «Морозко» в кино с 22 октября.
7: 6+.
0: Авторадио.

Ах, как же нас привлекают герои, которые сражаются с действительностью. Ну, что называется, идут против течения, а не по нему. Но есть вещи, друзья, в которых мы все конформисты. Ну, например, прослушивание авторадио. Ну, это же великолепно, и делать это нужно, ну, я не знаю, массово просто. Да нас и так миллионы в сотнях городов, друзья. А плюс еще интернет-вещание, и, соответственно, слушать авторадио можно в любой точке нашей планеты. К чему всех вас и призываю. Олег Пивунов у микрофона. Прекрасного вам настроения и отличного расположения духа.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Захар, вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Все очень просто. Вы мечтаете, Авторадио исполняет вашу мечту. Любую, даже самую фантастическую. Домик у моря? Легко. Побывать на Северном полюсе? Да без проблем. А уж про квартиру, машину, бассейн, баню даже не переживайте. С удовольствием подарим. Вот прямо 29 октября. Возьмем и подарим.
1: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
1: Много денег.
3: Счастливый сезон.
1: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
0: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Четвертый суперфинал.
1: 29 октября на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.

радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Михаил Брагин. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вы только представьте, все, о чем бы вы ни мечтали. Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем исполнит уже очень скоро, 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой. Мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег.
1: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк».
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: стреляла в спину, но я выжил. Теперь смотри, как улыбаюсь тебе с афиши.
1: Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один в России.